0: мелкий.
1: Спасибо большое за тему, за комментарии. Ну а далее мы будем говорить о спорте с Виталием Павловым. Я так понимаю, что сегодня будем обсуждать рынок российского онлайн-фитнеса. Дождитесь, вернемся к вам ровно через минуту и продолжим.
0: А с нами была Наталья Демина, адвокат.
2: Укротительница льдов.
3: Пока я оформляла все документы, Ямал, он уже отправился в рейс. И мне пришлось его догонять на попутных судах. Потом мы доехали на лодке и уже подняли на борт Ямала.
2: Первая в мире женщина-капитан атомного ледокола «Ямал» Марина Старовойтова. В программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. К нам присоединился Виталий Павлов.
0: Привет, да, привет. Привет, привет. Интересная тема у нас сегодня. Мир меняется, все меняется. И вот был период, когда, вообще, когда-то, наверное, спортзалы были только там в школах, и, может быть, на каких-то предприятиях. Потом это стало отдельным видом бизнеса, сферы услуг.
4: Сначала были спортзалы, да. Потом тренажерные залы. Да, да, да. А сейчас это вообще самые разнообразные секции по фитнесу, да, есть там кроссфит, и так далее. Просто огромное количество направлений.
0: То есть универсальные стали, во-первых, сменять их стали узкие, узкопрофильные.
4: Да, есть узконаправленные.
0: Узконаправленные. Ну и кто-то в онлайне вообще работает. И вот хочется, или пользуется этой услугой, и хочется разобраться, а зачем будущее? Вот что?
1: Я вообще читала о том, что люди сейчас ходят в какие-то нишевые небольшие зальчики, а вот этот вот полный пакет all-inclusive спортивный покупать уже неинтересно. Зачем я буду платить, например, за бассейн, за секции, общую тренажерку, если я хочу ходить только на латинские танцы.
4: Я вот хотел, на самом деле, на это даже и упор сделать, потому что, понятно, я там никакой не экономический обозреватель, но мне кажется, что просто покупательная способность, она не растет сейчас. И когда люди выбирают между тем, за что платить, они уже пристальнее выбирают, за что они будут платить. И поэтому, если им интересен определенный вид фитнеса, то они только за него и заплатят, они не будут покупать пакет.
1: За избыточность платить никто не хочет.
4: Да, потому что сейчас все, как-то сокращают свои расходы, объективно так происходит. И это не только из-за того, что там покупательная способность падает, а из-за того, что люди как-то стали разборчивее во всем. Вот и все. И мне кажется, что это правильно, что есть вот эти направления, которые, каждому по своему интересу действительно. И в том числе онлайн-фитнес становится популярнее за счет того, что он просто банально дешевле. И удобнее, конечно, никуда ехать не нужно, переодеваться нигде не нужно. А еще не стоит забывать, что у нас, можно сказать, растет поколение интровертов. Об этом тоже стоит помнить, да, вот люди, есть такая тенденция, что среди тех, кто занимается онлайн-фитнесом, большинство это девушки, женщины, там, 25-35 лет, может быть, чуть старше, но понятно, что некоторые из них просто настолько устают на работе, что им неохота еще куда-то ехать в зал дополнительно, тратить на это силы, проще позаниматься дома. А плюс ко всему, еще не стоит забывать о том, что опять-таки люди стали осознаннее и в плане занятий, потому что если раньше все шли тягать железо, то сейчас как-то думают о том, что а может быть функциональные тренировки лучше, а может быть где-то растяжка лучше, а может быть пилатес лучше для него, для этого человека, да, который выбирает с гантелями заниматься ему, с тренажерами, или все-таки с собственным весом. И многие выбирают собственный вес. И надо сказать, что это может быть даже полезнее для многих, да, потому что все-таки работа со своим весом, она, скажем так, исключает определенные виды травм, которые могут состояться, если ты берешь вес больше того, что весит твое тело.
1: Хотел еще остановиться.

0: Немножечко попедалировать то, что ты вскользь упомянул.
1: Да.
0: Вообще вот такое движение, как хикикомори. В Японии назвали подростков. Это сейчас очень частое явление, которое распространяется по всему миру. Это когда подростки просто боятся социальных контактов.
1: Да, да, да. Вот
0: и им комфортно, они вообще не выходить из дома. Поэтому, а если есть при этом желание как-то поддерживать физическое состояние, то проще взять онлайн-урок.
1: Абсолютно точно. И я говорю, что это будет еще и дешевле. А плюс ко всему, там есть ведь пакеты, которые ты, в принципе, приобретаешь, ты вообще ни с кем не общаешься. У тебя есть просто тренировки, где специально обученный человек, да, просто записал тебе видео, ты повторяешь, и все. И даже общаться ни с кем не нужно. Для интроверта вообще отличный вариант. Плюсы стоят дешевле. Ну и, конечно, есть и разнообразные нутрициологи онлайн. С этим тоже проблем нет. Если кто-то думает, что нет онлайн-комьюнити, то уже и это тоже есть. И есть специальные чатики, которые организованы в разных мессенджерах, потом могут происходить офлайн-встречи, могут не происходить, но так или иначе люди собираются, скажем так, по кругу интересов, да, и те, кто занимаются онлайн-фитнесом, тоже общаются между собой, обсуждают эти тренировки, обсуждают подход тренера и так далее. Тут нет ничего такого, что человек остается один в замкнутом пространстве, и вот только сам с собой общается. Нет, вы можете точно так же и общаться. И мне кажется, не то чтобы за этим будущее, я все-таки за живое общение всегда, но опять мы приходим к тому, что сейчас загрузка у людей такая колоссальная, по крайней мере в мегаполисах, например, там Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, можно сказать, что доехать до зала иногда очень проблематично. Я знаю, вот у меня многие знакомые, друзья специально выбирают круглосуточные залы, потому что, невозможно вот в определенные рамки как-то вписать тренировки еще. Либо они там ездят в 6 утра просто потому, что нужно успеть до работы, либо поздно вечером просто потому, что опять после работы нужно успеть. А некоторые после командировок приезжают и чуть ли не в 4 часа утра идут заниматься в зале.
2: А некоторые после вечера идут именно потому, что они вот такие тоже интроверты, да?
1: Чтобы пропустить час пик деле. Да. Потому что многие не хотят идти в зал, еще и с этим связано, да, что ты приходишь, а там очередь на тренажеры. Я условно говорю, сейчас, конечно, большинство залов устроены так, что очередей нет, понятно, но все-таки огромное количество людей там. Найти свободный шкафчик в раздевалке.
0: Вот как раз я сижу, думаю, и хотел сказать, или пробка из голых людей в раздевалке.
1: Да, в душ опять-таки
0: очередь. И не все, может, тебе нравится.
1: Абсолютно точно. А есть еще люди, которые очень хотят продемонстрировать, как они выглядят нагими. Да, это тоже присутствует в тренажерных залах.
0: Эксгибиционизм.
1: Да, но они настолько кайфуют от своего тела, что думают, что всем нужно посмотреть на него обязательно.
0: Ну да, и что волосы обязательно нужно сушить полчаса, в чем мать родила.
1: Да, нагишом, абсолютно точно.
2: Ну хорошо, смотри, не все онлайн, да, а вот мы нишевую часть нашей темы не затронули. А вот нишевые, залы, да, они тоже перспективные?
0: Например, студия растяжки или студия...
1: Да, 100%, конечно. Это тоже, на самом деле, перспективно. Есть разные направления, как я и говорил, там, начиная с кроссфита, заканчивая пилатесом и подобными вещами.
0: И пилоном.
1: И пилоном в том числе, да. Не стоит забывать, что это тоже, такое ответвление, да, спортивное. Естественно, за этим тоже, в принципе, будущее, как мне кажется, потому что, многие выбирают вот такие, может быть, не самые популярные сейчас направления, но они тоже поддерживают физическую форму роскошным образом абсолютно. И плюс ко всему, может быть, и не так дорого стоят, опять-таки, возвращаясь вот к этой теме. Ну, а что касается как раз онлайн-фитнеса, мы пообщались с дипломированным персональным тренером по фитнесу и нутрициологом Валентиной Котельниковой. Давайте послушаем, что она нам сказала по этому поводу.
3: Не могу сказать, что это стало прям тенденцией и онлайн вытесняет спортзалы. Скорее, люди после пандемии поняли, что тренироваться можно не только в фитнес-клубах. Они стали ценить вот эту гибкость и свободу. Сегодня онлайн — это полноценный формат, который в целом позволяет заниматься вообще в любой точке мира, совмещать это с учебой, с работой и в целом очень удобно вписывать в свой график. основная причина, как я и сказала до этого, это, конечно, экономия времени. Вероятно, для многих самое сложное не сама тренировка, а вот этот процесс сборов, что надо доехать, переодеться, позаниматься, потом сходить в душ, обратно переодеться, доехать до дома, либо до работы. И онлайн, конечно, намного сильно экономит время. А второе, это, возможно, какой-то психологический комфорт. Люди, особенно новички, им первое время тяжело заниматься в окружении большого количества людей, особенно если это час пик, вечер в фитнес-клубе. Онлайн позволяет заниматься наедине с собой без лишнего внимания и какой-то окружающей суеты. И третье, это более доступный формат персональных тренировок. Тренер также составляет индивидуальный план, следит за питанием, смотрит отчеты, возможно, прописывает даже какой-то рацион. И в плане финансов это более выгодно.
1: Но вот обратите внимание на то, что Валентин говорит, что это вроде как плюсы-плюсы, но есть ведь и минусы. Например, технику поставить какую-то тренеру очень сложно в онлайн-формате. Поэтому тут нужно все-таки, наверное, комбинировать вот эти тренировки, если вы хотите действительно особенно узкопрофильные направления, вот те самые. Безусловно, есть онлайн-форматы и по ним тоже. Но если вы хотите научиться делать правильно, скорее всего, вам придется сходить в зал и позаниматься с тренером персонально. Может быть, не индивидуальная тренировка, но хотя бы групповая, для того, чтобы вас научили, как правильно делать. Потому что в противном случае, ну, вы понимаете, если неправильно делать, то могут быть и последствия определенного рода. Так что для новичков, наверное, онлайн-формат не совсем подходит. Это для более продвинутых пользователей, которые уже знают, как правильно выполнять определенные упражнения. Ну, либо это банальная какая-то физическая нагрузка, и ничего особенного там не нужно знать.
2: Спасибо огромное.
0: Спасибо большое. С нами был Виталий Павлов. Поговорили мы о спорте. Теперь вы в курсе, что нишевые виды популярны. А мы вернемся к москвичам после нескольких минут перерыва.
4: Вас не обманут.
5: Здравствуйте. Специалисты одной из лабораторий по кибербезопасности обнаружили способ взлома мошенниками двухфакторной аутентификации. То есть защиту кодом из СМС можно обойти. Во время СМС-бомбинга, то есть массовой отправки запросов на коды, боты способны подбирать код авторизации методом подбора. То есть алгоритм перебирает все возможные варианты. 0001, 0002, 0003 и так далее. Пока не найдет единственно верный вариант. Для защиты от него используют сложные пароли или ограничивают число попыток входа. В зоне наибольшего риска находятся сервисы с упрощенной регистрацией. Каршеринг, агрегаторы такси, доставка еды, маркетплейсы и небольшие банки, которые выдают займы удаленно или микрозаймы, говорят эксперты. Естественно, уровень защиты напрямую зависит от длины кода. Четырехзначный вариант имеет всего 10 тысяч комбинаций, тогда как шестизначный уже миллион. Для нас, простых потребителей и пользователей всевозможных сервисов, это еще один сигнал, что стопроцентной защиты не бывает, что надо быть готовым к любым кибератакам мошенников. Зато пресс-центр МВД уверяет, что установка мошенниками считывающих устройств на банкоматы, чтобы похищать деньги, стала технически невозможной. А значит, можно забыть такие термины, как скиминг и шиминг. Скиминг – это способ кражи денег с банковской карты с помощью специального оборудования, самодельного считывателя магнитной ленты, скиммера, скрытой камеры и накладной клавиатуры. А шиминг – это скрытый метод кражи данных банковских карт при помощи микрочипа шиммера, который помещали внутрь картоприемника банкомата. Он считывал информацию с чипа карты. Одни технологии устаревают, другие приходят им на замену. Но опаснее технологий социальная инженерия. Это метод психологического манипулирования, когда мошенники заставляют вас добровольно передать деньги или данные. Вместо взлома систем злоумышленники взламывают человеческое доверие, используя страх, панику и желание получить легкие деньги. Могут позвонить якобы из банка или из правоохранительных органов, или из социального фонда, поликлиники. И могут использовать шантаж, угрозы, запугивать с участием в преступной цепочке по отмыванию денег или финансированию врага. Из-за усиления мер противодействия мошенничеству, принимаемых государством, банками и мобильными операторами, преступники вынуждены придумывать все более сложные и хитрые схемы. Сегодня нередко применяются комбинированные атаки, сочетающие как технические приемы, так и тонкие психологические манипуляции. Самая распространенная схема мошенничества – это, как и прежде, перевод денег на так называемый «безопасный счет», или специальный счет. Тревожный звонок, когда звонят лжесотрудники прокуратуры, полиции или больницы, уверяя, что близкий человек оказался в беде и предлагает купить здоровье или свободу родственникам. На третьем месте якобы сверхприбыльные инвестиции. Будьте осторожны, не поддавайтесь на уловки, не паникуйте, прерывайте звонок, как только что-то показалось подозрительным, любую информацию перепроверяйте и не дайте мошенникам заработать.
4: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
8: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
6: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
11: Такое часто случается в бухте Сан-Франциско. Сияет солнце, и вдруг на вас падает дождь с радугой и крупными каплями, а ветер словно гонит его вдоль залива сквозь мост «Золотые ворота». Создатели славной рок-группы Creedence Clearwater Revival, коренные калифорнийцы, братья Джон и Том Фогерти, не раз могли наблюдать это природное явление. Недаром в их самой знаменитой песне «Have you ever seen the rain» есть строчки «Видел ли ты когда-нибудь дождь, который льет в солнечный день?» Впрочем, она не о погоде. Увы, но члены группы Creedence Clearwater Revival были вместе не так долго, всего 5 лет. Том и Джон Фогерти, основавшие группу, своими же руками и разрушили созданное. Начались ссоры из-за денег и лидерства в команде. И в 1971 году, когда Creedence приступили к записи очередного альбома, настроение участников группы, по их воспоминаниям, было ужасным. Несмотря на то, что группа переживала взлет популярности, ее диски расходились миллионными тиражами, а концерты собирали аншлаги. Так и появилась эта строчка о дожде в солнечный день.

Люди и песни. Песня «Have you ever seen the rain» вошла в альбом Creedence под названием «Маятник» и стала последним хитом группы. Впрочем, братья Фогерти никому не рассказывали о своих ссорах, а потому поклонники и критики долго не могли разгадать смысл песни. Одни твердили, что речь идет о войне во Вьетнаме, и дождь означает бомбы, падающие с неба. Другие полагали, что автор песни Джон Фогерти имел в виду конец эпохи хиппи. Лишь через много лет братья раскрыли секрет. Кстати, на записи в студии «Have you ever seen the rain» присутствовал писатель Джон Хэллоуэлл, который в то время работал над биографией группы. Братья вспоминают, что после записи он подошел к ним со слезами на глазах. Он все понял. Вскоре из группы ушел Том Фогерти, за ним последовал Джон. Одна из лучших рок-команд в истории прекратила свое существование, но ее главный и последний шлягер продолжает жить собственной жизнью. Его часто называют самым грустным рок-гимном всех времен.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники придумали новый способ обмана. Они звонят школьникам от имени учителей и просят назвать код из СМС, якобы чтобы обновить данные об оценках ребенка в электронном дневнике. Но это не конечная цель. Это еще самое начало обмана. Потом аферисты снова звонят школьнику и, уже представляясь сотрудниками госуслуг, сообщают, что его аккаунт взломали, а деньги со счетов его родителей перевели неизвестно. И после этого обманщики начинают всерьез обрабатывать испуганного ребенка. От него требуют денег, угрожают тем, что в случае неподчинения его родителей посадят в тюрьму. Деньги, естественно, обещают вернуть потом, якобы, когда ситуация со взломом аккаунта прояснится. И, естественно, мошенники никогда не возвращают деньги. Но сколько взрослых охотно верят в эту байку, что уж говорить про детей, подростков. И сколько повторно обманываются те, кого уже обманули, буквально только что. История московского школьника, у которого мошенники обманом выманили 200 миллионов рублей, поражает. Не суммой даже, а насколько же доверчивым оказался уже не мальчик, а 11-классник, который болгаркой вскрыл металлический сейф родителей, вызвал специалистов, которые вскрыли ему другой родительский сейф, который он не смог вскрыть сам, а потом собрал деньги и драгоценности и передал их курьеру якобы для проверки декларирования. Достаточно было мошенникам просто убедить подростка, что его аккаунт на госуслугах взломан, и мошенники получили доступ к банковским счетам его семьи якобы для финансирования терроризма. И операция по добыче денег из этого школьника длилась не один день. И родители явно умеют зарабатывать деньги. Но вот своего сына так и не научили вычислять мошенников. А с детьми надо разговаривать, надо рассказывать им об аферистах и об их уловках. Не забывайте, как вовлекают свои схемы с банковскими картами подростков-злоумышленники. 60% дропперов – это молодые люди до 24 лет, школьники и студенты. Дропперы – это вольные или невольные помощники мошенников, которые оформляют банковские карты и передают данные о них аферистам, чтобы они могли через них выводить деньги обманутых. К дропперам относятся и те, кто снимает деньги с чужих карт в банкоматах, и те, кто передает свои карты скупщикам. Объясните своим детям, которые с 14 лет уже самостоятельно могут оформлять карты в банке, что, отдав карточку мошеннику, они, может, и заработают 500 или 1000 рублей. Но по закону необоснованно приобретенное придется вернуть потерпевшему. А если нет 18, то это придется делать его родителям. Дроппер, достигший 16-летнего возраста, уже может подлежать уголовной ответственности как соучастник мошенничества, либо отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. За незаконную банковскую деятельность, если карта ребенка используется для обналичивания, может быть назначено наказание до 7 лет лишения свободы, говорят юристы. За финансирование терроризма дропперам грозит пожизненное лишение свободы. Достаточно просто предоставить свою карту злоумышленникам. Такое будущее вы хотите для своего ребенка? Или пора поговорить с ним, чтобы он не стал помощником афериста? Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Дональд Трамп сегодня проведет политическое совещание на фоне эскалации с Ираном. И мошенники продают россиянам поддельные билеты на летние мероприятия. Все подробности далее. Российские группировки войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южная» за сутки уничтожили 118 пунктов управления БПЛА ВСУ. Это следует из заявлений начальников пресс-центров этих группировок. О боевой работе южной группировки войск рассказал начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад и штурмовой бригады в районах Алексеево-Дружковки, Веролюбовки, Николаевки и Ореховатки. За сутки противник потерял свыше 175 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены 4 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 29 антенн связи и БПЛА, 7 наземных робототехнических комплексов, поражено 23 пункта управления БПЛА, а также 3 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито 9 беспилотников противника.
1: В то же время артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, а мобильные огневые группы «Востока» отразили атаку украинских БПЛА над ДНР. Для обнаружения беспилотников противника российские военнослужащие использовали тепловизионные прицелы. Вашингтон вовсю продолжает поставки вооружений и военных технологий Киеву. Москва это прекрасно знает и не носит розовых очков. Об этом заявила пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Вестям». Он отметил, что провозглашение России угрозы является агрессивным действием. Это обязывает Россию быть сильной и продолжать свою политику.
3: Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Это действительно, мы это знаем, мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Путин. Но вместе с тем некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем, все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним.
1: 270 мирных жителей России пострадали при атаках боевиков ВСУ за минувшую неделю. 38 погибли, включая одного ребенка. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой об украинском кризисе. Как отметила дипломат, нацистский режим Зеленского пытается усилить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Президент США Дональд Трамп сегодня примет участие в закрытом совещании по политическим вопросам на фоне эскалации конфликта с Ираном. Мероприятие пройдет в 13:30 по местному времени в овальном кабинете, а затем американский лидер примет участие в церемонии приведения к присяге специального посланника по защите интересов землевладельцев. Это следует из распространенного Белым домом расписания. Ранее телеканал CNN, ссылаясь на источники, выступил с утверждением, что вооруженные силы США приостановили удары по Ирану на фоне идущих переговоров, однако готовы в случае необходимости возобновить их. При этом иранские СМИ сообщали о новых взрывах в Бушере, Канараке и Чагадаке. В разгар сезона летних мероприятий в России активизировались мошенники. Они направляют покупателей билетов на фишинговые сайты или же продают один и тот же билет с QR-кодом нескольким людям, передает РИА Новости. Обман обнаруживается только при входе на мероприятие. Пройти может только первый человек, предъявивший билет. Кроме того, аферисты размещают объявления о продаже билетов на популярные концерты и фестивали под предлогом изменившихся планов или невозможности посетить мероприятие, а после перевода денег превращают обращение или отправляют недействительный билет. В соцсетях и мессенджерах злоумышленники публикуют посты с якобы конкурсами на билеты и на концерты и фестивали. Как правило, мошенники выходят на связь в разгар рабочего дня или вечерних дел, когда люди отвлечены и менее внимательны к деталям. Это повышает шанс, что жертва поспешит с оплатой и не станет перепроверять информацию. Студенты в рамках нового вузовского модуля «Русский язык как государственный» будут изучать сферы его применения и вопросы государственной языковой политики. Об этом рассказала советник президента Яна Ямпольская. По ее словам, предметом изучения в рамках новой дисциплины станет конституционный статус русского языка. Сферы использования русского языка как государственного и вопросы государственной языковой политики пояснила советник президента. Ранее Владимир Путин поручил включить дисциплину «Русский язык как государственный» в обновленные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования. Треска может помочь заранее укрепить иммунитет к сезону гриппа и ОРВИ. Данный продукт нужно начинать вводить в рацион в июле, за 5-6 недель до начала осени. Об этом сообщила РИА Новости врач-педиатр Юлия Андреева. По ее словам, треска – один из немногих белковых продуктов, который разрешен с самого маленького возраста. Рыба содержит в себе самое эффективное сочетание селена-неина, таурина и витамина А. Все это поможет снизить риск заболевания гриппом и ОРВИ. Андреева посоветовала есть треску 2-3 раза в неделю, добавив, что этого достаточно, чтобы поддержать и укрепить иммунитет к началу осени. Сильные осадки, прогнозируемые в Центральной России в предстоящие трое суток, несет высотный циклон, центр которого находится на территории Белоруссии. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. В субботу в большинстве регионов округа, а в воскресенье в центральных и северных областях ожидаются сильные дожди, ливни, сопровождаемые грозой, градом и усилением ветра в порывах до 15-20 метров в секунду. Также синоптики не исключают локальные шквалы со скоростью до 25 метров в секунду. Жителям столицы рекомендуется использовать городской транспорт в пятницу на фоне ожидаемой непогоды, а предупредили в столичном департаменте транспорта. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кохигао заявил о том, что клуб близок к договоренности с Эзекиэлем Барко о новом контракте. Ранее сообщалось о том, что аргентинский клуб «Индепендиенте» ждет, когда Барко окончательно оформит свой уход из «Спартака», а о нежелании продлевать контракт с московской командой должен был сообщить представитель футболиста, который отправился в Москву на встречу с руководством «Спартака». «Зенит» прекратил переговоры с «Локомотивом» по трансферу Артема Карпукаса. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. В «Зените» считают, что полузащитник с годом контракта не стоит больше 4,5 миллионов евро. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев сообщил о том, что Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Он также добавил, что процесс по возвращению россиян на международные турниры будет продолжаться. Тем временем главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин заявил о том, что наша команда планирует впервые после снятия санкций выступить с национальным флагом и гимном на чемпионате Европы в начале августа. Российская теннисистка Анна Пушкарева пробилась в полуфинал юниорского Уимблдона, обыграв китаянку Ихань Цюй 6-3-3-6-6-3. За выход в финал Анна сыграет с украинкой Скляр. Немецкий футбольный союз договорился с Юргеном Клоппом о его назначении на пост главного тренера сборной Германии. По информации немецких инсайдеров, 59-летний экс-наставник Ливерпуля и Дортмундской Боруссии подпишет контракт до 30-го года, включая чемпионат мира 2030. Финальные переговоры пройдут в ближайшие 48 часов в Нью-Йорке. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Здравствуйте. И о погоде на 10 июля. В Мурманске 20-22 градуса без осадков, в Архангельске плюс 25-27, малооблачно, в Петрозаводске плюс 23-25 градусов, в Вологде плюс 28-30, в Сыктывкаре плюс 27-29 градусов, в Великом Новгороде плюс 23-25, в Калининграде плюс 18-20, пасмурно и временами дождь, в Перми плюс 20-22 градуса, дождь местами сильный, в Кирове без осадков плюс 26-28 градусов, а в Санкт-Петербурге переменная облачность плюс 23-25, в Москве небольшой дождь, плюс 24-26. Сейчас столица плюс 17, без осадков, безветренно, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова «Степь», часть седьмая.
1: Немного погодя, Егорушка уже стоял в церкви и, положив лоб на чью-то спину, пахнувшую коноплей, слушал, как пели на клиросе. Обедня уже близилась к концу. Егорушка ничего не понимал в церковном пении и был равнодушен к нему. Он послушал немного, зевнул и стал рассматривать затылки и спины.
2: А, да тут Емельян. Вон его рыжий затылок, еще мокрый от купания. Выстрижен под скобку, почему-то выше, чем принято. И виски выстрижены выше. А уши красные-красные и торчат, будто не на своем месте, как два лопуха. Наверное, он очень несчастлив.
1: Егорушка вспомнил дирижирование Емельяна, его сиплый голос, робкий вид во время купания и почувствовал к нему сильную жалость. Ему захотелось сказать что-нибудь ласковое. Он дернул Емельяна за рукав.
2: Эй, а я здесь.
3: А? Что?
1: Люди, поющие в хоре тенором или басом, особенно те, которым хоть раз в жизни приходилось дирижировать, привыкают смотреть на мальчиков строго и нелюдимо. Эту привычку не оставляют они и потом, переставая быть певчими.
3: Не балуйся в церкви. В церкви надо смирно вести себя.
1: Затем Егорушка пробрался вперед, поближе к иконостасу. Тут он увидел интересных людей. Впереди всех по правую сторону на ковре стояли какие-то господин и дама. Позади них стояла по стулу. Господин был одет в свежевыглаженную чечунчевую пару, стоял неподвижно, как солдат, отдающий честь, и высоко держал свой синий бритый подбородок. В его стоячих воротничках, в синеве подбородка, в небольшой лысине и в трости чувствовалось очень много достоинства. От избытка достоинства шея его была напряжена, и подбородок тянуло вверх с такой силой, что голова, казалось, каждую минуту готова была оторваться и полететь вверх. А дама, полная и пожилая, в белой шелковой шали, склонила голову на бок и глядела так, как будто только что сделала кому-то одолжение и хотела сказать: «Ах, не беспокойтесь благодарить, я этого не люблю». Вокруг ковра густой стеной стояли хохлы. Егорушка подошел к иконостасу и стал прикладываться к местным иконам. Перед каждым образом он не спеша клал земной поклон, не вставая с земли, оглядывался назад на народ, потом вставал и прикладывался. Прикосновение лбом к холодному полу доставляло ему большое удовольствие. Когда из алтаря вышел сторож с длинными щипцами, чтобы тушить свечи, Егорушка быстро вскочил с земли и побежал к нему.
2: Раздавали уже просфору?
4: Нету. Нечего тут.
1: Обедня кончилась. Егорушка не спеша вышел из церкви и пошел бродить по площади. На своем веку перевидал он немало деревень, площадей, мужиков, и все, что теперь попадалось ему на глаза, совсем не интересовало его. От нечего делать, чтобы чем-нибудь убить время, он зашел в лавку, над дверями которой висела широкая кумачевая полоса. Лавка состояла из двух просторных, плохо освещенных половин. В одной продавались красный товар и бакалея, а в другой стояли бочки с дегтем и висели на потолке хомуты. И с той другой шел вкусный запах кожи и дегтя. Пол в лавке был полит. Поливал его, верно, большой фантазер и вольнодумец, потому что он весь был покрыт узорами и каббалистическими знаками. За прилавком, опершись животом о конторку, стоял откормленный лавочник с широким лицом и с круглой бородой, по-видимому, великорос. Он пил чай в прикуску и после каждого глотка испускал глубокий вздох. Лицо его выражало совершенное равнодушие, но в каждом вздохе слышалось: «Уже погоди, задам я тебе».
2: Дай мне на копейку подсолнухов.
5: На копейку, говоришь? Ну, ладно. Подставляй карман.
1: Лавочник вышел из-за прилавка и всыпал в карман Егорушки подсолнухов. Причем мерой служила пустая помадная баночка. Егорушке не хотелось уходить. Он долго рассматривал ящики с пряниками, потом достал из кармана пряник, подаренный ему вчера еврейкой, подумал и указал на мелкие вяземские пряники, на которых от давности лет выступила ржавчина.
2: Почем эти пряники?
5: Копейка пара.
2: А такие пряники у тебя почем?
5: Ха, такие.
1: Лавочник взял в руки пряник Егорушки, оглядел его со всех сторон и поднял одну бровь. Потом подумал и поднял другую бровь.
5: 3 копейки пара. Вы чьи?
2: Племянник Ивана Ивановича.
5: Иван Ивановичи разные бывают. Чайку не желаете ли?
2: Пожалуй.
1: Егорушка ответил с некоторой неохотой, чувствуя сильную тоску по утренним чаю. Лавочник налил ему стакан и подал вместе с огрызенным кусочком сахару.
5: Присаживайтесь.
1: Егорушка сел на складной стул и стал пить. Он хотел еще спросить, сколько стоит фунт миндаля в сахаре. И только что завел об этом речь, как вошел покупатель. И хозяин, отставив в сторону свой стакан, занялся делом.
6: Здравствуйте.
5: Как-нибудь есть? Сюда пройдемте.
1: Он повел покупателя в ту половину, где пахло дегтем, и долго о чем-то разговаривал с ним. Покупатель, человек, по-видимому, очень упрямый и себе на уме, не, все время в знак несогласия мотал головой и пятился к двери.
6: Не.
5: Да вы взгляните, ну разве плохо?
6: Ибо це не овес, а полова. Курам насміх.
7: Не, піду к Бондаренку.
5: Ну, воля ваша.
1: Когда Егорушка вернулся к реке, на берегу дымил небольшой костер. Это подводчики варили себе обед. В дыму стоял Степка и большой зазубренной ложкой мешал в котле. Несколько в стороне с красными от дыма глазами сидели Кирюха и Вася и чистили рыбу. Перед ними лежал покрытый илом и водорослями бредень, на котором блестела рыба и ползали раки. Недавно вернувшийся из церкви Емельян сидел рядом с Пантелеем, помахивал рукой и едва слышно напевал сиплым голоском. Дымов бродил около лошадей. Кончив чистить, Кирюха и Вася собрали рыбу и живых раков в ведро, всполоснули и из ведра вывалили все в кипевшую воду. Степка снимал ложкой пену.
8: Класть сало?
9: Зачем? Рыба свой сок пустит.
8: А, не то верно.
1: Перед тем, как снимать с огня котел, Степка всыпал в воду 3 пригоршни пшена и ложку соли. В заключение он попробовал, почмокал губами, облизал ложку и самодовольно крякнул. Это значило, что каша уже готова. Все, кроме Пантелея, сели вокруг котла и принялись работать ложками.
10: Вы, дайте парнишке-то ложку. Чай, небось, тоже есть хочешь.
8: Наша еда мужицкая.
10: И мужицкая пойдет во здравие, была бы охота. Иди сюда, Егорь. А, держи.
1: Егорушке дали ложку. Он стал есть, но не садясь, а стоя у самого котла и глядя в него, как в яму. От каши пахло рыбной сыростью. То и дело, среди пшена попадалась рыбья чешуя. Раков нельзя было зацепить ложкой, и обедавшие доставали их из котла прямо руками. Особенно не стеснялся в этом отношении Вася, который мочил в каше не только руки, но и рукава. Но каша все-таки показалась Егорушке очень вкусной и напоминала ему раковый суп, который дома в постные дни варила его мамаша. Пантелей сидел в стороне и жевал хлеб.
11: Дед, а ты чего не ешь?
12: Не ем я раков, ну их.
1: Пока ели, шел общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его новых знакомых, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее их похожими друг на друга. Все они были людьми с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить. Егорушка еще не знал этого. И прежде чем каша была съедена, он уж глубоко верил, что вокруг котла сидят люди, оскорбленные и обиженные судьбой.
10: Да, я вот в былое время, когда не было еще железных дорог, ходил я, значит, с обозами в Москву и в Нижний. Зарабатывал так много, что некуда было деньги девать. Что? Верно говорю. А какие в то время были купцы, значит? Теперь вон и дороги-то стали короче, и купцы скупее, и народ беднее, беднее. И хлеб, значит, дороже, да и все... Все измельчало и сузилось до крайности.
4: Это верно. Теперь не то, что прежде. Я вот прежде служил в Луганском заводе, в певчих. Голос имел, заслушаешься, ноты читал отлично. А что теперь? Теперь я вот в мужика обратился и кормлюсь милостями брата, который посылает меня со своими лошадями и берет себе за это, между прочим, половину заработка. Вот и как.
9: А я вот тоже служил когда-то на спичечной фабрике. Ну, может, оно и не так, что очень. Но все же работа.
13: А мне везло. В кучерах у хороших людей жил. И на весь округ, между прочим, считался лучшим троечником.
14: А я вообще до 20 лет жил в полное свое удовольствие. Гулял и горе не знал. Отец-то у меня мужик зажиточный, не какой-то там.
13: Ну и что же?
14: Что? Строгий он, крутой такой мужик-то. Как 20 стукнуло, решил приучать к делу, чтобы я не больно-то радовался жизни. Стал в извоз посылать бобылевым работникам.
10: Вот это верно. Родителям помогать надо. Так Бог велел. Да и без дела плохо.
14: Ну, не знаю, кому и плохо. А только жизни прежней. Ох, как жаль.
1: Один Степка молчал. Но и по его безусому лицу видно было, что прежде жилось ему гораздо лучше, чем теперь. Вспомнив об отце, Дымов перестал есть и нахмурился. Он из-под лобья оглядел товарища и остановил свой взгляд на Егорушке.
14: Ты, нехрест, сними шапку. Мне что можно в шапке есть? А еще тоже барин.
15: Оставь парнишку-то.
9: И правда не тронь, пусть себе ест.
1: Егорушка снял шляпу и не сказал ни слова, но уж не понимал вкуса каши и не слышал, как вступились за него Пантелей и Вася. В его груди тяжело заворочилась злоба против озорника, и он порешил во что бы то ни стало сделать ему какое-нибудь зло. После обеда все поплелись к вазам и повалились в тень.
2: Дед, скоро мы поедем.
10: Когда Бог даст, тогда и поедем. Сейчас не поедешь, жарко. Ух, Господи, твоя воля, владычица. Ложись, парнишка, самое время поспать-то.
1: Скоро из-под вазов послышался храп. Егорушка хотел было опять пойти в деревню, но подумал, позевал и лег рядом со стариком. Обоз весь день простоял у реки и тронулся с места, когда садилось солнце. Опять Егорушка лежал на тюке, воз тихо скрипел и покачивался, внизу шел Пантелей, притопывал ногами, хлопал себя по бедрам и бормотал. В воздухе по-вчерашнему стрекотала степная музыка. Егорушка лежал на спине и, заложив руки под голову, глядел вверх на небо. Он видел, как зажглась вечерняя заря, как потом она угасала.
2: Это, наверное, ангелы-хранители расположились на ночлег. застилая горизонт своими золотыми крыльями. А что же? День прошел благополучно. Наступила тихая, благополучная ночь. И они могут спокойно сидеть у себя дома на небе.
1: Видел Егорушка, как мало-помалу темнело небо и опускалась на землю мгла, как засветились одна за другой звезды. Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и все то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далеким и не имеющим цены. Звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, когда остаешься с ними с глазу на глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетут душу своим молчанием. Приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной.
2: Вот и бабушка спит теперь на кладбище под вишневыми деревьями. Никогда не забуду, как она лежала в гробу с медными пятаками на глазах. А потом ее прикрыли крышкой и опустили в могилу. Стук комков земли о крышку был такой глухой, страшный. Бедная бабушка, как ей, наверное, тесно и темно в этом гробу, всеми оставленной и беспомощной. Вдруг она потом, после того, как ее закопали, проснулась и, не понимая, где она, стала стучать в крышку гроба и звать на помощь. А потом

0: умрут и будут лежать и матушка, и отец Христофор, и красивая графиня, и Соломон. Как странно. А я? Неужели и я окажусь когда-нибудь в темной могиле, вдали от дома, брошенным, беспомощным и мертвым? Ну нет, я-то никогда не умру, это понятно. А вот Пантелей может, он ведь старенький.
1: В это время Пантелей, которому пора уже было умирать, шел внизу и делал перекличку своим мыслям.
2: Ничего, хорошие господа, повезли парнишку в Утенье, а как он там, не слыхать про то. Славяно-сербским говорю, нет такого заведения, чтоб до большого ума доводить. Нету, это верно. А парнишка

Большим поклонником джаза был и первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Пантелеймон Пономаренко, любимец Сталина. Некоторое время он считался его возможным преемником. На закате своей политической карьеры он недолгое время пробудет министром культуры Советского Союза. Тогда его считали чуть ли не либералом. Пономаренко поддержал Эдди Рознера, и в 40-м году тот возглавил государственный джаз БССР. Весь следующий год стал временем его первой короткой и оглушительной советской славы. Рознер был джазменом-виртуозом. По легенде, побывав на одном из его концертов, Утесов сказал, что теперь ему и его коллективу нечего делать в профессии. Оркестр Рознера триумфально выступил в Москве. Они играли в Сочи на сталинской даче. Зал был пуст. Сталин сидел в ложе за задернутой занавеской. Выступление Рознера ему понравилось.

В войну оркестр Рознера выступал во фронтовых концертных бригадах, а после победы искусству Рознера в Советском Союзе места не нашлось. Кампания по борьбе с космополитами в 1946 году еще не началась, но джаз уже был запрещен. Вчерашние союзники становились врагами.

Джаз выступал в роли одного из символов США. Гонения на него стали частью борьбы с низкопоклонством перед Западом. Советских перспектив у Эдди Рознера не имелось, и он решил вернуться обратно, уехать в еще не советизированную Польшу. Проблема была в том, что из Советского Союза не выпускали ни его, ни жену с дочерью. По одной версии, они попытались выехать из Советского Союза полулегально, по другой – с подложными документами. Их поймали, Рознер получил 10 лет лагерей, его жена вдвое меньше, а дочь забрала знакомая. Так началась четвертая колымская жизнь Эдди Рознера.

ГУЛАГ был огромным хозяйством. В нем имелись свои театры, ансамбли, и такой человек, как Эдди Рознер, не мог отправиться в рудник или на лесоповал. Он играл в ансамбле «Маглага». На гастроли в лагпункты артисты, как правило, шли пешком и сами несли инструменты, в том числе и зимой, в морозы, по снегу. У него была цинга, он потерял зубы, спасла Эдди медсестра из заключенных, с которой у него был роман. К тому же у него еще были отношения с танцовщицей из лагерного ансамбля. В Хабаровске у Рознера остался сын, а танцовщица родила ему дочь, и он поддерживал ее всю жизнь. На свободу Рознер вышел в 54-м, но вскоре выяснилось, что возвращаться ему некуда. Его оркестр больше не существовал. Брак распался, жена и дочь репатриировались в Польшу, потом перебрались в США, а его из страны не выпустили. К тому же у Рознера была тяжелейшая психологическая травма. В лагерном ансамбле он играл перед публикой, а на свободе он впал в ступор. Во время своего первого выступления на воле он не смог играть, и концерт прервали.

Новую жизнь надо было собрать заново, из осколков, и Эдди Рознеру это удалось. Эта жизнь продолжалась с 54 по 73 год и по советским меркам была на редкость удачной. Он справился со своими неврозами. В 54-м создал эстрадный оркестр «Примус Эстради». Отечественный джаз, известные композиторы, аранжировщики и дирижеры многим обязаны Рознеру. С 54 по 71 его оркестр был Академией мастерства, а по звучанию – лучшим в стране. Те, кто захочет совершить путешествие на машине времени и услышать, как он играл в свои ранние лучшие годы, могут посмотреть «Карнавальную ночь». Первый фильм Рязанова вышел в 56-м. В нем как раз был снят оркестр Эдди Рознера. В этой жизни он был очень богат, по крайней мере, по советским меркам. Квартира в самом центре Москвы, Форд, несколько сберкнижек. Все это было воплотившейся в жизнь мечтой советского человека. Но своим, для тех, кто управлял культурой, он так и не стал. Рознер был невыездным. Он не получил никакого почетного звания, а это было очень скверным признаком. В 71-м, как только Рознеру исполнилось 60, его ушли на пенсию. Он создал оркестр при Гомельской филармонии и руководил им 3 года, а в 73-м эмигрировал в Западный Берлин. Эдди всегда обыгрывал судьбу, но на этот раз не вышло.

Рознер ждал наследства от сестры, но она на старости лет влюбилась и вышла замуж. Наследство досталось другому. Он открыл ночной клуб, но тот прогорел. Все это уместилось в каких-то 3 года. В 76-м Рознер умер от рака. Перед смертью он подрабатывал портье. Задуманная им книга о жизни в Советском Союзе так и осталась ненаписанной. На этом очередной выпуск «Перекрестка» подошел к концу. Над программой работали автор-ведущий Григорий Николаев, а также звукорежиссер Наталья Филиппова. Слушайте хорошую музыку, берегите себя. Всего доброго!

0: Мир поэзии.
1: Стихотворение Алексея Пухтина читает артист Федор Чеханков.
2: В полдень, как стелится по ветру рожь золотая широкой волной, как пыль поднимается, путь застилая густою стеной, как грудь моя ноет тоской безымянной, мучением былым. О, если бы встретить мне друга нежданно и плакать бы с ним. Но горькие слезы я лью только с вами, пустые поля. Сама ты горька и полита слезами, родная земля. Вчера у окна мы сидели в молчанье, мерцание звезд, соловья замиранье, шумящие листья в окно, и нега, и трепет. Не правда ли, все это давно уже было другими воспето, и нам уж знакомо давно. Но я был взволнован мечтой невозможной, чего-то в прошедшем искал я тревожно, забытые спрашивал сны. В ответ только звезды светлее горели, да слышались громче далекие трели певца улетавшей весны. Глянь, как тускло и бесплодно солнце осени глядит, как печально дождь холодный каплет, каплет на гранит. Так без счастья, без свободы, увидая день за днем, скучно длятся наши годы в ожидании тупом. Если б страсть хоть на мгновенье отуманила глаза, если б вечер наслажденья, если б долгая гроза, бьются ровно наши груди, одиноки вечера, что за небо, что за люди, что за скучная пора. Я люблю тебя так от того, что из пошлых и гордых собою не напомнишь ты мне никого откровенной и ясной душою, что с участием могла ты понять роковую борьбу человека, что в тебе уловил я печать отдаленного лучшего века. Я люблю тебя так потому, что не любишь ты мертвого слова, что не веришь ты слепо уму, что чужда ты расчета мирского, что горячее сердце твое часто бьется тревожно и шибко, что смиряется горе мое пред твоей миротворной улыбкой.
1: Стихи Алексея Пухтина читал артист Федор Чеханков.
0: Мир поэзии.

0: Реклама.
1: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр, расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама.
2: У микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте.
0: Вести Орел.
2: Основные темы этого выпуска. В регион пришли деньги для продолжения строительства западного обхода. Орловские пары поженились на всероссийском свадебном фестивале. И орловец стал двукратным победителем спартакиады России среди учащихся. Подробности далее. В Орле состоялся парад семей. Юлия Апанасюк узнала секреты счастья у тех, кто живет в гармонии.
3: Дата, когда слова «любовь» и «верность» обретают особый смысл. В календаре нашей страны праздник «День семьи, любви и верности» появился в 2008-м и сразу стал особенно любим россиянами.
4: Парад семей объединил жителей более 200 городов нашей страны. Уже традиционно в детском парке «Орла» и те, кто прожил вместе не один десяток лет, и пары, которые одной дорогой идут совсем недавно.
5: Семья – это самое главное, поэтому этот день нужно отмечать.
6: Семья – это вообще-то ячейка общества. Без нее тяжело прожить. На большую роль вкладывает в создание, так сказать, и всего государства в целом.
4: В храмах 8 июля вспоминают святых Петра и Февронию Муромских, православных покровителей брака. Их история – фундамент супружеской преданности и крепости чувств.
7: Семья, она живая, и разные сложности бывают. Это не значит, что мы должны с вами разбежаться при малейшем каком-то настроении внутри семьи, да? Нужно относиться друг к другу с любовью.
4: Семья – это малая церковь, и нужно стараться через благочестивое воспитание быть примером для подражания своим детям и внукам.
8: Семья – это последний оплот современной цивилизации. Поэтому, если мы будем беречь семью, все будет хорошо. Но это очень сложно сделать, поэтому мы собираемся на такие шествия, мы показываем, что мы живы.
4: Чита Ивановых в этом году отметит фарфоровую свадьбу. Старшему сыну Сергею 19, красавице дочке школьнице, младшему Ивану 7. Бывает непросто, но уважение к друг другу и терпение помогают сглаживать самые острые семейные углы.
9: Труд. Нескончаемый. В этом году у нас 20 лет совместной жизни. Ну, что вот есть за нашими плечами, наши дети, наша гордость, наша опора, наше будущее.
4: То, что многодетная семья – фундамент нашей страны, ориентир и опора государства, подчеркивает и президент. И свой пример сегодня показали больше 200 орловцев на аллеях детского парка. Несмотря на капризы погоды, звучал детский смех и самые главные слова.
2: Тем временем орловцы расписались на третьем всероссийском свадебном фестивале. В День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» в Москве прошла торжественная церемония бракосочетания пар со всей страны. Она стала главным событием всероссийского свадебного фестиваля. В этот день узами брака связали себя орловцы Егор Ноздрин и Елизавета Крыгина, а также Сергей Боханов и Ксения Широкова. Всего на свадебном фестивале поженились 186 пар, 150 из них в Москве. Те, кто не успел подать заявку и стать семьей и в этом году, могут сделать это следующим летом. Прием заявок на 4-й Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» стартовал 4 июля. «Орел» получил деньги для продолжения строительства западного обхода. О поступлении финансирования заявил губернатор Андрей Клычков. Темп работ на объекте был снижен весной из-за технологического перерыва. Тогда объяснили, что он предусмотрен нормативной документацией и связан с нестабильностью земляного полотна из-за таяния снега. Напомним, трассу, которая разгрузит поток машин в заводском районе Орла, прокладывает ДСК «Автобан». Завершить стройку планируют до конца 2028 года. Четырехполосная трасса соединит федеральные дороги М2 Крым и Р-120 Орел-Брянск-Смоленск, границы с Республикой Беларусь, и позволит ежедневно выводить за пределы города почти 15 тысяч автомобилей. Проект предусматривает 9 путепроводов и 4 моста, а также 2 транспортные развязки. Тем временем в Орле приостановлен ремонт улицы Комсомольской от улицы Гостиной до перекрестка с улицей Красина. Об этом в социальных сетях ответила городская администрация на вопрос жителя областной столицы. Причиной заморозки работ стало отсутствие финансирования у подрядчика. С ним ведется претензионная работа. Напомним, контракт на ремонт заключен с УПМК номер 22. Подрядчик сделал себе имя в регионе, завершив работы на Красном мосту и возведя переправы в деревне Тайное. В этом году стало известно о внутренних финансовых трудностях компании. Между тем, в Орле у нее есть еще контракт на создание мемориального комплекса «Судбищенская битва», где тоже остановились работы. Аналогичная ситуация и с возведением второй нитки самотечного канализационного коллектора по правому берегу реки Ока. Орловец стал двукратным победителем финального этапа 13-й спартакиады России среди учащихся 14-15 лет. Турнир проходил в Смоленске и собрал 300 участников из 48 регионов страны. Чтобы попасть в финал, спортсмены прошли жесткий отбор в 2 этапа – региональный и всероссийский. От Орловской области в финал спартакиады вышли двое – Роман Ракицкий и Богдан Писецкий. В первый день турнира Богдан завоевал золотую медаль в категории дзю-кумите до 58 килограммов. На следующий день он уже поднялся на высшую ступень пьедестала почета в категории санбон-кумите до 60 килограммов. Роман также выступил достойно, совсем немного уступив в равном бою в дополнительное время действующему чемпиону России со счетом 2-1 в категории санбон-кумите до 50 килограммов. Оба спортсмена занимаются в Крамском центре дополнительного образования у старшего тренера сборной команды России – Александра Кузнецова. О других новостях спорта далее.
0: Радио России «Орел». Спорт.
10: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В рамках Дня московского спорта в Лужниках прошел турнир по стритболу, где Ливенская комета сыграла со сверстниками 2009-2010 годов рождения. В турнире было заявлено 17 команд. Ливенские баскетболистки провели 6 поединков и проиграли лишь в финале. Итог – второе место. В Орле стартовали матчи финала Кубка России по пляжному волейболу. Игры сильнейших пар страны пройдут в нашем городе до 11 июля. 11 июля матчи за третье место и финалы состоятся на площадке на площади Ленина с 15:45. Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области пасмурно, ожидается сильный дождь и гроза. Днем воздух прогреется до 21 градуса, ветер юго-восточного направления 3,7 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы 744-745 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. Берегите себя и своих близких.
0: Реклама. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске: силы ПВО за ночь уничтожили 376 украинских беспилотников. Трамп и Нетаньяху обсудили американские операции против Ирана. И площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки сократилась более чем на 65 тысяч гектаров. Все подробности далее. Дежурными средствами ПВО ночью перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны были сбиты в период с 20 часов четверга до 7 утра пятницы в небе над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крымом и над акваторией Азовского моря. Напомню, в ночь на четверг в Минобороны заявляли об уничтожении 73 беспилотников противника. Российские группировки войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южная» за минувшие сутки ликвидировали 118 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» составили 164 беспилотника самолетного типа и 52 октокоптера типа Р-18. Подробности рассказал офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Хотинь, Великая Рыбица и Мерлоги Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад, бригады территориальной обороны и пограничного отряда в районах Великих Проходов, Круглого, Избицкого и Захаровки. За сутки ВСУ потеряли до 170 военнослужащих. 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М-113 и 12 автомобилей. Кроме того, уничтожено 22 пункта управления БПЛА, 164 БПЛА самолетного типа, 52 октокоптера типа Р-18 и 8 НРТК.
1: Тем временем вооруженные силы России с помощью «Гербер» и «Сикер» поразили место запуска БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ у Доброполья. Об этом сообщили в Минобороны. В то же время десантники группировки войска «Днепр» предотвратили попытку вооруженных сил Украины провести контратаку с помощью НРТК в Запорожской области. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп по телефону обсудили обстановку в районе Персидского залива. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс Израиль» со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства. По данным канцелярии, Трамп предоставил Нетаньяху информацию о действиях армии США против Ирана. Со своей стороны премьер-министр в ходе разговора отметил важность сохранения израильских буферных зон в соседних странах. Такие зоны сейчас существуют в Ливане и Сирии. Между тем, как отмечает новостной портал Axios, сегодня отношения между Ираном и США стали гораздо спокойнее, чем в предыдущие дни, во многом благодаря усилиям региональных посредников. Катар, Пакистан, Турция, Египет и Саудовская Аравия пытаются снизить напряженность между Вашингтоном и Тегераном и возобновить переговоры по ядерной сделке. Как пишет портал со ссылкой на несколько источников, чиновники провели несколько телефонных разговоров с представителями США и Ирана в попытке успокоить ситуацию после недавней эскалации. Корабли ВМС России и Китая вышли из порта Циндао в Желтое море для проведения главного этапа учений «Морское взаимодействие 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Военные моряки двух стран при поддержке морской авиации будут совершать совместные спасательные действия, отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, а также проведут совместные артиллерийские стрельбы. Особое внимание уделят противодействию робототехническим комплексам и другим современным угрозам на море, отметили в пресс-службе. Россию на маневрах представляют крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подлодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». Учения носят оборонительный характер и не направлены против других стран. Об этом ранее заявлял контр-адмирал Сергей Синько, который руководит маневрами с российской стороны. Президент США Дональд Трамп в преддверии промежуточных выборов в Конгресс уволил членов Федеральной комиссии по содействию выборам. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Комиссия состоит из 4 человек, однако в ней состояло лишь 3, так как один из участников покинул ее ранее в этом году. Поскольку за проведение выборов в США отвечают власти штатов, созданная в 2002 году комиссия выполняет лишь вспомогательные функции, в число которых входит сертификация систем голосования. В этом году промежуточные всеобщие выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей, уступив демократам. Эксперты связывают возможную потерю большинства в Конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также с ростом цен. Площадь пожаров в Красноярском крае, где в лесах введен режим ЧС, за сутки сократилась более чем на 65 тысяч гектаров и составила 69,600 тысяч гектаров. Об этом сообщает лесопожарный центр региона. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие более 1000 человек, задействовано 2 единицы техники. Лес горит в 5 округах на севере края. В Красноярском крае сохраняются высокие классы пожарной опасности. Двойной циклон накроет столицу в ближайшие сутки. По словам ведущего метеоролога гидрометцентра Марины Макаровой, ожидается усиление ветра, а выпадет месячная норма осадков. При этом температура будет достаточно высокой, до 28 градусов тепла. Чуть прохладнее станет лишь в воскресенье. В Минтрансе не исключили корректировки расписания авиарейсов в столичном регионе на фоне ухудшения погодных условий. Интенсивные осадки и сильный ветер могут ограничивать условия для взлета и посадки. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. В 1/4 команда Дидье Дешама обыграла Марокко со счетом 2-0. Мячи во втором тайме забили Мбаппе и Дембеле. В первой половине игры Мбаппе при этом не сумел реализовать пенальти. В полуфинале французы сыграют с победителем противостояния между сборными Испании и Бельгии. Нападающий Краснодара Джон Кордоба признан лучшим игроком сезона в российской футбольной премьер-лиге. В рамках премии «Герои РПЛ» колумбийца также признали лучшим форвардом. Лучшим вратарем стал Станислав Акацев из Краснодара. Лучшим полузащитником сезона назвали Эдуарда Спирцана, который летом перешел из «Стана Южан» в саудовский «Аляхли». Лучшим защитником стал Игорь Дивеев из «Зенита», а лучшим тренером – рулевой клуба из Санкт-Петербурга Сергей Симак. Лучшим молодым игроком премьер-лиги признан полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, а гол форварда железнодорожников Дмитрия Воробьева в матче 12-го тура против ЦСКА стал лучшим в прошлом сезоне. Футбольный Ахмат усилился полузащитником Жулио Ромао. Ранее у бразильца закончился контракт с Ференцварошем, в составе которого он в прошлом году стал чемпионом Венгрии. Даллас проиграл Голден Стейт в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации. В составе Далласа российский защитник Всеволод Ищенко провел на паркете 27 минут. За это время он набрал 7 очков и сделал 3 подбора. Напомню, что Ищенко попал в Даллас в результате драфта Национальной баскетбольной ассоциации этого года. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
1: Погода. Сегодня в Симферополе и Ялте плюс 25-27 градусов, небольшой кратковременный дождь, а в Севастополе без существенных осадков плюс 25-27. В Нальчике и Владикавказе плюс 28-30, малооблачно, в Сочи плюс 28-30 градусов, в Краснодаре и Ставрополе плюс 30-32, в Волгограде плюс 33-35 градусов, в Ростове-на-Дону плюс 28-30, кратковременный дождь, а в Воронеже дождь плюс 25-27 градусов, в Туле временами дожди плюс 25-27. 22-24, во Владимире без осадков плюс 30-32, в Санкт-Петербурге плюс 23-25 градусов, переменная облачность, в Москве небольшой дождь, плюс 24-26. Сейчас в столице плюс 18, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
4: Благодарю вас. Вы не знаете, что вы для меня теперь сделали.
0: Радио России представляет «Театр у микрофона».
5: Начинайте же вашу историю, потому что уж вы меня не уверите, у вас есть история.
0: Федор Михайлович Достоевский. «Белые ночи». Радиоспектакль по одноименному произведению.
4: Я в каком-то испуге теперь, точно сон. Я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить с какой-нибудь женщиной.
0: Одинокий, бедный чиновник из Петербурга, назвав себя мечтателем, живет в мире грез. Однажды, гуляя по ночному городу, он встречает девушку Настю и влюбляется в нее.
4: И как я не робок с женщиной, но ведь это была такая минута, я воротился и шагнул к ней.
0: Сердце Настеньки принадлежит другому, поэтому она не оценила душевных порывов мечтателя.
5: Я смеюсь тому, что вы сами себе враг.
0: Чем станет для юноши неразделенная любовь? Крушением надежд или незабываемым мгновением счастья?
4: Я буду счастлив, припоминая вчерашнее. Уже это самое место мне дорого.
0: Слушайте радиопостановку «Белые ночи» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Самары. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваши послания услышит вся страна. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
6: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
1: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу в 8:12:25. Точное московское время, пятница, 10 июля на календаре. А в студии вместе с вами Павел Сурков, Татьяна Голованова.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992. Это номер нашего эфирного мессенджера, конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе «Макс» и все последние новости и события на сайте вести.ру. И сейчас к международным новостям. Вот начинают появляться подробности того, что обсуждалось несколько дней назад на завершившемся саммите НАТО, стран НАТО. И вначале не было практически никаких новостей, а потом постепенно начинает появляться некоторая информация.
1: Ну как информация? Возмущение, скорее всего, потому что вот в частности Европу обругали из итогов саммита НАТО в Анкаре. В общем, очень много самых разных экспертов пишут о том, что Европа на саммите НАТО упустила возможность показать Соединенным Штатам, что она способна взять на себя лидерство в блоке. Вместо этого страны Евросоюза молча согласились покупать вооружение у Соединенных Штатов, ну и как бы особо ни с кем не спорили.
7: И снова вот та же самая риторика, что Россия — это долгосрочная угроза якобы для евроатлантической безопасности, от которой как раз эта самая Европа и должна прямо сейчас взять и защищаться.
1: Ну и самое забавное, что после оскорблений союзников на саммите НАТО Трамп заявил, что на самом деле европейцы очень любят
7: Ну, конечно. Чего все, мы же понимаем прекрасно, что вот риторика Трампа о том, что все его любят, что он сейчас совершит очередную мирную сделку, что он тут всех помирит, остановит все вооруженные конфликты и вообще скоро провозгласит себя президентом вселенной, ну, это уже вот точно не за горами. Но вот вопрос еще возникает в том, что еще одна сторона этой медали, это то, что на фоне всей этой риторики как-то закрывается вопрос истинных интересов, да, и Америки в первую очередь. Мы про это регулярно говорим, что вот во всей этой риторике просто замыливается истинная цель переговоров, истинная цель вообще политики как таковой, да, когда у нас политика превращается, по сути дела, в один большой бизнес. Трамп, в первую очередь, бизнесмен, а потом уже только политик.
8: Ну, в Германии, кстати, по поводу бизнесмена, он еще и шоумен, потому что в немецком издании, в одном из немецких изданий саммит НАТО назвали чертовски дорогим шоу.
7: Ну, это же действительно дорого, когда собирается такое большое количество политиков, да, и, опять же, обсуждают вопросы поставок вооружения и так далее, и так далее, и так далее. Это важно. И хотелось
8: подведем
7: бы...
8: итоги, да, саммита НАТО.
7: И обсудим их с политологом, политтехнологом, директором Института современного государственного развития, членом Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрием Солонниковым. Дмитрий, здравствуйте.
9: Доброе утро.
7: Ну вот, начинают появляться некоторые подробности того, что было на саммите. Опять вот эта непоколебимая поддержка независимости Украины, Россия, долгосрочная угроза, ну и, конечно же, доминирование США, так или иначе, в Североатлантическом блоке. Но при этом, как вам кажется, долго ли продлится это доминирование? И вообще, насколько устойчив этот блок сейчас?
9: Смотрите, я бы выделил два момента важных, ну, может быть, три. Первый. По вот этим шести пунктам, написанным по итогам саммита НАТО, красной линией проходит такое разделение. С одной стороны Канада и Европа, с другой стороны Соединенные Штаты. Вот раньше такого не было, чтобы писали в связке Канада и Европа, Канада и ЕС, и отдельно Соединенные Штаты. Это подчеркивает нынешнюю ситуацию, когда действительно чуть ли не рассматривается возможность вступления Канады в ЕС. Вот здесь такое либеральное братство, и оно противостоит Соединенным Штатам. Вот интересный факт. Дальше вот констатация этого факта. Заявления не идут, поэтому, скорее всего, задача все-таки там 2 года пересидеть каденцию Трампа, рассчитывать на победу демократов и возвращение всего в предыдущее русло любви и нежности. Но сейчас противостояние явно заметно. И это, конечно, для НАТО серьезный вызов. Второй важный момент, на мой взгляд, который виден в документах, это внимание на экономической части. И несколько пунктов прямо посвящены тому, что НАТО будет заниматься финансовой поддержкой ВПК европейского. То есть это блок занимается поддержкой экономики, созданием рабочих мест, уровнем ВВП, индексом промышленного производства. Задача включить деньги бюджета в то, чтобы помочь европейской экономике, американской экономике не рухнуть в депрессию, не войти в очередной кризис. Вот они сейчас этим озабочены очень сильно. Действительно, риск очень большой. Поэтому деньги, которые сюда пойдут. А дальше спорный момент, который, на мой взгляд, не прояснился по итогам саммита, по поводу денег. Денег Украине. Ну, во-первых, нужно отметить, что там ни слова не говорится о вступлении Украины в НАТО. Все это оставлено за скобками. Поддержка Украины деньгами, да, 70 миллиардов в этом году, еще столько же в будущем. А теперь вопрос. Эти 70 там, или 140 миллиардов, это плюс к тем 80, которые ЕС уже выделил в счет погашения данного долга из репараций, которые, как надеется, Европа заплатит России после подписания своей капитуляции. Или это плюс к тем 90? То есть это в рамках одного пакета 80, прошу прощения, 90 включены в эти 140? И вот это все, это предел. Или и в одном пакете рассматривается 90, в другом еще плюс вот эти 140. Это никак не определено в документах НАТО. Скорее всего, идет речь о том, что 90 включены в эти 140. Поэтому, собственно, никакой большой новости здесь нет. И нужно подчеркнуть, что в этих 140 американцы не участвуют. Это исключительно европейская проблема. Опять же, бюджет ЕС, бюджет НАТО и бюджеты национальных государств. И как мы видим по итогам заседания НАТО, Мерц уже сказал, что там у Германии будут сложные времена, нужно будет поддерживать Украину, там еще раз подтянуть пояса. То есть европейцы понимают, что все бремя вот этих денег будет ложиться прямо на них. Ну и так как ложится на них, то и желание не передавать их Украине, а вложить их в собственное ВПК и сказать, что таким образом они украинскому конфликту с их стороны помогают. Ну вот, мне кажется, такие итоги весьма неоднозначные для будущего альянса, который сейчас больше озабочен выживанием экономическим своих членов.
7: Да, а вот скажите, пожалуйста, тогда как же быть касательно того, вот что все-таки риторики трамповской, да, с одной стороны, он говорит, что есть эта договоренность с Европой, есть вообще все возможные договоренности, но мы видим, что, и обсуждали это, кстати, неоднократно в эфире, что как раз...
8: Да его там вообще любят, как я уже
7: отметила. Так вот, да, вот, да. Но любви-то что-то такое пока не видно.
8: Какая-то на просчет получается, вам не кажется?
9: Нет, ну, конечно, для Соединенных Штатов Европа это, ну, реально очень важный и рынок сбыта, и поэтому задача Америки, чтобы вот эти деньги на поддержку ВПК прежде всего шли на американское ВПК, для них это возможность поддержать свою промышленность и заставить Европу покупать американское оружие. Это, на самом деле, началось еще при Байдене. И разговоры о том, что Европе вообще запретят разрабатывать новое оружие, и Соединенные Штаты так будут требовать, чтобы никаких там новых разработок в рамках оборонных проектов Европа не вела, а все закупала только в США, начались еще даже там до Трампа. Сейчас он это продолжает. Поэтому здесь такая жесткая конкуренция. Но конкуренция внутри единого целого. Европа, конечно же, важнейший партнер США с точки зрения экономики. И Трамп может говорить все, что угодно, что он, собственно, и делает. Причем утром говорит одно, вечером другое. Но от экономических связей с Европой он никуда не денется и деваться не собирается. Там, если разрывать экономические связи с Европой, это огромный удар по Соединенным Штатам, чего он никогда не допустит.
8: Да, при этом, вы знаете, создается впечатление, что на результатов как таковых от саммита, ну, серьезных результатов, мы не увидим.
9: Ну, результаты — это деньги, которые пообещали. Вопрос, найдут их, выделят их или нет, но пока результат — это проект сбора денег, там, да, концентрация финансов для того, чтобы производить больше оружия, таким образом перезапускать свою экономику, которая в не лучшей форме. Ну, а дальше там это оружие утилизировать на Украине. Понятно, поддерживать конфликт. Как результат, мы понимаем, что никаких мирных переговоров сейчас реально никто вести не собирается, войну будут продолжать, и это та реальность, к которой мы должны сами готовиться.
8: Да, вот сразу после завершения саммита Трамп обрушился на партнеров в серии оскорблений. Он подверг критике Великобританию, Францию, Германию, Бельгию,
7: да,
8: за
7: всех.
8: Отказ участвовать в конфликте с Ираном. А испанцев он вовсе назвал безнадежно плохими людьми и призвал к разрыву торговых отношений. Ну и кроме того, Трамп по-прежнему заявляет о намерении включить Гренландию в состав Соединенных Штатов. Вот это что? Вроде на самом саммите Трамп был предельно вежливый такой, знаете, не говорил ничего в лицо, а тут стоило саммиту закончиться, и сразу пошла другая риторика.
9: Ну, до начала саммита и в его первой части он там полоскал Италию и ничего хорошего по поводу Италии не высказывал. После саммита переключился на другие страны. Я не знаю, мне кажется, что нужно спокойно относиться к этому словесному извержению Трампа. ну, шоумен, ну, там, публичный клоун, как бы, ну, говорит и говорит, как бы. Это не... Его слова потом не сочетаются с теми делами, которые он производит. Он может говорить о мирных переговорах и тут же наносить удары. Может говорить о том, что негодяи прекращать отношения, а после этого подписывать какие-то договора. Объявить одно, сделать другое. За полтора года его президентства, я думаю, что уже мир должен привыкнуть к тому, что Трампа слушать прикольно, если другие юмористы не выступают по телевизору. Но серьезно относиться к его именно выступлениям и высказываниям не стоит. Они не являются предвестником реальных дел и никоим образом не соответствует реальной политике США. Это просто выступление.
7: Да, просто выступление, но бизнес остается бизнесом. А ведь вооружение штука дорогая. Если действительно будут сейчас выделяться деньги в очередной раз, накачивать, да, ну, ту же самую Украину опять деньгами, то дальше вопрос, а чем отдавать-то будут? Где и откуда будут браться эти деньги? Они же тоже не бесконечные и не могут просто так взяться из воздуха. То есть это фактически переориентация всех экономических связей в альянсе.
9: Вот это очень правильный вопрос и, наверное, важнейший вопрос современного мира, вообще современного мира в целом. Европа уже находится в ситуации, когда просто так завершить конфликт по финансовым принципам она не может. Европа не завершит конфликт сама по себе без того, что будет рассчитывать на выплату России нескольких сот миллиардов репараций в пользу той же Европы, там, через Украину или напрямую, неважно. Финансы Европы в таком положении, что причем и национальных государств, основных спонсоров войны, Польши, Великобритании, Германии, Франции и Европы как института в целом, в таком положении, что просто так завершить конфликт, не получив денег, Европа не в состоянии. Огромный бюджетный дефицит, на внешние кредиты очень большие, превосходящие уже ВВП национальных государств. И так этот бюджет не закрыть. И весь расчет европейцев на то, что Россия капитулирует и заплатит Европе миллиарды, с помощью которых Европа и восстановит свое финансовое положение. Если не так, начнется банкротство, начнется дефолт национальных государств, банкротство ЕС как единого института. Так как такой сценарий в Европе не рассматривается, там варианта Б в Европе не существует, то продолжение войны с требованием российской капитуляции. Все, никаких других финансовых проектов в Европе нет. Поэтому война теперь для Европы – это вопрос собственного финансового выживания.
7: Да, схема-то получается сложная, но это, мы же понимаем, что это финансовое выживание в итоге обернется огромными финансовыми потерями, но получается европейский дефолт неотвратим?
9: Так как мы считаем, что Россия победит, то с той стороны это поражение Европы с ее практически закрытием как проект. Да. Или-или. Европа себя поставила в такую ситуацию, что теперь или поражение России и фактически ликвидация России. Мы понимаем, что Европа призывает, да, деколонизацию, там, создание 30 с чем-то государств на территории нынешней России, там, постановка под европейский контроль. Мировой контроль российских госкомпаний, там, разоружение и так далее, и так далее. Там весь список огромный, кроме репараций. Это победа их, и они будут на этом настаивать. Или, как мы считаем, будет победа России, тогда Европа не получает этих репараций, я буду крачу.
8: Слушайте, ну не похоже ли это все на теорию заговора? Ну, с одной стороны, европейцы вступают в борьбу против ядерной державы, да, таким образом стреляя сами себе в ногу. А с другой стороны, ну вы бюджет НАТО видели, а бюджет России на вооружение, ну мы не сравним, их слишком много. У них слишком много оружия, слишком много людей.
9: Вот, вариант такой, как бы, да, вот они поэтому считают, что мы капитулируем. Ну вот, да.
8: Но у нас ядерное оружие, понимаете? То есть здесь воевать неинтересно никому, кроме чиновников, которые просто громко об этом кричат. Разве нет, чтобы зарабатывать себе же денежку?
9: Это все понятно, но они не могут не воевать теперь в финансовом плане. Но у них нет возможности закончить войну просто так. Тогда они обанкротились.
7: А в это, а ведь, а если все-таки в эту игру будет вступать, например, восточная держава, тот же самый Китай, потому что, опять же, есть и торговые вопросы, и вопросы производственные, и мы понимаем, что американская промышленность и американская торговля во многом зависит от Китая, да и Европа тоже зависит, а мы понимаем, что наше взаимодействие с Китаем тоже очень важно, ценно и перспективно. У нас буквально полминуты есть еще, чтобы попробовать это обсудить.
9: Китай против глобальной войны, без сомнения, но Китаю, в общем, все равно, как закончится война России с Украиной, 100 километров туда, 100 километров в обратную сторону. Китаю важно, чтобы открылись торговые потоки, и он мог свободно торговать, прежде всего, с Европой и Соединенными Штатами, как вы правильно сказали, их рынок больше, чем российский рынок. Поэтому Китай за свободу торговли, и вот это он будет продвигать.
7: Но при этом Китай понимает важность стратегического партнерства с Россией. Спасибо большое, политолог, политтехнолог Дмитрий Солоников был с нами на связи, обсуждали открывающиеся подробности прошедшего саммита НАТО. Оставайтесь с нами, вернемся буквально через минуту на Радио России.

0: Журналы точного времени.
1: На календаре пятница, 10 июля, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Это самое точное московское время. А сегодня утром с вами Татьяна Голованова и Павел Сурков. Мы продолжаем обсуждать актуальные события. Поговорим про наш выбор. Выбор лакомств. Выбор пирожных.
2: Ты любишь пирожные? Тортики, пирожные. Ну, конечно, люблю, но много их стараюсь не есть.
1: Правильно, правильно. И вот выяснилось, что россияне стали покупать торты и пирожные на 3% реже, чем в прошлом году. Представляешь?
2: Ну, в целом, россияне реже совершают импульсивные покупки. Может быть, сказывается то, что сейчас лето, жара, да, ну, какой пирожный, вот это все растает, пока до дома донесешь.
1: А как же тортик? Торт-мороженое, например.
2: Ну, это уже мороженое. Это просто мороженое, сделанное в форме тортика.
1: Но тортик.
2: Мороженое, так, не покусись на святое. Действительно, летом все едят мороженое, а не пирожное. Может быть, в этом как раз разница. А может быть, мы стали более осознанными следить. Следим за фигурой, стараемся снизить, не знаю, уровень холестерина в крови, да, и всячески заботимся о своем здоровье. С чем связано понижение? Хотя всего лишь 3%, но в количестве тортиков-то явно большое и значительное снижение.
1: Да, но ты знаешь, что растет спрос при этом на бюджетные сладости, на вафельки, на печенюшки. И может быть причина именно в стоимости, что все-таки экономят люди. Именно
2: ты видел стоимость пирожных? И тортиков.
1: Ну, видел, да.
2: Там, знаешь, когда смотришь на ценник, ты не понимаешь, а за что вот эти 300 рублей за маленькую пироженку?
1: Маленькую пироженку, да, вот как?
2: А тортики по 1000, 2000 и выше. Понятное дело, что хорошие тортики стоят дорого, но они покупаются реже, знаешь ли, потому что это ощутимо бьет по кошельку.
1: Вот давайте обсудим. А может быть, все-таки люди стали сознательно относиться к собственному здоровью? Ну, не будут они лопать эти пирожные, потому что понимают, что потом это пирожное, они должны будут, не знаю, километровый кросс пробежать, чтобы это пирожное никак не отразилось на здоровье.
2: Вот, кстати, средняя розничная цена за 1 килограмм сладости превышает 1500 рублей, а показатель увеличился на 13% в сравнении с прошлым годом. Вот вам и ответ, почему мы меньше едим. Хотя, может быть, я не права. Давай попробуем обсудить это с экспертом.
1: Да, с нами на связи исполнительный директор ОНО «Здоровое питание», диетолог и гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова. Нурия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну вот скажите, пожалуйста, вот как медик, как специалист, все-таки почему же пирожные стали покупать меньше? Может быть, действительно дело в том, что люди заботятся о своем здоровье, или все-таки дело в стоимости? Как вам кажется?
3: Я думаю, что просто то, что я делаю уже много лет, наконец имеет хоть какой-то накопительный эффект. Мне хочется в это верить, потому что я в этих вопросах неустанна. Когда-то давным-давно был за плечами собственного подснижения веса, потом увлечение как раз кулинарией, потом я пошла учиться на повара, мало кто об этом знает, и поэтому для меня вопрос создания более практичных, полезных, нутритивно плотных, это сейчас очень модное, да, слово, возвращается, что еда не просто кормит, да, ради калорий и энергии, а теперь она должна действительно нас, как я считаю, лечить, чтобы меньше употреблять таблеток, БАДов и потом болеть, собственно, от этого. Все упирается вот в то, что мы едим. И я очень надеюсь, и, например, вот буквально свежий пример, да, что у меня сейчас есть пациентка, у которой инсулинорезистентность и жировой гепатоз. Это когда, смотрите, представьте вот клеточку, да, вот чтобы вы наглядно поняли, насколько все серьезно, да. Она моя ровесница, молодая, ей до 50 лет, да, то есть вот в группе самой такой работоспособной, работает в супермаркете, где много тортов. И сама ты знала, что раньше много ела тортов. Мы работаем над тем, что она теперь от них отказывается. Но смотрите, в пользу вот как раз некого сегмента уменьшения порции. Я как психолог пищевого поведения всегда говорю, что питание, оно 80/20. То есть 80% это все-таки должно быть правильное, четко сбалансированное, очень вкусное. Это не значит, что оно должно быть невкусное. И 20% жизнь очень стрессовая, да, я бы так сказала. Мы же это видим за последние 20 лет, да, стресс – это прям чуть ли не основа жизни. Вот, и получается, что люди по-разному реагируют, и вот какая-то правильная, легкая отдушина может быть. И, например, вот…
2: Но жизнь непредсказуема, начиная сразу с десерта,
3: вот смотрите,
2: да?
3: Если мы говорим…

0: говорим про человека, у которого раньше ел торты. Смотрите, с чем торт опасен вот, с точки зрения психологии? Если это не день рождения, когда один торт и там толпа людей, мы понимаем, да, что по чуть-чуть как-то размажется и сказать, что вот та самая инсулинорезистентность, другие заболевания, жировой гепатоз, они не... не накопится так быстро. И поэтому действительно торт нужен только по поводу события, когда это будет поделено на много-много маленьких кусочков. И поэтому я учу пациентов отказываться от каких-то глобальных вещей в сторону маленьких. И мы обсуждаем такой вопрос, что если мы хотим чего-нибудь сладкого, хотим, мы идем там раз в неделю совершенно спокойно, и прямо лучше выходить вовне куда-то, не тащить домой пироженку, а вовне идти, в кафешку, где-то употребить. В компании подруг, например, да, для женщин это такое антистрессовое комплексное мероприятие, между прочим, да, посидеть с подружкой в кафе и съесть одну пироженку. Вот ключевое. Да, она будет стоить дороже, чем, допустим, кусок торта, но у торта больше вот этих вот последствий, что человек начнет есть его больше, чем надо, жалко выкинуть надо, просто не сможет остановиться, когда у человека компульсивное переедание, да, или бесконечный стресс. Вы понимаете, да, то есть очень много нюансов, и когда с человеком договариваешься, что перестаем покупать торты, но там 1, 2, 3 раза в месяц, это совершенно спокойно, то есть раз в неделю мы можем грешить, потому что принцип 80-20 очень интересный.
1: То есть, вот если я возьму и вот да, кусочек тортика съем, ничего страшного не будет, но раз в неделю...
2: Если в кафе и в женской компании повезу.
1: А второй кусочек торта отдам девушке, с которой пришел.
0: Ой, ну вообще, главное, чтобы, да, человек в целом питался сбалансированно, потому что вся история про в целом инсулиновые качели, да, она связана с сочетанием жиров с сахарами. Вот это вся история. И если вот видите, вы говорите, что смещение сегмента происходит, так вот возвращаясь к девушке, с которой мы меняем ее питание. У нее, повторюсь, жировой гепатоз второй степени. Вот еще раз вернусь, смотрите, клетка. В норме у нас 5%. Всю клетку поделили на 5 тогда, а у нее 50. И визуально она просто имеет избыточный вес, да, но ее кто-то вот напугал по ультразвуку, и я ей говорю, как прекрасно, что вы пришли, потому что накапливается жир в клетке, а потом просто печень откажет. И тогда уже сложнее мне будет как гепатологу с ней работать. А сейчас все элементарно, она у меня принимает всего лишь один препарат для печени, и мы просто зачищаем ее питание. И одно из первых – это отказ от тортиков, но, например, она сейчас у меня ищет, что ее визуально привлекает, скидывает фото, и я говорю, вот это можно, вот это нельзя. Мы подбираем шоколад темный, горький преимущественно, да, то есть разница между темным, вы тоже знаете, в количестве сахара. Мы покупаем шоколад, который конфеты есть такие специальные со сладким белком. Он вообще, это не сахар, это новый такой компонент, который вообще никаких скачков инсулина не вызывает и так далее. Понимаете, скачков глюкозы и инсулина, соответственно. И так далее. То есть вот нужно обучать человека. Скажем так, печенье, если они качественные, ну как вам сказать, где меньше пшеничной рафинированной муки, меньше сахара и больше каких-то других видов. Ну, как я говорю, там, не знаю, миндальное, кокосовое, нутовое. Я вообще за то, чтобы люди либо читали этикетки все-таки, да, и голосовали своим рублем, когда они хотят сладкого, то ели качественного.
2: А давайте попробуем в причинах вот сладкого резонула. Разобраться, Нурия. Так, тяга да. к сладкому, это с чем связано? То есть мы пытаемся заесть стресс или, ну, это просто внезапно возникшее желание, что нашему организму нужна глюкоза, как любят говорить?
0: Нет, про глюкозу это все интересно. Смотрите, недосып хронический, люди, которые, у которых нет регулярного режима сна, нет качественного сна, недосып, уже множество работ, которые показали, всегда приводит изменение поведения на ближайший дневной период. Человека безумно тянет на стимуляторы, я имею в виду энергетики, кофе, потому что ему не хватает энергии. Он еще усиливает этот кредит, да, берет кофе, и всех тянет на сладкое. У меня были периоды, да, когда я в ночные дежурства работала, в аспирантуре, я просто это за собой тогда не замечала, но и веса лишнего не было. Видимо, доза была небольшая. Я помню, я тогда ела собственное приготовление, белевскую пастилу. Ну, вот ключевое, да, что я ее делала без сахара. Видимо, поэтому как-то вот тогда это не дало набора веса. Но я ела, и на следующий день, потому что, допустим, представляете, что это такое аспирантура, ты работаешь днем с пациентами вообще, как врач, вечером сидишь, у тебя это, потом еще у тебя может быть дежурство, и ты там бываешь по 2-3 дня, просто находишься в больнице, еда есть обычная, но на нее не тянет. Стресс, вы сказали, правильно, мы заедаем стресс. Отсутствие любви, отсутствие хорошей работы, любимой работы. То есть, когда ты проклинаешь свою работу, ты все равно сидишь на каком-то допинге.
2: Мужчины шоколадки, пирожки, тортики.
1: Да-да-да.
0: Женщины тягу к сладкому проявляют.
1: То в общем, есть, надо
0: скука,
1: быть спокойным.
0: Правильно вы сказали, скука.
1: Да, не скучать.
0: Вот этим стимулятором.
1: Не скучать, а сохранять
2: спокойствие
1: и не стрессовать. Спасибо большое, Нурия Дианова, исполнительный директор ОНО «Здоровое питание», диетолог и гастроэнтеролог была с нами на связи. Ах, говорили про сладкое.
2: Ну, в общем, хочется верить, что россияне стали меньше есть пирожные, потому что они не стрессуют, работают на любимой работе и совершенно не скучают на рабочем месте.
1: Вот будем на это надеяться и рассчитывать.

0: Андрей Светенко. Хранитель времени.
1: В этот день в 1917 году газета «Московские ведомости» опубликовала редакционную статью, больше походившую на сигнал в СОС. Цитирую. «Третьего дня ночью мы получили из Петрограда сообщение, что на днях в особо тревожной обстановке Финляндия предполагает объявить себя отделившимся от России вполне независимым государством. Мы отказывались верить этому слуху об ударе в спину, который финны будто бы пытаются нанести демократической России, освобождение которой от царизма явилось и освобождением Финляндии. Финляндия уже свободна, фактически русская революция дала ей самостоятельность, а для формального признания надлежало повременить до учредительного собрания, которое одно вправе декретировать новое государственное устройство. Финны могут сослаться на центробежное движение, охватившее всю страну, могут указать нам на украинцев, но, относясь к сепаратистской деятельности Украинской Центральной Рады так же отрицательно, как и к призывам об отделении Финляндии от России, мы все же делаем разницу между наивной примитивностью мировоззрения наших малороссов, их недостаточной политической подготовленностью и Финляндией, страной идеального политического порядка и высокой европейской культуры. Мы поняли бы финнов, если бы они подняли восстание против самодержавного режима, под игом которого томилась вся мыслящая Россия. Но под палкой русских царей финны терпели, не осмеливались на активные выступления. Сейчас же, когда самодержавие сброшено, и сброшено не финнами, а дружественной им революционной русской демократией, сейчас освобожденная нами Финляндия отлагается от России, отказываясь потерпеть какие-нибудь 3 месяца до учредительного собрания». Конец цитаты. На самом деле это была еще во многом ложная тревога. В те дни по инициативе заместителя председателя финского сейма Оскари Токая Временному правительству России был представлен законопроект о передаче решения некоторых дел Сенату и генерал-губернатору Финляндии. Имелось в виду, что все внутренние дела финны будут решать самостоятельно, а компетенция Временного правительства России ограничивалась вопросами внешней политики и военного управления. То есть речь шла всего лишь о полноценной автономии, но в рамках России, поскольку созыв и роспуск финского парламента оставался прерогативой Временного правительства в Петрограде. С вами был Андрей Светенко.
0: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: На правах рекламы.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
4: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиарда человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить. или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
3: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
4: Да, именно это я и хочу сказать.
3: Скажите, а вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
4: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Dox Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60. 8 800 777 60-60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodox, являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 60-60. Наши реквизиты. ООО «Prodox», ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
3: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
4: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
3: И что же происходит во время этой процедуры?
4: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
3: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
4: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации – расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
3: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
4: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
3: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
4: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения, прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы. что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
3: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России.
5: 12 июля в Зеленом театре.
0: Реклама.
6: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
7: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ФСБ сорвала крупномасштабный теракт в Ростовской области. Южная группировка уничтожила группу солдат ВСУ в пригороде Константиновки. И Иран готовит новый план убийства президента США Дональда Трампа. Все подробности далее. Киев планировал атаковать военный аэродром Ростов-Центральный роем FPV-дронов с искусственным интеллектом. Предполагалась масштабная операция. Об этом сообщает сотрудник ФСБ на видео, которое предоставил Центр общественных связей ведомства.
9: Был рой дронов, предполагался в операции. Соответственно, у каждого дрона своя цветовая индикация. И отмечен квадрат, который является целевым. В этом квадрате дроны уже теряют связь. И предполагается, что до наведения происходит в автоматическом режиме.
8: Ранее в ФСБ заявили, что ее сотрудники установили гражданина России, которого украинские спецслужбы планировали использовать для атаки на инфраструктуру российского аэродрома. Противник рассчитывал задействовать 13 FPV-дронов. Боевая нагрузка каждого составляла свыше килограмма тротила. Однако, получив от представителя ГУР предложение осуществить теракт, мужчина сам обратился в ФСБ. После обнаружения беспилотников и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения, связь с иностранной разведкой была прервана. На видео также показан процесс разбора БПЛА. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили в пригороде Константиновки группу украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны. Во время воздушной разведки операторы беспилотников обнаружили трех солдат ВСУ. После передачи координат артиллерийские расчеты нанесли удар по зданию в Алексеево-Дружковке, где они укрывались. По данным ведомства, в результате удара строение было полностью разрушено, а данные объективного контроля подтвердили поражение цели и уничтожение группы противника. В Минобороны добавили, что операторы российских БПЛА, уничтожив украинские пикапы и наземные робототехнические комплексы в районе Дружковки, сорвали ротацию и подвоз боеприпасов на позиции ВСУ. Участников массовой стычки с сотрудниками территориального центра комплектования, произошедшей в ночь на четверг во Львове, заставили извиниться на камеру и кричать «Слава ТЦК!». Об этом пишет украинское издание «Страна». При этом авторы отмечают, что мужчина один пообещал пойти служить в армию, а второй сказал, что уже воюет, но сейчас в отпуске, а после вернется в ряды ВСУ. На опубликованных изданием кадрах видно, как большая группа мужчин выстроилась на ступенях. Отчетливо слышно, как все они вместе кричат «Слава ТЦК!». Напомню, массовая стычка между жителями Львова и военкоматами произошла, когда последние пытались насильно мобилизовать 20-летнего молодого человека. Властям пришлось стягивать в город дополнительные силы полиции. Израиль передал Вашингтону разведданные, что Иран готовит новый план убийства президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Wall Street Journal и CNN со ссылкой на анонимные источники. Пока неизвестно, является ли эта информация достоверным или это вброс со стороны Израиля для того, чтобы получить одобрение Вашингтона на удары по Ирану, которые он пока тщетно добивается. По словам источника CNN, тревожная информация дошла до американцев на этой неделе. Соединенные Штаты – главный союзник Израиля. Однако Трамп не раз публично критиковал израильского премьера Беньямина Нетаньяху, когда боевые действия Израиля против Хизбаллы в Ливане угрожало переговорам с Ираном. Американские источники телеканала считают, что передача израильской стороной этой неподтвержденной информации американцам может быть попыткой Нетаньяху убедить Трампа продолжить бомбардировки Ирана. АЭС Акую в Турции будет запущена до конца 2026 года. Это главная задача российской госкорпорации «Росатом». Об этом ТАСС сообщил глава корпорации Алексей Лихачев. По его словам, на объекте уже идут допусковые операции. Вопрос лишь в том, когда мы сможем подключиться к сети, подчеркнул Лихачев. Акую – это первая атомная электростанция в Турции, строящаяся при непосредственном участии России. Проект предусматривает возведение 4 энергоблоков – мощность каждого из них составляет 1200 мегаватт. В столичном регионе сегодня будет много дождей. Местами с градом, ветер усилится. При этом температура воздуха поднимется до климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, двойной циклон может спровоцировать образование локальных смерчей.
10: В Москве сегодня после шестидневного периода нежаркой погоды температурный фон благодаря теплому сектору циклона ощутимо подрастет. К середине дня воздух успеет прогреться до нормальных для июля плюс 24, плюс 27 градусов по Цельсию. При этом из-за туч будет выглядывать солнце, местами возможен небольшой дождь. Однако к вечеру с приближением холодного атмосферного фронта на горизонте вырастет почти черный вал грозовых облаков с нависающими воронками и полосами косого дождя. Ливень внезапно может смениться и белым шумом, то есть мозаичным градом диаметром до нескольких сантиметров, но и кульминацией может стать локальный смерч. По крайней мере, математические модели выдают сегодня это опасное явление погоды. Да, очень локализировано и, что называется, очень скоротечно, но тем не менее это может коснуться не только Московской области, но и сопредельных областей Центральной России и Черноземья.
8: В Москве экстренные службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. По прогнозам, с 10 по 12 июля включительно в мегаполисе ожидаются дожди, ливни, местами грозы и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. В местах возможного скопления воды размещена водооткачивающая техника. Новосибирска. Коммунальщики и дорожники очищают водоприемные решетки, элементы дренажной системы, водостоки и колодцы. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
11: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Международная федерация тенниса рассмотрит заявление Международного олимпийского комитета относительно участия российских спортсменов в соревнованиях. От других комментариев в пресс-службе организации воздержались. МОК, напомню, рекомендовал снять все ограничения с наших атлетов и восстановил членство Олимпийского комитета страны. На данный момент участие российских теннисистов в командных теннисных соревнованиях приостановлено, а в турнирах под эгидой ATP и WTA они выступают в нейтральном статусе. Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. В 1/4 команда Дидье Дешама обыграла Марокко 2-0. Мячи во втором тайме забили Мбаппе и Дембеле, а в первой половине встречи Мбаппе не сумел реализовать пенальти. В полуфинале французы сыграют с победителем противостояния между сборными Испании и Бельгии. Нападающий Краснодара Джон Кордоба признан лучшим игроком сезона в российской футбольной премьер-лиге. В рамках премии «Герои РПЛ» колумбийца также признали лучшим форвардом. Лучшим вратарем стал Станислав Акацев из Краснодара. Лучшим полузащитником назвали Эдуарда Спирцана, который летом перешел из «Стана Южан» в саудовский «Аль-Ахли». Лучшим защитником стал Игорь Дивеев из «Зенита», а лучшим тренером – рулевой клуба из Санкт-Петербурга Сергей Симак. Лучшим молодым игроком премьер-лиги прошлого сезона признан полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. А лучшим голом признали точный удар форварда «Железнодорожников» Дмитрия Воробьева в матче 12-го тура против ЦСКА. Футбольный Ахмат усилился полузащитником Жулио Ромао. Ранее у бразильца закончился контракт с Ференцварошем, в составе которого он в прошлом году стал чемпионом Венгрии. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: Погода.
8: Сегодня в Самаре и Нижнем Новгороде плюс 28-30 градусов, переменная облачность. В Пензе и Ярославле плюс 30-32, малооблачно. В Туле плюс 22-24 градуса, временами дождь. В Воронеже дождь плюс 25-27. В Ростове-на-Дону плюс 28-30 градусов, дождь. В Волгограде плюс 33-35, малооблачно. В Краснодаре и Ставрополе плюс 30-32 градуса. В Сочи плюс 28-30. В Севастополе плюс 25-27. В Санкт-Петербурге плюс 23-25 градусов, в Москве плюс 24-26 и небольшой дождь. Сейчас столица плюс 21 градус, облачно без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Уж не влюблена ли наша Фьяметта?
2: Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
0: «Декамерон» – радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
3: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
0: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
4: Дионелла!
5: Дионелла!
4: Спой нам канцону!
5: Спой!
6: Под оливой травка!
4: Спой другую!
0: «Декамерон». Слушайте с 13 июля по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Самары. Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну? Рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
7: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14.35 по Москве и в 13.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша трибуна.
10: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного информационно-развлекательного дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Обычно «Наша» — это Дмитрий Осхинин, Юра Геворкян и всегда «Ваша». Сегодня просто «Моя» и «Ваша», независимо от обстоятельств. Поэтому не стесняйтесь, пишите 8-925-222-9992. Не забывайте также про чудесные соцсети «Радио России». Там много уникального, эксклюзивного контента, который дополняет наши эфиры. А еще там можно нас не только слушать в прямом эфире, но и смотреть. По традиции машу одиноко ручкой, передаю вам привет, показываю, что все, что вы видите и слышите, это плод деятельности реальных людей с настоящими эмоциями, мозгами, чувствами, без всякого искусственного интеллекта. Все по-настоящему. Все в прямом эфире, где вы такое еще увидите и услышите. А будет вам о чем сегодня послушать. Мы, во-первых, продолжаем политику контрпрограммирования во время чемпионата мира по футболу. Мы поговорили про российский футбол, про вторую лигу, про первую лигу, про премьер-лигу, про медиа-лигу. Мы тоже на прошлой неделе, во вторник говорили. Ну, про чемпионат мира в начале немножко тоже поговорили, но так, больше к этой теме не возвращались. А сегодня у нас вообще не будет никакого футбола. Мы поговорим про единоборство, потому что Россия возглавила рейтинг лучших стран, сильнейших стран в мире смешанных единоборств. Поговорим об этом с Романом Мазуровым, главным специалистом вообще по единоборствам в стране. Если вы с этим не согласны, то вы мне не друг. Потом мы поговорим про такой молодой и стремительно развивающийся вид спорта, как роллер-спорт. Россияне, говорят, покорили его. 11 медалей на крупнейшем на Кубке мира по роллер-спорту завоевали. 6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых. Как удалось этого достичь, поговорим с президентом Федерации скейтбординга и роллерспорта России Ильей Вдовиным и с чемпионкой мира Анной Кукушкиной. Ну а в заключении порадуемся тому, что адаптивный спорт становится все доступнее в некоторых районах Хабаровского края. Это один из передовиков в этом плане. Как удалось достичь таких результатов, расскажет наша коллега из края Елена Баркова. Ну а пока, не откладывая дело в долгий ящик, давайте начнем.
0: Наша трибуна. Единоборство.
10: Ну, давайте порадуемся тому, что Россия возглавила рейтинг сильнейших стран мира в смешанных единоборствах. До этого 2 года на первом месте подряд была Америка, Соединенные Штаты Америки. И вот Россия на первом месте, сместила США на второе, на третьем месте бразильцы. Что это значит? Объяснили составители рейтинга. Это американские каналы ESPN заявили, что дело тут не только в количестве российских бойцов, но и в качестве. Напомним, что Ислам Махачев, чемпион UFC в полусреднем весе, Петр Ян в легчайшем весе. Они занимают первое и третье место в рейтинге сильнейших бойцов вне зависимости от весовых категорий и по мнению UFC, и по мнению самого канала ESPN. Но подробнее об этом мы сейчас поговорим с Романом Мазуровым, спортивным комментатором, специалистом по боевым видам спорта. Рома, привет, доброе утро, очень рады, как всегда, тебя слышать.
5: Доброе утро.
10: Ну как ты рад, что Россия наконец признана сильнейшей, мне кажется, запоздала, но тем не менее страной в мире по ММА.
5: Ну, признано-то это, конечно, да. Разве мы не являлись сильнейшими в целом? В том, что касается мордобития, мы же всегда были впереди планеты всей. Мы же в этом отношении молодцы. Ну, какой футбол? Ну, какой футбол? Ну, нет. Ну, только единоборство. Вот где мы правим бал. Вот где мы задаем тренды и тон. Так что для меня здесь никакого удивления абсолютно нет. И, опять же, да, вот там является мерилом общим, это, конечно, турнир UFC, но ведь есть же еще такой промоушен, как PFL, где, да, если посмотреть на рейтинги, мы там тоже всех избиваем. Там, если взять тех же тяжеловесов, там просто первые 4 места – это наши ребята. То есть, это, в принципе, получается такой открытый чемпионат России и, ну, и, может быть, даже это открытый чемпионат Дагестана где-то как-то.
10: Да, я еще вот недавно видел рейтинг, но он такой полулюбительский, не крупные медиа его составляли. Вот там на первом месте среди лиг был UFC, а на втором внезапно составляли американцы, ACA, наша отечественная лига, которая считает, что она вторая в мире, и вдруг она вот получила такое документальное, может быть, не очень медийное, но тем не менее подтверждение. Как тебе вот такое, Ром, что ACA...
5: Никакого удивления не испытываю в этом отношении, потому что лига ACA по своему уровню, мягко говоря, не уступает UFC, уступает в плане раскрутки, в плане медиа, да,
10: потому и что... И допинг-контроля.
5: Ну, это 100%, да, и тут уж чего греха таить-то, да, но они вроде собирались там что-то кого-то проверять, что-то вводить, какие-то тесты, но понятно, что это все...
10: Как-то проверили, да? Как-то ввели, да, мы поняли.
5: Да-да-да, но в целом, да, если мы говорим про уровень бойцов и про уровень боев, то лига ACA не уступает UFC в основном, да, и вот даже если мы говорим про уровень спортсменов, то... неоднократно слышал рассказы о том, как наши ездят туда в кемпы, в американские, и бьют тамошних звезд UFC. Понятно, что это все не выкладывается, понятно, что это все за занавеской, да, но при всем при этом, то есть они говорят, ну, а и я побил там человека, который в топ-10 UFC в спарринге, да, но при всем при этом меня не знают пока еще, да, то есть... Мы говорим, что UFC в топе именно по степени раскрутки, по степени своей известности. Да, ну и понятно, что у них бои тоже в порядке.
10: Да, здесь, но в чем феномен того, что, как вот ты сам сказал сначала, что мы первые впереди планеты всей по мордобитию, а не по футболу. В чем феномен популярности смешанных единоборств? Они просто, мне кажется, взлетели... Ну, с 2020 года, когда Хабиб с Конором дрались, мне кажется, вот это вот был такой всплеск, и он до сих пор не угасает.
5: Ну, да, конечно, бой Хабиба и Конора, который, правда, был в 2018 году.
10: В 2017, да, это... прошу прощения. В 2020 Хабиб уже закончил.
5: Да, да, да. И, то есть, понятно, что это тоже дало всплеск, да, но в целом-то бои-то из нас никогда никуда не уходили. То есть мы как дрались лучше всех с... времен царя Гороха, так, в общем-то, и продолжаем. Причем это же касается не только боев смешанного стиля, да, возьмите там последний чемпионат мира по боксу, да, мы там, у нас 13 золотых, то есть это половина, да, и плюс там еще там куча, понятно, что не было американцев, там британцев, но это их проблемы личные. Возьмите чемпионаты по борьбе, да, мы везде первые. Чемпионат по самбо — это просто открытый чемпионат Дагестана, любой турнир, да, там, ну, по тэквондо очень сильно выступаем, по тэквондо ВТФ. Там у нас есть олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Так, про борьбу сказал. Ну, вот в дзюдо, кстати. В дзюдо, вот, смотрите, да. Там турнир большого шлема, да, то есть там тоже наши постоянно в
10: медалях. И Налтасоев у нас есть, между прочим.
5: Вот, опять же, да, и не только он, там у нас и девочки.
10: Арбузов у нас есть тоже. В дзюдо, Адамян.
5: Да, вот. Так что у нас, в принципе, культура единоборческая, она всегда была очень хорошо развита. Вот, а смешанные единоборства и вот эти поединки, эти звезды, они только лишь подталкивают интерес к этому. Просто здесь еще какой момент есть, что для многих это такой, поскольку вид спорта индивидуальный, да, это очень хороший социальный лифт. Угу. То есть ты можешь попытаться, сейчас просто еще в чем проблема большая, и в чем, в том числе на Северном Кавказе, что предложение превышает спрос. То есть бойцов стало слишком много, и они все слишком высокого уровня, им просто негде драться. Потому что турниров сейчас не так много, и в России в частности. В UFC они вообще от нас плачут, да, потому что там одни дагестанцы, ну и там просто россияне, да, что они сейчас все пояса заберут. И это, в общем, вполне реально. То есть если там выпустить их всех, то там никого из американцев и других не останется. Наши всех побьют просто. И им это невыгодно. Так что...
10: Ну и мы еще вернемся к нашим в UFC, а вот поговоря про популярность других единоборств, что у нас очень популярные, в принципе, у нас всегда не только популярные, но и могут похвастаться хорошими результатами и бокс, и дзюдо, и борьба. Ну вот завтра будет Мурат Гасиев защищать свой чемпионский титул в тяжелом весе по боксу. И после того, как Александр Усик ушел, у него теперь это регулярный он чемпион, основной, настоящий. А шума в медиа нет. Как будто он, ну, буднично наш чемпион будет защищать свой титул. Про то, что Конор Макгрегор возвращается в тот же день в октагон, говорят больше, чем про то, что Мурат будет защищать основной титул чемпиона мира по боксу. Тебе не кажется, что единоборство уже даже бокс обошли по популярности?
5: Но...
10: И это немного проблема.
5: Ну, опять же, да, то есть в России, наверное, да, так и есть, но бокс – это классика в целом. Но у нас, в принципе, дела с профессиональным боксом в нашей стране обстоят чуть хуже сейчас, чем с боями смешанного стиля, к большому сожалению, потому что, по сути, есть только два промоушена, которые проводят турниры по-настоящему высокого уровня. Это вот IBA, где Мурат Гасиев будет боксировать, и RCC. То есть все остальные, они... проводят, ну, не хочется говорить местечково, да, но просто очень редко и не такого уровня. Денег просто нет проводить турниры по-настоящему большому. Зарабатывать так пока и не научились, к сожалению, большому. Поэтому это все чистый альтруизм. В смешанных единоборствах ситуация чуть другая, турниров побольше. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы это было в разы больше, да. Но тоже сейчас ситуация непростая, сами понимаете. Да, действительно, сейчас смешанные единоборства по своей популярности в нашей стране бокс точно обходит. Вот здесь никаких вопросов нет. Но если мы говорим про общемировые тенденции, то бокс – это классика, и боксеры же намного больше, например, зарабатывают ММАшников в целом. И гонорары там несопоставимые, поэтому и бойцы смешанного стиля очень часто переходят именно в бокс, да, и сейчас мы тоже видим подобные вещи. Ну да, Мурат Гасиев будет завтра боксировать, там буду на этом мероприятии, вот, но соперник поменялся.
10: Да, из-за вмешательства гадалки якобы.
5: Ну, не совсем, не совсем, да, потому что гадалка-то запретила как раз Джо Джойсу боксировать с Муратом Гасиевым. А он будет боксировать с Артемом Сусленковым. Ну, нашли парня из Германии. Ну, посмотрим, сколько он сможет продержаться.
10: То есть ты так думаешь, что тут вопрос не в том, кто победит, а в том, сколько продержится немец против Мурата Гасиева?
5: Ну, мне кажется, да, потому что на таком коротком уведомлении у него в целом неплохая любительская база. Мы с ним вчера поговорили. Он говорит, ну, понятно, что он хочет воспользоваться этим шансом, но он же не готовился к этому бою. И периодически он допускает в поединке ошибки, которые для Мурата Гасиева просто как вот сигнал для того, чтобы не надо отделить ему голову от туловища. И как только Питер, как только он застрянет в какой-то момент, да, у него бывает такое, то, скорее всего, поближе познакомится с Канвасом.
10: Так, хорошо, тогда давай вернемся еще к UFC. Вот ты сам говорил, что в смешанных единоборствах денег меньше, чем в профессиональном боксе. Почему они тогда так привлекают? Вроде ты говорил, что это социальный лифт, понятно. Но он уже достиг как будто верхнего этажа. Переизбыток бойцов есть, в боксе при этом гонорары больше, но почему-то все равно все ходят на смешанные единоборства, занимаются смешанными единоборствами.
5: Гонорары больше у избранных, конечно же, да, мы же говорим про общую температуру по больнице. То есть там парни уровня там, Александра Усика, Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, да, и там Флойда Мэйвезера, они, конечно, получают. А все остальные это они не столь богаты, откровенно говоря.
10: Но тут Конора Бена недавно приводили в пример, враги UFC, Эдди Хирн, что, мол, в мире не особо знают, кто такой Конор Бен, а он получает за один бой больше, чем топовые чемпионы UFC. Где справедливость? Мол, уходите, люди, из UFC и приходите в мой боксерский промоушен. Как тебе кажется, это реалистично, что в конце концов мы уже настолько приблизились к пику популярности смешанных единоборств, что топовые звезды захотят больше денег, не получат их и скажут, ну, все, мы пойдем в другие виды спорта.
5: Ну, так и происходит же. Ведь так и происходит. Ведь все чаще и чаще бойцы смешанного стиля начинают боксировать. Там тоже Фрэнсис Нганну пробовал свои силы.
10: Ну,
5: и мы
10: пробовал,
5: помним, чем
10: да.
5: Это все закончилось, да.
10: Ничьей и поражением.
5: Ну, поражением еще каким, да.
10: Зато потом, после ничьи сколько разговоров было.
5: Ну, там, ладно уж, давайте, как они договорились, так они и сделали. То есть,
10: это как-то, а, ты так думаешь? Ну, ладно.
5: Ну, да, я свечку не держал, но просто Энтони Джошуа все показал, who is who. Поэтому здесь, тем более, доподлинно известно, что Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну, они вообще спарринговали. То есть, до этого, поэтому...
10: Ну...
5: Такой между собойчик они раскатали, да, но вот еще и Тайсон Фьюри для пущей убедительности упал в нокдаун.
10: Да. Ну вот возвращаясь к тому, что Россия главная страна в мире смешанных единоборств, это признал американский спортивный канал ESPN, Ислам Махачев на первом месте в рейтинге, Петр Ян на третьем месте в рейтинге. Что дальше? Оба они не молодеют. UFC, как ты сам говорил, вроде бы теперь попридерживает бойцов из России, потому что их слишком много, и они слишком хороши. Есть у нас достойная смена? Какие прогнозы у тебя на ближайший год-два?
5: Ну, сейчас очень скоро в 70 килограммов перейдет Усман Нурмагомедов, который тоже всем там раздаст мзды. А потом есть же еще Умар Нурмагомедов, который не сказал своего последнего слова. Есть Мавсар Евлоев, который является официальным претендентом.
10: И его держат. А. Он официальный претендент, даже сам чемпион говорит, я хочу подраться с этим парнем. Из всех претендентов он самый достойный.
5: Уже, они уже не отвертятся. Они уже никуда не денутся здесь. То есть здесь совершенно точно, что Мавсар официальный претендент, и этот бой обязательно состоится. То есть он Лерона Мерфи побил, все, извините, тут уже дальше ехать некуда. Потом, ну, надеемся, что наши тяжеловесы все-таки, да, покажут себя. И Александр Волков наконец-то получит свой титульный шанс. И Сергей Павлович тоже что-нибудь попробует, кому-нибудь лицо начистить. Но, опять же, да, это уже люди, которые близки к тому, чтобы пойти со сцены. Молодых тяжеловесов, таких крутых, такого уровня пока я, наверное, сейчас на текущий момент и не вспомню. В ПФЛ, вот если бы Вадим Немков перешел бы в UFC, вот это был бы номер, конечно. Вот это было бы прям...
10: Ну, Вадим, во-первых, тоже не молодеет. Во-вторых, он все время говорит, что там ему предлагают не самые лучшие условия. Мол, в ПФЛ не так неплохо кормят. Мол, зачем мне в это UFC?
5: Ну, конечно, нет. Можно понять, да. Можно понять, почему наши звезды российского ММА, такие, например, как Эдуард Вартанян, да, или как там Александр Шлеменко, которые настоящие звезды здесь... И идти там в тот же контендер драться за 10 плюс 10, им вообще никакой выгоды нет.
10: Ну, Шлеменко-то уж сколько лет?
5: 76.
10: Да, ну, может быть, примерно столько.
5: А, это столько боев он провел. Не, он мне ровесник, ему 42.
10: Но все равно это очень впечатляющая статистика. И по годам, И по боям, мне кажется, уже поздновато. Но, тем не менее. Ну что ж, будем надеяться, что дальше тоже будут у нас популярны смешанные единоборства, и будет смена поколений. Ислам в августе вот дерется. Петра мы пока не дождемся никак объявления о бое, но будем надеяться, что Ислам благополучно проведет первую защиту титула в полусреднем весе. И будем болеть завтра за Мурата Гасиева. Он будет отстаивать свой полноценный чемпионский титул. Титул боксерский. Роман, спасибо большое, что не забываешь про нашу программу. Напомним, это был Роман Мазуров, спортивный комментатор, специалист по боевым видам спорта. С ним мы говорили о том, что Россия стала сильнейшей страной в мире смешанных единоборств. А после паузы поговорим про то, как Россия стала сильнейшей в роллер-спорте. Оставайтесь с нами.
0: Наша трибуна. Быть рядом со своей страной. Это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
11: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
13: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
12: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио.

0: цикл поменялся. То есть изначально было про эффективность, потом было про осознанность, а сейчас больше про чувства. Мы даже можем это наблюдать. Смотри, если мы вспомним там, до 90-х и 90-е, это давай работай, работай, работай, с нулевых появляется осознанность. Нам нужно понимать, осознавать духовные практики, искание себя в каких-то психоделических вещах, трансерфинг, холотропное дыхание и прочие-прочие штуки. А потом вдруг в какой-то момент, наверное, культура эмо, такое, как первый камушек, да, нужно проявлять эмоции, предъявлять себя, что я чувствую, и люди потихонечку задумались о мыслях. Культура меняется, меняется отношение к тому, что происходит во внутреннем мире. Недалече, как сегодня утром, я написал такой афоризм, что... Да, я как себя прочитаю, зацитирую, а то я боюсь соврать. Сейчас, секунду. Одну секунду.
1: Давай, поковыряйся пока.
0: Точность. Итак, массовая культура формирует фреймы, фреймы формируют мнение, мнение становится частью массовой культуры. То есть, вот оно замыкается. Вот массовая культура – это то, что мы видим в окружении. Вот тема культура, она сформировала определенную точку мышления, разум и предъявление чувств. То есть, я могу предъявиться чувствами. Потом сформировалось мнение по поводу того, что ты можешь это предъявлять, показывать и каким-то образом с этим оперировать в окружающем мире. И потом мнение становится частью массовой культуры, то есть, становится, формируется... возможность предъявлять себя, в том числе и с психологической точки зрения. Я хочу рассказывать о своих проблемах, которые меня гложат внутри. Если раньше я чувствую проблемы, но это никому не интересно, ни для кого не значимо, ни для страны, ни для государства, ни для кого я должен пахать. Потом я должен понять, что со мной происходит с окружающим миром, то сейчас это «а что я чувствую?» И могу ли я предъявиться теми чувствами, которые во мне есть? А причем, если подобным вещам приходили люди более позднего возраста, там 45+, то сейчас это действительно рамка сдвинулась в сторону более молодых ребяточек. Почему? Потому что, опять же, культура формирует и предлагает, и пропагандирует предъявление собственных чувств. А за чувствами стоят потребности, а за потребностями стоят границы. И вот таким образом мы имеем дело с чем? Что люди научились предъявлять собственные чувства, понимать, что они хотят, и выстраивать границы. Поэтому вот и живем мы сейчас среди таких людей, которые точно знают, чего хотят, и не боятся об этом сказать. Но это поколение гораздо моложе, чем мы с вами.
1: Да? Это начиная от 18?
0: Ну, это начиная от 10-12.
1: Даже так?
0: Конечно.
1: Совсем детишки?
0: Да, совсем детишки. Я на свою дочку смотрю, ей 13 лет. Она четко может выразить свои чувства, эмоции. Она знает, что она хочет. И она не боится отстаивать свои границы. А границы появляются там, где есть понимание собственного «я». А собственное «я» – это концентрат потребностей. То есть, что я хочу от этого мира. Исходящее из тех условий, в которых я живу, и тех способностей, которые у меня есть. А адекватный взгляд на самого себя – это когда ты можешь сопоставить, что у меня есть, чем я обладаю, и как я могу это использовать. Ну, то есть, мои врожденные способности, условия, которые мне даны в окружающем мире, да, и к чему я это все приложу.
1: Ты хочешь сказать, что поколение, вот, например, там твоей дочери, да, 10-12, они в будущем будут лучше справляться со своими психологическими проблемами?
0: Лучше, это вопрос относительный, потому что одни проблемы уходят, другие проблемы приходят.
2: Если они не будут справляться лучше с проблемами, которые будут в их время, они не выживут. На самом деле, каждое поколение лучше предыдущего. Иначе бы мы не выжили. Это эволюция.
0: Адаптация.
1: Ну да, ну не скажу, что лучше, более усовершенствованное.
0: Адаптированное.
1: Адаптированное.
0: Адаптированное, да.
2: А лучше, под свое хуже. Время, под свою реалию.
0: Конечно, да. Условия меняются, меняется и поколение. И поэтому сравнивать, кто лучше, кто хуже, нет никакого совершенно смысла.
1: Мне нравится, да, знаешь, когда
0: куда... А, раньше-то было лучше.
1: Даже в сфере искусства, да, куда подевались Толстые, Достоевские, куда подевались великие художники.
0: И слушай, они остались. Я был недавно в Грузии. Страна, которая произвела на меня очень большое впечатление. Я там был в музее современного искусства.
1: Так.
0: Я сейчас не воспроизведу фамилии авторов полотен и скульптур, которые я там наблюдал, но, знаешь, это шедевры. Просто...
1: Там грузинские художники?
0: Да, там грузинские художники. Просто это недавно было актуально. То же самое я могу сказать и про наше современное концептуальное искусство. Это гениальные произведения. К сожалению, у нас есть такой интересный феномен. Мы любим хай то, в чем мы живем.

0: Ну, есть, да. Есть ощущение того, что где-то лучше. И где-то это не обязательно территориально, это еще и во времени. То есть дальше в будущем будет хуже, деградация, вот и появилось все, мозг расплавился. А раньше тоже там что-то не умели, точнее, раньше там вот классики были там замечательно, великолепно, а вот мы какие-то никакие. Вот, и мы не ценим то, что мы имеем. А если задуматься, а что это несет, какие в этом посылы, как я могу это использовать? Вот есть хороший принцип утилитарности, как я могу использовать ту действительность, в которой я нахожусь, как я могу использовать это время, в котором я нахожусь. И от этого, кстати, большинство психологических проблем возникает, что люди не принимают то, в чем они живут, как они живут, и самих себя, и возникают те самые психологические проблемы, с которыми мы ежедневно сталкиваемся.
1: Кризисы.
2: Да.
0: Кризисы.
2: Мне кажется, я бы это объяснил следующим. Раньше я себе такой ответ давал, почему сейчас нету там Достоевских, Толстых и, там, я не знаю, Брейгеля-младшего, например, да? Потому что мы за отсутствие вот таких произведений искусства платим технологическим удобством, вот, с одной стороны.
0: А я могу это объяснить другим образом. Ну, это воронка искусства. Сколько авторов ты можешь назвать в культуре там, 20 века известных, растиражированных? Да по пальцам пересчитать. Ну, там, ладно, сотня человек. А сколько авторов сейчас?
2: Но вы... 20 век богат, особенно если мы с серебряного века
0: богат,
2: начинаем.
0: Богат. Я имею в виду, что это все равно ограниченное количество людей, потому что была недоступность технологии презентации собственного искусства. То есть для того, чтобы мне издать какую-то книгу, вот пускай я 7 пядей во лбу, мне нужно было что? Найти издателя, найти издательство, это все издать и вложить в это деньги, чаще всего свои. Ну, когда появился Советский Союз, то, соответственно, союзы писателей, тебе туда еще вступить нужно.
2: Ты еще попади туда.
0: Попади туда. То есть это все равно ограниченность какая-то. А с развитием технологий напечатать книжку может каждый. А выложить ее на каком-нибудь ресурсе электронной печати, так вообще элементарно. Авторов много.
2: Хочешь в физике это сделать? Объяви сбор донатов. Тебе денег скинут.
0: Там, да, без,
2: например,
0: проблем.
2: Кто тебе в сети читает, захочет твою книжку в физике иметь, ну, он тебе там скинет сколько.
0: Так вот, и с появлением сетературы, так называемой, да, литература, выросшая в сети, она стала массовой, повсеместной. Взять тот же самый «Живой журнал», там множество гениальных авторов.
1: Это стало обыденностью.
2: И он живой до сих пор, этот «Живой журнал».
0: Конечно.
2: Он никуда не делся.
1: И если такого автора условно поместить туда в прошлое, вполне вероятно, что он будет не хуже Достоевского,
0: конечно,
1: не хуже какого-нибудь другого известного писателя того времени. И обратите внимание еще на такой момент, что в то время, да, Серебряный век, допустим, когда они были в свое время вот этими авторами, они были не такими известными, не такими широкими, а потом уже многие прославились, когда умерли, например, да, вот тогда
0: было
1: их
0: такое,
1: произведения,
0: да,
1: стали. Или там, если мы говорим про картины различные, в общем, разные творческие люди. И широкую публичность они получили гораздо позже. Поэтому мы не знаем, допустим, а как будет сейчас, угу, вот с тем творчеством, которое сейчас, и кто станет известным впоследствии. Да, что следующие поколения разглядят в этом, чего не видели, чего не видим сейчас мы.
0: Да, а потом, так, через 20-30 лет, консервация российской действительности в литературе Пелевина в начале нулевых.
2: Да, научную работу.
0: Научную работу кто-нибудь.
2: А я не сомневаюсь, что оно появится. Свое Generation P тоже, в принципе, классическое.
0: Это
2: произведение классическое абсолютно.
0: Это просто музей 90-х. Ты берешь каждый образ, который там прописан, он имеет четкое отношение или отсылку к какому-то определенному человеку, культурному условию или явлению.
2: Плюс надо тоже понимать, что в 19 веке, в том же самом, там тот же Достоевский, они литературой буквально жили, потому что у нас, ну, по пальцам можно пересчитать писателей, которые, ну, реально зарабатывали этим. Достоевский этим зарабатывал, потому что ты как это, роман-фельетон, то есть ты написал главу там где-нибудь в «Отечественных записках», тебе там денежка упала, грубо говоря, от издателя. Толстому было наплевать, понимаешь, ему страна там, государь не разрешила, ну, Каренину печатать, он сказал, да ладно, он взял и на свои целый тираж замутил. То же самое с Тургеневым, который вообще о деньгах не думал. С Пушкиным посложнее. Там, что называется, у кого-то щи пожиже, у кого-то бисер помельче. У Пушкина все-таки бисер был помельче. Вот. А Достоевский, он еще стал тем, кем он является, потому что он этим буквально жил. У него нормальная жизнь началась, только чего ты улыбаешься?
0: Кстати, о Достоевском.
2: Давай.
1: И о психологических проблемах.
0: У него было проблем.
2: Мы сейчас отчем.
1: Которые он явно недооценивал.
0: Например, игромания.
2: Да, да. Вот, кстати, следующий вопрос, Лиза, кстати, вам хотел задать. К вам, как практическому психологу, можно выделить топ-5 проблем, с которыми сейчас люди обращаются?
1: Панические атаки. Очень много КПТСР, потому что очень много ВДА. Я поясню, это взрослые дети
0: переводи
1: алкоголиков.
0: Переводи термины, да, то не знаю.
2: Взрослые дети алкоголиков,
1: да,
2: ВДА.
1: Взрослые дети алкоголиков, и, соответственно, они страдают, как правило, КПТСР.
0: Переведи, что такое КПТСР.
1: Это комплексное посттравматическое стрессовое расстройство.
2: То есть, не значит, что они тоже пьют, а просто…
1: Нет, конечно, нет. Как правило, такие, наоборот, очень часто не пьют, да, лишь бы не стать такими, как их родители. Ну, а некоторые идут, собственно, по той же дорожке.
2: Как я это понимаю?
1: Так вот, и, собственно, допустим, ПТСР – это единичная травма, да? Человек пережил какое-то событие, какое-то насилие, ну, в общем, какой-то ужас с ним произошел, и это единичное. Вот это ПТСР. У него потом ужасы, флешбеки, кошмары и так далее. А КПТСР, то есть комплексные травмы, с ним это происходило много и долго. Да, и, естественно, жизнь там в семье с зависимыми людьми, с зависимыми родителями – это очень много различных травм, да, и это будет, конечно же, влиять на личность человека, сильно снижать качество жизни, сильно менять его картинку мира и то, как он видит сам себя в том числе. Вот. Вот это потом…
2: Ну, собственно, лудомания та же самая.
1: Зависимости, да.
0: Игровая зависимость. Я тут переводчиком буду. А то не все радиослушатели знают, что такое лудомания. А то подумают, что-нибудь пошлое такое.
1: Давайте, я бы даже сказала так, не только зависимости, но компульсии. То есть это какое-то навязчивое поведение. Да, это может быть компульсивное переедание, шопоголизм, да, когда люди вот вещи приобретают в очень больших количествах, которые им не обязательно нужны, там, собиратели, которые домой, ну, буквально они хлам несут, да, у них там заполнено. Да, да, да. Вот, компульсий тоже очень много. Но...
2: ОКР то же самое, то есть, как там,
1: но это уже психиатрия.
2: Расстройство. Это уже не к вам. Все.
1: Это уже, да, это уже уровень патологии, там уже мозг.
0: Кстати, некоторые психологи берутся за это, Лиза, извини, что перебиваю, и это не совсем верная штука. Здесь
1: согласна.
0: Лучше обращаться в психоневрологический диспансер или к врачу-психиатру, психотерапевту по месту жительства. Да. Психологи могут браться за это сколько угодно, но это все-таки уже область психиатрии.
2: Здесь уже,
1: согласна,
2: да, и медикаментозное вмешательство нужно. Да. Продолжайте, простите.
1: Ну, я, собственно, озвучила. Ну, а тут моя картинка может быть искажена, да, потому что я, в принципе, позиционирую себя как достаточно узкий специалист именно по этим проблемам, поэтому люди ко мне с этим и обращаются. Если ко мне обращаются с чем-то другим, я перенаправляю к коллегам к своим, с тем, с чем я не работаю, потому что, может быть, вполне сейчас очень распространенные какие-нибудь семейные конфликты, да, но я, например, не семейный терапевт, и я не беру там в консультацию пары и так далее, я перенаправляю уже к соответствующим другим специалистам. Ну, вот по моим клиентам и по тому, с чем я работаю, получается вот такие истории. Панические атаки, травмы и зависимости, компульсии.
2: Это можно в основном отнести, в принципе, к молодым людям, вот то, что вы сейчас перечислили. Зависимости – это к более старшим, наверное, нет?
1: Нет, нет, я бы не сказала. Я, знаете, разница больше в том, кто чем увлекается. Вот
2: да.
1: Так. То есть более старшие – это, как правило, алкоголь.
2: Так.
1: А более молодые, у них различные химические вещества, скажем
2: запрещенные.
1: Так, запрещенные, естественно, нам вот даже не совсем известные. Вот. И да, у молодых еще больше вот, наверное, таких… Нет, ну тут тоже сложно прям, знаете, какую-то статистику серьезную дать.
2: Нет, я не прошу. А панические атаки – это в основном молодые ребята?
1: Да, да.
2: Когда разбираете, можно общий вывод сделать, чем они, как правило, вызваны?
1: Страхом смерти.
2: Внезапно. То есть человек настолько в себе закопался, что он довел себя до вот этого состояния,
1: нет,
2: сейчас что-то случится.
1: Это происходит неосознанно, и человека в моменте, когда его, собственно, паническая атака накрывает, он не осознает, что он сейчас боится умереть. То есть у него учащается пульс, у него начинается тремор, да, у него начинается вот эта самая паника, он такой, что со мной происходит, я не понимаю. Но корень... Ну, тут Женя со мной может, кстати, не согласиться, он тоже работает с паническими атаками.
0: Да, не соглашусь, но я помолчу.
2: Мы сейчас всем дадим высказаться, продолжайте.
1: Вот. И у него происходит такой эмоциональный регресс, именно эмоциональный, памятью он может не помнить, что с ним произошло, а эмоционально его погружает в то состояние, когда он где-то был близко к такому моменту, что я сейчас умру. Потом ситуация закончилась, но у него это отложилось, и он встречает в своей жизни какой-то триггер, который ему эту ситуацию напоминает. Фобии еще часто похожим образом работают. То есть человек не помнит, что именно его там напугало первый раз и почему ему показалось, что он сейчас умрет. Но потом, когда он встречает подобный триггер, у него включается эта самая реакция.
2: Тело-то помнит?
1: Да, да.
2: Да, Жень, ты хотел свою коррективу внести.
0: Да нет, в общем, Лизавета все правильно сказала. Единственное, чтобы я добавил, что страх смерти является одним из симптомов панической атаки. Не могу сказать, что корнем, а корень, как мне кажется, в чем суть страха смерти? Страх смерти – это страх нереализованной жизни. То есть человек боится не умереть как таковой, а он боится не прожить дальше и не осуществить все то, что лежит в основе его сути.
2: Типа что уже все?
0: Что уже все, да. Как же пожить-то чуть-чуть-то хочется, а я вот это не сделал, это не сделал, это не сделал. Поэтому в основе панической атаки лежит некий экзистенциальный кризис. И они, как правило, эти панические атаки появляются тогда, когда идет фазовый переход человека от некого состояния, которое у него до этого было, к чему-то новому.
2: Я бы это даже экзистенциальным ужасом назвал.
0: Экзистенциальный ужас, да, абсолютно верно. То есть, вот он там себе жил да жил, и вдруг понял, что на работе он работать не хочет. Почему? Потому что вообще у него другое предназначение. Он там всю жизнь мечтал рисовать, стихи писать, а тут он вдруг вынужден в аптеке работать там с 9 до 21. И у него такое паническая атака, паническая атака, потом перелом
1: каждый
0: ноги,
1: раз,
0: руки.
1: Каждый раз, когда в аптеку приходит.
0: Каждый раз, когда в аптеку приходит. То есть триггер, да, действительно, он есть какой-то определенный, вот, но срабатывает это на изменение жизни. И второй момент, как правило, оно, панические атаки являются одним из симптомов выхода тревоги. Что такое тревога? Тревога – это концентрация, скажем так, контейнер, внутри которого живут невысказанные эмоции и запертые потребности. То есть человеку хочется что-то высказать, что-то предъявить, как-то себя реализовать. У него есть потребности, которые он хочет реализовать, но неважно какие там – в работе, в доме, в семье, в проектах своих индивидуальных, творческих, а вот почему-то нельзя, да, вот он в каких-то рамках находится. И тогда, когда он не может высказаться и выразиться, он это внутрь себя закрывает. А когда у него так периодически в этом контейнере во фляге свистеть начинает, у него изначально выходит три эмоции. Первое – это гнев, потом вина и стыд, а потом страх. Так вот этот гнев начинает трансформироваться в соматические реакции. То есть гнев направлен не на окружающих людей, а на самого себя. И вот это как раз и есть та самая паническая атака, когда сердечко начинает колотиться, когда ЖКТ начинает жутко работать, живот бурлит, все в тебе кипит непонятно как, то ты плачешь, то ты смеешься, у тебя вегетативная реакция пошла.
2: Боишься задохнуться.
0: Боишься задохнуться, а это вот самые частые симптомы. Это нарушение в сердечно-сосудистой системе, повышение артериального давления, отсюда головокружение, тошнота. Здесь же может быть учащенное сердцебиение, учащенное дыхание, вот эта вегетативная реакция, пардон, и страхи, которые появляются. Вот страх смерти – раз, и страх безумия, и страх заболеть, болезни. Если мы говорим про страх смерти, мы его уже описали, это как страх нереализованной жизни, а если мы говорим про страх безумия и страх болезни, это страх потери контроля, то есть я не контролирую свою жизнь. каким образом не контролирую. Если я сойду с ума, я не контролирую ее через голову. Если я заболею, то я не контролирую те процессы, которые происходят в жизни. Соответственно, я неэффективен, я не могу соответствовать этому обществу, я не могу обеспечивать семью, себя, еще кого-то.
1: И лучше умереть тогда.
0: И лучше умереть, и вот это начинает зацикливаться. То есть, получается такой патологический круг. То есть, чем больше паническая атака, тем больше ужаса, который возникает, тем выше риск возникновения панической атаки.
2: Это существует ли риск того, что это может в хронику перейти?
0: Да, конечно. Хронизация процесса – это будет переходить в генерализованное тревожное расстройство. Пока у вас есть панические атаки, это говорит о том, что у вас процесс запущен, и организм бьет в набат. Обрати внимание на то, каким образом ты живешь. Телесно, физически, духовно, эмоционально, психологически, социально.
1: Еще с этим можно что-то сделать.
0: Еще что-то можно сделать. А когда он уже такой, ну все, ладно, ну хватит, ну, ты все равно никак не реагируешь. Я лучше полежу где-нибудь в стороночке. Вот дальше уже депрессивное расстройство начинается.
2: Ну это уже трясина.
0: Соматизация. Да.
2: Затягивает все.
0: Да, психосоматика начинается.
2: Как понять человеку, кому ему все-таки идти, когда возникают психологические проблемы? Ему к психологу или уже все-таки к психиатру?
1: О, хороший вопрос. Давай ты сначала.
0: Боишься?
1: Да.
0: Очень простая штука, на самом деле. Если есть несколько симптомов, которые идут в совокупности, лучше идти к психиатру. Что за симптомы? Они очень простые, на самом деле. Первое – это расстройство сна. Вот жил да был, у тебя было все нормально, вдруг у тебя сон либо короткий, либо длинный, либо кошмары начали сниться. Это не один день, а это вот на протяжении там, недели, двух. То есть, обычно длительный процесс. Второй момент – это что-то связанное с едой, с питанием. Ты похудел, ты там, наоборот, набрал. Вот что-то у тебя с едой, с пищей. Или у тебя монодиета какая-то началась. Ты там начал есть, мой любимый пример, рис с тунцом. Вот ты его ешь. Ну, к примеру, да. И больше ничего. Одну морковку ты ешь. Или там зеленый горошек.
2: Потому что не хочешь больше ничего.
0: А вот не знаю, выбрал ты этот компонент, и все. Больше другое ничего не ешь. Или там, например, в спортивное питание уходишь, да, спортпит. Вот только это и ничего более. То есть, когда диапазон пищевых привычек резко сужается.
2: Угу.
0: Следующий момент. Это касается сексуальной активности.
2: Либидо.
0: Ну, либидо как одна из частей, да, то есть это влечение, то есть либо много, либо мало, причем и в одну, и в другую сторону указывает на то, что какой-то процесс идет. То есть у тебя есть какая-то привычная форма сексуальных взаимоотношений, если она резко меняется в сторону изменения количества, либо извращения, значит, это говорит о том, что у тебя что-то не так.
2: То есть, если человек, либо он гиперактивен в сексуальном плане, это проблема, и если этого вообще нет, это тоже проблема.
0: Да, конечно. То есть, в любую сторону, и туда, это всегда проблема. И если идет форма изменения сексуальных предпочтений, то есть, тебе никогда подобных форм не хотелось, тут вдруг захотелось непонятно с чего. То есть, опять же, на непонятно с чего. То есть, если есть какие-то вещи тебе предрасполагающие к этому, тогда понятно. Вот. И далее что? Изменение физической активности вообще. То есть, двигаться не хочется или, наоборот, слишком ты подвижен. То есть, каждый раз, когда дело касается сна, еды, сексуальной активности, физической активности и еще пятый компонент – это гигиена. То есть, ты обращаешь внимание на то, что ты себя как-то не так в гигиеническом плане ведешь. Например, там, мыться перестал или, наоборот, чистюлей стал, то желательно к врачу-психиатру обратиться.
2: Угу.
0: Потому что это все уже такая, знаешь, штука достаточно серьезная, да, и нездоровая.
2: Угу.
0: Вот. Если подобных вещей нет, и ты относительно адаптирован к окружающей жизни, то есть вопрос нормы и патологии – это вопрос адаптации. То есть тебе, если такая жизнь не мешает, окружающим не мешает, значит, все нормально.
2: Если тебе плохо…
0: Если не только тебе, но и окружающим с тобой плохо, значит, нужно к психиатру. Потому что очень часто при психических заболеваниях отсутствует критика к собственному состоянию. Если все вокруг говорят, да иди ты в конце концов помойся, от тебя воняет, смердит. Но тут опять же тактичность людей зачастую не позволяет высказать так напрямую.
2: Угу.
0: И мне очень понравилось, я вчера смотрел какой-то такой маленький ролик, там мужчина… такой достаточно одиозный, говорит, если все вокруг говорят, что ты дурак, прислушайся. Очень категорично, но, знаете, я бы на самом деле к такому высказыванию тоже бы прислушался. Если все вокруг говорят об одно и то же, значит, есть в этом крупица истины. Мне нужно сопротивляться, и нужно на себя немножечко объективненько посмотреть. Может быть, это заговор внешний, да? Но тогда, когда ты веришь в заговоры тотальные, это тоже причина.
2: Ну, тут тоже, да, надо понимать, где стоит присмотреться, а где просто эта красивая фраза, вот эти контактовские еще из 10-х годов. Если тебе все плюют в спину, значит, ты впереди.
0: Даша, не лишено смысла.
2: Да, как бы вы охарактеризовали ситуацию, когда к вам, к психологу, к практическому, когда уже в ПНД.
1: Лиза.
2: Да, простите, ради бога.
1: Все в порядке. Когда стоит обращаться к психологу? Когда есть какая-то ситуация, которая повторяется, портит качество жизни и никаким образом не разрешается. Соответственно, это повод обратиться к психологу. То есть, что это может быть? Вспышки гнева. Да, вот молодая мама выгорела, начинает срываться, кричать на ребенка, но потом она чувствует вину. Я понимаю, что я не хочу на него кричать, но я ничего не могу с этим делать, и это происходит снова и снова. Да, вот это вот повод. Мне чего-то хочется, но я не могу в это пройти. Мне там надо пойти устроиться на работу. Мне надо пойти сдать экзамен на права, там, не знаю, в институте. Еще что-нибудь, но там меня все стопорит, я не могу никак собраться с этим.
2: Переступить чаще.
1: Да, переступить. То есть, если человек еще способен со стрессом, со страхом, но сделать это, да, как бы может справляться самостоятельно. Если нет, то обратитесь к психологу, вас там не покусают, с вами там будут разбираться, откуда этот симптом и что с ним, собственно, делать. Потом, соответственно, ну, в моем случае еще можно к таким, к практическим психологам, да, обращаться, если есть флешбеки, воспоминания, да, навязчивые, какие-то кошмары. Соответственно, это на самом деле портит качество жизни людей. Да, вот ты, не знаю,
0: что. Но это к профильным психологам, именно таким, как ты, например.
1: Да, да.
0: Те, которые занимаются травмой и зависимостью.
1: То есть, ну, такие психологи это, как правило, и указывают, да, они указывают свой инструментарий. Тут еще стоит пояснить, действительно, что есть психологи-консультанты, это такие специалисты, к которым надо обращаться, когда нужно просто разобраться в чем-то. Я не понимаю, я не могу принять решение, я не знаю, какой мне здесь совершить выбор. И тут надо понимать, что психолог вам не скажет, что здесь правильно выбирать, да? А он будет разбираться в ваших чувствах и в том, что вас там.
2: И мы будем разбираться в следующих программах. Это была тема дня. Елизавета Дубнякова, Григорий Николаев и Евгений Крутых. Прощаемся с вами. До следующей встречи. Обязательно будем помогать вам. Пока.
0: До свидания.
1: Всего доброго.
3: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России нанесли удар 5 авиабомбами ФАБ-500 по переправе ВСУ в ДНР. ВСУ планировали устроить теракт дронами с искусственным интеллектом на военном аэродроме в Ростове. И на выборах Госдумы в бюллетенях будет не более 11 партий. Все подробности далее. Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России разбомбили переправу ВСУ в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Удар был нанесен 5 авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции по насыпной переправе, которая использовалась подразделениями противника в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики. Также 4 авиабомбами ФАБ-500 был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады противника в населенном пункте Захаровка Харьковской области. А в лесополосе в районе населенного пункта Рубленая Харьковской области авиаударом был успешно уничтожен выявленный средствами воздушной разведки пункт управления БПЛА ВСУ, добавили в ведомстве. Искусственный интеллект FPV-дронов для атаки на военный аэродром Ростов-Центральный обучали в Музее авиации Украины. Об этом сообщил ветеран органов госбезопасности Александр Свешников на видео, предоставленном ФСБ. Он подтвердил, что беспилотники были снабжены ИИ-системами с возможностью распознавания целей. На основе обработанных данных они могли распознавать авиатехнику на местах ее расположения на аэродромах. Как пояснил Свешников, в случае атаки это привело бы к выводу из строя взлетно-посадочных полос, ангаров и систем управления воздушным движением, что парализовало бы боевую авиацию на ключевых направлениях проведения СВО. Ранее сегодня ФСБ сообщила о сорванной попытке атаки со стороны украинской военной разведки на военный аэродром Ростова-на-Дону с применением роя дронов с искусственным интеллектом. Всего было изъято 13 БПЛА, боевая нагрузка каждого превышала килограмм тротила. Для совершения теракта ГУР завербовала гражданина России, но тот добровольно обратился в органы безопасности. Дальнейшее проходило уже под контролем сотрудников ФСБ. Из ГУР Украины были получены координаты тайника с дронами. В итоге атака была сорвана на стадии подготовки. Дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили над российскими регионами 376 украинских беспилотников, над 13 российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. Атаки были предотвращены в период с 20 часов четверга до 7 утра пятницы. Во всех случаях были нейтрализованы БПЛА самолетного типа. В предстоящих выборах в Госдуму примут участие максимум 11 политических партий из 17. Это стало ясно после завершения приема уведомлений от политических объединений. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. 6 партий добровольно отказались от предвыборной гонки.
5: Те 11 партий, которые на сей момент проявились и сейчас активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с предстоящей кампанией, то есть в бюллетене, уж точно не будет больше 11 партий. Это я уже могу сказать на 200%. Другие 6 партий, которые, в принципе, могли гипотетически участвовать, они хорошенько подумали и решили, что не стоит. Но это их решение.
4: Для удобства кандидатов ЦИК запустил специальный цифровой календарь в виде интерактивной диаграммы для четкого соблюдения установленных законом сроков. Банк России с сегодняшнего дня вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 26 года. Как сообщили в Центробанке, преобладающие цвета купюры – оливковый и оранжевый. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а на оборотной – Ржевский мемориал советскому солдату. Как уточняет регулятор, новые 100-рублевки обладают усиленным защитным комплексом, включая элементы с изменяемым оптическим эффектом, а также имеют улучшенную тактильную доступность для людей с нарушениями зрения. Новые купюры будут поступать в обращение постепенно. Старые банкноты образцов 1997 и 2004 годов остаются законным платежным средством и подлежат обмену в банках без ограничений. Из России в июне выдворено 14 600 нелегальных мигрантов, почти 30 тысячам не разрешен въезд в страну. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, за период проведения в июне первого этапа операции «Нелегал-2026» пресечено 60 200 правонарушений в сфере миграции. Также выявлены и привлечены к административной ответственности 10 400 недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. Возбуждено 2000 уголовных дел в сфере миграции. Установлено местонахождение 300 лиц, находящихся в розыске. Овощи борщевого набора подешевели в июне более чем на четверть. Об этом сообщили ТАСС в Аккорд. Стоимость свеклы снизилась за год на 39,5%, картофеля на 37%, моркови на 25%, белокочанной капусты почти на 19%, а лука на 12,8%. Сильный дождь, местами сопровождаемый грозой, начнется в Москве и в Подмосковье после 15 часов. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. По прогнозу, за 3 часа может выпасть до 9 миллиметров осадков. Таким образом, на 1 квадратный метр территории может пролиться до 9 литров дождевой воды. Интенсивность дождя постепенно будет спадать, но полностью он не закончится. В целом, общее количество осадков до вечера может составить в городе от 2 до 15 миллиметров. Синоптики напомнили, что до 21 часа субботы, 11 июля, в столичном регионе действует желтый погодный уровень. Ранее в гидрометцентре сообщили, что в ближайшие трое суток Москва и Подмосковье, как и большинство регионов Центральной России, будут находиться под влиянием активных фронтальных разделов высотного циклона с центром над Белоруссией.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Решение о восстановлении российских пятиборцев вступит в силу с чемпионата мира, который пройдет в Китае с 23 по 31 августа. Но мы надеемся, что нам удастся добиться того, чтобы уже на чемпионате Европы в Стамбуле с 3 по 10 августа наши пятиборцы выступили с национальной атрибутикой, заявили в Федерации современного пятиборья России. Хоккейная «Торпедо» объявила о техническом расторжении контракта с защитником Богданом Конюшковым. Это нужно для того, чтобы игрок мог подписать двусторонний контракт с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс», после чего Конюшков останется в Нижнем Новгороде на правах аренды до конца следующего сезона континентальной хоккейной лиги. Вратарь футбольной «Балтики» Максим Борисков в ближайшее время перейдет в ЦСКА. На замену калининградский клуб арендует у «Зенита» Евгения Латышонка, сообщает «Спортс». Латышонок уже выступал за «Балтику» на протяжении 5 сезонов, прежде чем перейти в «Зенит» в позапрошлом году. Защитник Дуглас Сантос и полузащитник Луис Энрике не сыграют за петербургский «Зенит» в матче за Суперкубок России против московского «Спартака». «Это большая потеря, но других вариантов нет», — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Симак. Сантос и Энрике выступали за сборную Бразилии на чемпионате мира по футболу. Их команда вылетела в 1/8 финала, проиграв сборной Норвегии. Матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля в 19:30. Сборная России могла бы дойти до финала нынешнего чемпионата мира по футболу, уверен форвард национальной команды и «Локомотива» Дмитрий Воробьев. «Я не шучу, а почему нет? В футболе нет ничего невозможного. Вы прекрасно видели, что сборную Кабо-Верде никто не знал, а она так провела чемпионат мира», — сказал Воробьев. Сборная Кабо-Верде перед чемпионатом мира занимала 69-е место в мировом рейтинге. Она сумела выйти из группы, сыграв ничью все матчи, но в 1/16 финала уступила Аргентине со счетом 2-3. С вами был Юра Геворкян.
4: Погода. 11 июля в Петропавловске-Камчатском плюс 19-21 градус, переменная облачность, а в Южно-Сахалинске плюс 20-22, кратковременный дождь. В Магадане плюс 10-12, без осадков. В Хабаровске плюс 26-28, дождь и гроза. Во Владивостоке днем плюс 19-21 градус, а вечером грозовые дожди. В Екатеринбурге ливневые дожди и грозы плюс 24-26. В Челябинске дождь, гроза плюс 27-29. В Санкт-Петербурге плюс 28-30, а во второй половине дня местами дождь с грозой. В Москве ливневые дожди и грозы и плюс 25-27. Сейчас в столице плюс 24 градуса. Без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
4: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
8: Слушаем. Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Анапы, Владивостока, Дербента, Волгограда, Донецка, Бахчисарая, Сыктывкара, Великих Лук, Рязани, Великого Новгорода и других городов нашей прекрасной Родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Виктория Карпова. И во втором часе, как и в первом, мы продолжим говорить о самом важном, актуальном и интересном. Ну и, конечно же, не забывайте, что не только в FM-формате, но и в онлайн ведется наша трансляция. Заходите в приложение Радио России. Заглядывайте на сайт «Смотрим», там сохраняются в записи все наши программы. Кстати, и в приложении тоже они сохраняются в записи. За информацией, конечно, отправляю вас на сайт вести.ру и, безусловно, присоединяйтесь к нашим социальным сетям, к мессенджеру «Макс». Там доступна самая последняя актуальная информация по всем нашим эфирам. О чем будем говорить в этом информационном часе? В России зафиксировано рекордное за 30 лет снижение потребления алкоголя. Так ли это на самом деле и с чем связано, узнаем у специалиста. Туристки сорвались со скалы в Пермском крае во время фотосессии. К сожалению, таких случаев не единичны. Поговорим о правилах безопасного поведения на отдыхе. От эмоционального выгорания супругов может спасти способность сообща справляться с жизненными трудностями. Представляете, это уже становится определенным навыком, на который указывают специалисты. Об этом также расскажем. В Москве в библиотеке имени Пушкина впервые прошла свадьба гуманоидных роботов. И нет, это не шутка, она действительно состоялась. Вот расскажем, как это было, но ближе к завершению этого информационного часа. Начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
8: Накануне президент России Владимир Путин дал ряд поручений, в частности, развитие русского языка и литературы, установить в стране день детской книги и включить курс «Русский язык как государственный» в программы вузов. Кроме того, конечно, больше внимания уделять на всех уровнях изучению русского языка и литературы. Более подробно на эту тему говорим сейчас. С нами на связи доктор филологических наук, заведующий кафедрой русского языка Российского государственного гуманитарного университета Игорь Шарунов. Игорь Алексеевич, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте, Андрей.
8: Теперь, я так понимаю, это просто более структурированная информация, потому что раньше, ну, это, может быть, не четкое такое поручение было, но, что называется, от государственных органов власти, лично от президента исходило то, что, ну, необходимо больше внимания уделять русскому языку, литературе и детской книге, в частности.
9: Да, да, это... Так и есть, конечно, нужно сказать вообще в целом, что такое цивилизационное развитие имеет характер качелей. Вот в недавнем прошлом активно мир двигался в сторону глобализации, стирания культурных экономических различий между странами. А со временем стало понятно, что есть активные недостатки у этого процесса, и маятник повернулся вспять к возвращению национально-культурных традиций, особенностей, важности национального языка. И Россия, конечно, одна из первых стран, которая наметилась это движение. И, конечно, начинать национально-культурное воспитание необходимо, что называется, с молодых ногтей. Вот и поэтому президент предложил учредить такой официальный день детской книги. Да, речь идет, конечно, не о том, что такого дня не было. Конечно, был международный день детской книги, который был приурочен ко дню рождения Ганса Христиана Андерсена. Но вот речь идет о том, чтобы эта детская книга была, конечно, такая вот культурно-национальная наша книга с опорой на русские образы, на русский национальный характер. И это такой день планируют отмечать 26 марта, как раз, если кто-то помнит, еще в 43-м году был такой детский национальный праздник, литературный праздник «Книжки на именины». Вот он был довольно популярен в советское время, и вот сейчас этот вот день детской книги приурочен как раз к этому дню вот этого литературного
8: праздника. Игорь Алексеевич, я вот, знаете, что хочу уточнить у вас? Ну, действительно, детской книге, детским писателям значительное внимание уделяется. Вот мы в начале июня говорили о крупнейшем в России фестивале, книжном фестивале «Красная площадь», и там отдельным, что называется, блоком как раз идет направление детской книги, плюс национальная литература, и это тоже уже не первый год, этому уделяется существенное внимание. Но тут, значит, проект документа, о котором говорил президент, нужно подготовить до 1 декабря. А здесь, я так понимаю, просто нужно какие-то конъюнктурные моменты согласовать, потому что по факту же это уже все идет.
9: Ну, вот нужно, чтобы это было официально признано. Вот этот праздник пока планируется, и он с 27-го года будет, и об этом надо будет официально объявить. Но, конечно, это требует определенной подготовки. За этим стоит и работа издательств, и работа писателей, которым тоже даются задания все-таки популяризировать вот такую современную русскую, или не только русскую, а как бы российскую национальную детскую литературу.
8: Вот еще, кстати, необходимо ежегодно, вот по этому поручению, подписанному президентом, сказано, необходимо ежегодно проводить интернет-конкурс «Читаем всей семьей». Вот на этом я бы, тоже такой небольшой акцент сделал, потому что, с одной стороны, знаете, исследования показывают, что мы читаем сейчас очень много, но когда выясняется, что именно мы читаем, выясняется, что это новости в пабликах, что это всевозможные социальные сети и подписи к ним, что это комментарии и так далее. А вот что касается такой литературы, тем более художественной, тем более классической, то вот здесь существенный есть пробел.
9: Ну, как раз на совещании по русскому языку и было рассказано о том, что вот такие опыты уже были проведены в нескольких регионах, и это было здорово, есть просто такие хорошие прецеденты, и на основе этого и было такое предложение сделать, расширить. Конечно, существует серьезный разрыв, это все уже признают, между старшим поколением, скажем так, поколением бабушек и дедушек, и внуков.
8: Очень и даже правнуков, да?
9: Мышление. И теперь уже и праздников, да. Этот разрыв ощущается и на уровне языка, и на уровне культуры, и на уровне каких-то вот представлений о героях, литературных героях. То есть возникает некоторое непонимание, и вот это предложение совместного чтения, объединения семьи, объединения поколений, мне кажется, очень-очень плодотворным.
8: Да, вот знаете, этот новояз, который появился у молодежи, это даже уже не у зумеров, а у этих поколений альфа. Я тут недавно узнал, что, оказывается, несколько эмодзи, и это фактически целый текст, и это уже что-то обозначает. От выражения эмоций позитивных до какого-то оскорбления. А мне казалось, что это просто какие-то забавные картинки, понимаете, вот как они общаются сейчас.
9: И главное, что их уже не понимают люди, вот я по своим студентам слежу, которые на 10 лет их старше, не только бабушки, да. Прабабушки, а просто, то есть идет такие смены языков на уровне там десятилетия, скажем так.
8: Поэтому это, русский, конечно, язык должен быть беда, в основе, да. И все должны понимать, что наш государственный национальный язык, безусловно.
9: Да, и конечно, классическая литература и взрослая, и детская должна объединять поколения, это безусловно.
8: Спасибо вам большое, Игорь Алексеевич. Да, действительно, русский язык — это наше все. Доктор филологических наук, заведующий кафедрой русского языка Российского государственного гуманитарного университета Игорь Шаронов был с нами на связи. Продолжим традиционно рубрикой «Вас не обману». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
10: Вас не обманут.
11: Здравствуйте. Управление по борьбе с киберпреступностью МВД предупреждает, что мошенники под видом сотрудников государственных служб связываются с россиянами и просят забрать посылку и задекларировать чужие деньги. Часто злоумышленники выдают себя за сотрудников спецслужб, правоохранительных органов и финансовых учреждений. В одном из таких случаев мошенник под видом представителя Центробанка России попросил забрать рюкзак с 200 000 рублей. Из них 5 000 предложил оставить себе, а остальное задекларировать. Но надо же понимать, что такие подработки предлагают только злоумышленники. МВД напоминает, что государственная организация никогда не предлагает гражданам внештатную работу. Если так называемый специалист Центрального банка России попросит вас забрать посылку и задекларировать чужие деньги, это точно мошенник, а вы, если согласитесь, станете соучастником преступления, говорят в МВД. Мошенники начали запугивать абитуриентов и их родителей с помощью легенды об аннулировании результатов ЕГЭ, сообщает эксперт. Звонят, представляются сотрудниками надзора в области образования и утверждают, что результаты единого госэкзамена будут аннулированы из-за списывания. И пока выпускник и его родители в панике, им предлагают, так скажем, решить вопрос в частном порядке, заплатив крупный штраф, или пытаются завладеть аккаунтом, чтобы якобы удалить запись с камер из базы. Не попадитесь. Обманщики могут представиться сотрудниками вуза и попросят продиктовать код из СМС или предложат перейти по ссылке, чтобы подписать онлайн-приказ о зачислении. При этом они пугают тем, что иначе вы потеряете бюджетное место. А те, кто поступает на платное отделение, мошенники обманывают с помощью другой легенды. Они говорят, что у банка абитуриента отозвали лицензию, поэтому необходимо срочно оплатить обучение по новым реквизитам. Понятно, что операторы госуслуг, сотрудники вуза или банка не звонят абитуриентам и их родителям напрямую и не запрашивают коды, подтверждения и личную информацию. А указание, что нужно делать срочно, это подсказка, что с вами на связи мошенники. Именно они торопят с решением. Эксперты предупреждают, что в интернете все чаще появляются так называемые раздолжнители. Те, кто обещает полностью избавить клиентов от кредитов. И призывают платить им, а не банкам. Подобные схемы строятся на грамотном психологическом воздействии. Злоумышленники применяют методы социальной инженерии, убеждая человека, что лишь они способны решить его финансовые проблемы. Они предлагают прекратить выплачивать банку и каждый месяц перечислять им фиксированную сумму около 15 000 рублей. Платы преподносятся как оплата юридического сопровождения процедуры банкротства. Ведь клиент заметит, что платит мошенникам не сразу. Тем более, что доверие к таким раздолжнителям может со временем вырасти до того, что некоторых клиентов склоняет переоформить имущество или подписать документы с неблагоприятными последствиями. Просроченная задолженность перед банком продолжает расти, а тем временем аферисты предлагают оформить новый кредит или займ, чтобы оплатить уже их собственные услуги. У человека копятся и старые долги перед банком, и появляются новые кредиты. Не ведитесь на эти уловки, берегите свои деньги и не дайте мошенникам заработать.
8: Уровень потребления алкоголя в России упал до рекордных значений за 30 лет. Об этом говорят специалисты, и эти значения сопоставимы лишь с уровнем 97-98 годов. Ну, а с чем связан, что называется, этот тренд, давайте мы узнаем у специалиста. Директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Кристинский с нами на связи. Юрий Александрович, здравствуйте.
12: Добрый день.
8: Да, здесь, конечно, можно еще и по регионам посмотреть. Абсолютным лидером по трезвости стала Чечня, да, но в том числе и в лидерах там и Москва, и Санкт-Петербург, там также снижается уровень потребления алкоголя. Но вообще, с чем вы связываете эту тенденцию?
12: Вы знаете, просто веяние времени форматы развлечений у людей меняются, типы отдыха, ну и в целом то, что принято называть здоровым образом жизни, как бы это высокопарно ни звучало, потихонечку захватывает все больше и больше умов, и люди просто меняют свое поведение.
8: Знаете, я когда смотрел эту новость, читал, ну и с некоторыми там и коллегами, и друзьями обсуждал, и один из товарищей мне первое, что сказал, говорит: так ты вспомни, в конце 90-х-то реклама алкоголя была, а сейчас ее нет в средствах массовой информации, и слава богу, и это как раз тоже является тенденцией такой, да, и об этом как раз говорят, что это, ну, это вред здоровью, и нет вот этой массовой культуры, что называется.
12: Да, есть тренд переключения на слабоалкогольные напитки, которые не совсем учитываются в представленной статистике, что тоже, безусловно, влияет. Ну, то есть те поколения, которые привыкли пить водку и виски, они потихонечку уходят, у них, что называется, силы и здоровье заканчиваются, а новые поколения, которые начинают составлять ядро потребительской аудитории, ну, во-первых, ведут более здоровый образ жизни, во-вторых, переключаются на более слабоалкогольные напитки.
8: Значит, знаете, я тут недавно тоже на одном мероприятии, ну вот, Юрий Александрович, извините, что перебиваю, но просто времени немного, но про тенденцию, да, недавно на одном мероприятии публичном, большом, там более 400 человек было, ну и, естественно, или не естественно, но тем не менее, там было какое-то количество алкогольной продукции. Вот один товарищ мне говорит, а ему там 40+, он говорит: я вот уже давно не употребляю напитки. Я говорю: а почему? А он говорит: ну, ты знаешь, это есть такая тенденция. Люди, которые в нашем возрасте 40-45+, они, значит, в свое время, ну, уж слишком как-то увлекались этим, потом в какой-то момент перещелкнуло, и все, и взялись за ЗОЖ. Но, глядя на него, я понимаю, что в какой-то степени здоровье свое он, к сожалению, тогда подорвал. Вы вот на эту тенденцию как смотрите, да? Резкое переключение с того, что человек, ну, вот, употреблял там напитки, а потом вдруг раз такой: а почему бы мне не жить по-другому?
12: Ну, так и есть, что касается поколения 40+, именно об этом идет речь. Что касается более молодого поколения, а точнее нескольких поколений, так, то они сформированы уже в другой культуре, у них другие ценности. Они не пьют с подросткового возраста пиво по подъездам. Это действительно уходит, хотя отчасти, конечно, в глубокой провинции остается. Но это действительно смена культуры поведенческой и культуры потребления алкогольных напитков. Это не значит, что они полностью отказываются, но доля становится меньше, соответственно, падает потребление.
8: Это хорошая тенденция. Да, простите.
12: Угу. Да, еще один фактор. Вот среди потребляющих алкоголь достаточно большое число людей являются участниками СВО. И в последнее время мы видим в том числе ужесточение продажи алкогольной продукции в зоне проведения специальной военной операции. Это тоже может, скажем так, влиять на статистические показатели.
8: Значит, тенденция, безусловно, положительная. Отказ от алкоголя, ведение здорового образа жизни, мы не можем ее не приветствовать. И, естественно, мы говорим, что нужно заниматься как раз собой, своим здоровьем. Но как вам кажется, вот раз мы говорим о вот этой тенденции, сохранится ли она, не поменяется ли, не дай бог, этот тренд в обратную сторону?
12: Я думаю, что не поменяется. Все-таки такие долгосрочные тренды говорят за то, что все большее число людей включается в контроль за собственным здоровьем, не только с точки зрения лечения болезни, а с точки зрения простраивания личного там трека своего организма, ориентированного на здоровое долголетие, и здоровье начинает восприниматься как капитал, да? И это очень здорово с точки зрения принятия поведения.
8: Вот это решений. Очень хорошо вы сказали, да, потому что здоровье как капитал и вложение в собственное здоровье даже с точки зрения просто отказа от вредных привычек, это уже серьезная инвестиция, да, в себя.
12: Да, именно так.
8: Спасибо вам большое, Юрий Александрович. Ну, вообще, конечно, интереснейшее исследование, интересная тенденция, и здесь стоит отметить, что, безусловно, есть ряд регионов, где, которые вот в лидерах, я уже говорил об этом, что это в целом Республики Северного Кавказа, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, но и меньше потреблять алкоголя стали в Москве и Санкт-Петербурге. С нами на связи был директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Кристинский. Мы сейчас небольшую паузу сделаем буквально на минуту и к другим темам перейдем. Не переключайтесь.
13: страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
14: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
13: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
10: Радио России. Слушаем.
8: О безопасности на отдыхе давайте поговорим. Пермские туристки упали в реку со скалы во время фотосессии. Трагедия произошла у села Кын на берегу реки Чусовой. Две женщины, одной из которых 45, другой 46, решили взобраться на скалу «Желтый камень», чтобы там сфотографироваться. Но и, к сожалению, при попытке взобраться на скалу одна из них рухнула в реку, другая попыталась ей помочь, но не удержалась и тоже упала. В итоге одна из них погибла, вторая была доставлена в реанимацию. Трагическое такое событие произошло, ну а мы хотим в нашем эфире напомнить о правилах безопасного поведения на отдыхе. С нами на связи спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. Денис Михайлович, здравствуйте.
16: Добрый день.
8: Казалось бы, да, взрослые люди, и, ну, возможно, там, конечно, вмешался в эту историю алкоголь, мы этого не знаем, да, но тем не менее, вот, может быть, даже местные жительницы и знали местность, ну, вот такая вот трагическая история произошла. О чем нужно помнить, особенно если вы отправляетесь в незнакомый для себя регион?
16: Да, вы абсолютно правы, это вообще

0: вот как раз руководством нашего руководителя Худоногова Анатолия Михайловича. Работаем, продолжаем его наработки. Вот, как раз он первый, кто погрузился в эту проблематику. Тогда еще он рассматривал асинхронные вспомогательные машины. Там ситуация, конечно, немножечко попроще, потому что нагрузки не такие, но все-таки, в принципе, все методики эти работают. Вот. И он как раз первый, кто обрисовал непосредственно классическую теорию, это уравнение и правила Ван Гофа Арениуса, если быть точнее, да, то есть которые как раз показывают корреляцию между тепловой нагрузкой, скажем так, на изоляцию и ее химической деградацией, то есть насколько энергия активации, скажем так, изоляции на текущий момент способна дальше продолжать свою работу. Вот. Как раз он это все приложил в железнодорожную тематику. Мы увидели, что если это переложить в реальное техническое решение, то будут большие эффекты для компании ОРЖД, потому что ну, проблема с надежностью электрических машин, она всегда была и есть актуальной. То есть они отказывают. Понятное дело, что сейчас тенденция на увеличение массы поездов идет по разным причинам. Ну, соответственно, актуальность есть. И когда мы посчитали экономику, на тот момент выиграли грант для молодых ученых РЖД как раз по этой теме. Гранты тогда только начинались, именно вот в этой части. Очень много этапов было. Опять же, экономику все пересчитывали. Ну и опять же, поняли востребованность этой тематики. И вот работая, в том числе мы работали с ТМХ, с компанией Transmash Holding по данному направлению. Сейчас вот работаем с Локотехом. Понимаем, что тема актуальна, да, потому что, по сути, мы предлагаем минимальные вложения, да, потому что это, по сути, алгоритм, который внедряется в существующую технологию. Не нужно никаких дооснащений дополнительных, а по выходу мы получаем систему, которая способна анализировать большой объем данных и выдавать, когда двигатель, грубо говоря, откажет, чтобы правильно его спрогнозировать ремонт.
1: Вы когда ставили вот такую нетривиальную задачку, что по косвенному, все-таки это косвенный показатель, температура в определенной точке двигателя, но если через цифровой двойник вы понимаете вот эти вопросы перегрева и дальше вот этот комплекс полученных данных о возможных вибрациях, запыленности, замасленности, если угодно, двигателя, понять, что с ним происходит. Все-таки это нужно взять движок с хорошего завода, который поставляет их на определенную марку электровозов, и погонять его на разных режимах достаточно длительное время. Какое-то иметь стендовое оборудование, чтобы этот цифровой двойник нужно создать, да, чтобы нагрузить и получить его портрет, цифровой двойник. Как это вы делали? Вот какой двигатель вы использовали? Ну, не обязательно марку, но вот это же нужно было сделать. Цифровые двойники, они не выдумываются, они создаются в результате экспериментальной наработки. Как это происходило?
0: Здесь, наверное, большое спасибо нашим коллегам с лондонского локомотивовагоноремонтного завода, с которыми мы тоже уже работаем длительное время. По первой теме, да, вот по повышению ресурса, ну и как раз параллельно с теми исследованиями, которые мы проводили по совершенствованию технологии ремонта, мы параллельно работали и вот как раз над, скажем так, разработкой этого цифрового двойника и его, скажем так, повышением сходимости, точности, адекватности этой модели. И вот за этот период нам помогли и в том числе и завод. Также мы очень тесно работаем с компанией Ленар, которая является производителем изоляции и поставщиком, ну, практически лидером в нашей стране. То есть они нас часто приглашают к себе, делятся образцами своей изоляции, которая как раз позволяет нам эти модели все скоррелировать и большую адекватность их получить. Вот в прошлом году как раз они нам прислали несколько образцов современной изоляции, уже готовой, которые мы сейчас вот планируем масштабно исследовать. То есть уже начали нагревать, вибрационное воздействие оказывать. И это все, по сути, перекладывается в некие коэффициенты, которые потом позволяют уточнить этот самый цифровой двойник. Ну, а сама идея, конечно, да, она не новая. То есть, в принципе, эти исследования давно уже вели коллеги, да, предшественники. Вот наше отличие как раз в поиске локальных методов мест перегрева, а также в наших моделях корреляционных, которые на основе наших исследований многолетних позволяют именно вводить некие коэффициенты, скажем так, деградационные, которые в той или иной степени снижают срок службы изоляции. Ну, а наработки в целом они открытые,

0: Это понятно. Сейчас очень много носится с идеями там машинного обучения, искусственного интеллекта, обработки гигантского количества данных. Ведь, по сути дела, вы в данном случае реализовали, я не люблю это слово, компетенции, знания, навыки, умения вашей научной школы, вашей рабочей группы для того, чтобы на основании там десятков тысяч замеров, опытов создать вот не просто цифровую модель, а так скажем, как она ведет себя во времени, да, как происходит вот эта деградация, изоляция в зависимости от тех нагрузок, которые происходят. Все-таки я могу ошибаться, но в этом процессе явно был какой-то переход количества в качество, когда от наработок уже к вот этому, собственно, созданию программного обеспечения, который стал вот этой средой прогнозирования. Как это произошло? Когда вы поняли, да, у нас получилось, и это заработало, что, ну, в конце концов, ваши и партнеры, и контролеры из РЖД сказали, да, ребята, у вас получилось.
1: Здесь изначально мы работали без таких, скажем так, масштабных цифровых технологий. На тот момент, мне кажется, это был обычный Excel с там десяткой тысяч строк, который тормозил ужасно и дико, но при этом показывал некие результаты, то есть рисовал эту самую кривую снижения срока службы. И когда мы сопоставили данные реальной эксплуатации с историей одного из двигателей, который нам партнеры наши предоставили, и у нас, как бы, скажем так, получилось как раз предугадать его отказ, который реально был, мы поняли, что надо эту технологию дальше уже переупаковывать в какую-то другую историю, да, цифровую, чтобы это происходило, ну, так, скажем так, в режиме близком к реальному. Ну и, соответственно, цифровые компетенции здесь как раз-таки позволяют. Это обработка данных. Ну, сейчас мы уже, конечно, не в Excel работаем, другие языки программирования, скажем так, поддерживаем, используем. И это когда позволяет нам брать файлы реальные выходные различного формата, автоматически их обрабатывать, ну и, соответственно, выдавать некий результат в виде, кому как надо, да, в виде, либо это будет график, показывающий, да, вот нормальное состояние изоляции, вот, соответственно, у нас ниже, потому что произошло то-то, то-то, то-то. Ну, либо прямо цифру, приблизительно, понятное дело, да, пока что через столько-то, условно говоря, километров, да, этот двигатель откажет. Изоляция, в частности, этого двигателя откажет. На самом деле перспектив работы этой очень много. То есть это учет других факторов. Сейчас мы работаем над учетом коммутационных перенапряжений, что тоже особенно важно, да, которые вызываются в том числе там какими-то факторами, связанными в том числе и с увлажненностью изоляции, к примеру, там различные боксования, которые тоже вызывают существенные перегрузки в двигателе. И вот как раз комплексный учет всех этих факторов, да, позволит в будущем нашу методику и методологию в целом еще больше уточнить.
0: Может быть, слишком буквоедство, но я вижу для эксплуатационщиков, которые захотят или уже используют ваш программный продукт, все-таки для такой подход. Вот у меня есть, например, новенький локомотив с новенькими двигателями. Мы понимаем, что его где-то погоняли на режимах, создали цифровой двойник, и мы понимаем, как эти двигатели будут со временем менять свои характеристики. Плюс-минус. Так идет, будет идти вот эта деградация изоляции. С другой стороны, я восстановил после ремонта, либо у меня был старенький локомотивчик, у него он уже там покашлял, пыхтел, у него восстановили изоляцию. Это уже бывший в эксплуатации, у него там свои болячки, условно говоря, и мы должны в пространстве во времени понимать, что да, он еще там поработает там несколько лет или несколько месяцев, и дальше уже можно его отправлять уже на ремонт. Он не остановится где-нибудь, это не приведет к убыткам. В данном случае вот этот переход к прогнозированию нового и бывшего эксплуатации оборудования, к прогнозированию так, как ведет себя импортное оборудование. Ведь тоже нужно создавать цифровые двойники для того, чтобы их интегрировать в ваш программный продукт. Если возможно, насчет импортного оборудования, там, украинских электродвигателей, которые бегают массово по дорогам страны, немецких, там, не знаю, китайских, это вы планируете это делать, либо уже сделали?
1: Ну, мы пока, конечно, с отечественными работаем в основном, но в целом, я думаю, подходы, они будут универсальны и к другим типам двигателей, поэтому без проблем все это можно интегрировать. Самое главное, что интеграция должна происходить в момент непосредственного выпуска двигателя, да, чтобы понимать, что вот это новый условно двигатель, да, там 20 тысяч часов работы условно, и вот у него пошла эксплуатация. Ну, иначе, если в серединке, да, попытаться, это уже сложнее будет, потому что мы не знаем, что по сути происходило. И здесь еще важный момент, что это можно рассматривать как некий черный ящик для
0: Вот,
1: двигателя,
0: вот
1: потому
0: это.
1: что сейчас же у нас есть разделение, да, то есть РЖД, по сути, занимается непосредственно эксплуатацией перевозки грузов, а вот тот самый локотех – это ремонт. Ну и
0: Давайте мы
1: здесь
0: об
1: есть…
0: этом поговорим через несколько секунд, потому что все-таки очень это напоминает мне всю эту историю с кардиологией. Как бы то ни было, сердце внутри, оно немножко для врачей черный ящик, находясь внутри тела. Ну и пусть оно там находится и нас обслуживает, как и электролокомотивы, но мы об этом поговорим через несколько секунд. Мы говорим о том, как же наши ученые учитывают и планируют и создают цифровую среду для повышения здоровья сердец нашего электротранспорта, электрических железных дорог. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Время региональных новостей. В студии Татьяна Курбатова. Здравствуйте. 13:45.

0: «Вести Орел».
1: И вот о чем расскажем в ближайшее время. В Орловской области 7 человек заразились иксодовым клещевым боррелиозом. В ближайшие 3 субботы ярмарка выходного дня на улице Приборостроительной будет закрыта. В селе Отрадинское состоялся региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Подробности далее. В администрации «Орла» обсудили готовность управляющих компаний к зиме. Рабочее совещание по вопросам подготовки многоквартирных домов к предстоящему отопительному периоду провел заместитель мэра по вопросам ЖКХ Максим Барбашов. Основной темой встречи стало выполнение новых требований к подготовке объектов жилищного фонда к отопительному сезону. Участникам подробно разъяснили порядок проведения оценки готовности, перечень необходимых мероприятий и документов, а также сроки их выполнения. Особое внимание было уделено тому, что в случае несвоевременного устранения замечаний организации рискуют не получить паспорт готовности, а сведения о таких случаях будут направляться в надзорные органы. В Орловской области уже более 1600 человек пострадали от укуса клещей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По состоянию на 8 июля в медицинские организации региона обратились 1669 человек, в том числе 463 ребенка. Зарегистрировано 7 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди взрослых. На территории Орловской области в этом сезоне запланировано проведение акарицидных обработок на площади 500 гектаров. Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области и Орловская дезинфекционная станция уже провели рекогносцировочное обследование и акарицидные обработки на площади более 485 гектаров, а также акарицидные обработки летних, загородных и пришкольных оздоровительных учреждений. Управление Роспотребнадзора по Орловской области напоминает, что основной мерой предупреждения присасывания клещей является индивидуальная защита. Желательно проводить само- и взаимоосмотры каждые 15-20 минут, если вы находитесь в лесу, например. Для обработки одежды можно использовать специальные аэрозольные химические средства. При обнаружении на коже присосавшегося клеща необходимо обратиться за медицинской помощью, даже если вы его сами сняли. Только врач может решить вопрос о необходимости назначения антибиотикотерапии. Под Орлом сотрудники МЧС России провели учение в храме Казанской иконы Божией Матери. Начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова расскажет подробнее.
2: Практические пожарно-тренировочные занятия проводятся сотрудниками пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Орловской области регулярно. Главная цель их – отработка алгоритма спасения людей и ценности на объектах с массовым пребыванием людей. Накануне подобное учение провели сотрудники первой пожарно-спасательной части города Орла, храм Казанской иконы Божией Матери в поселке Стрелецкий Орловского округа. По замыслу учения участок возникновения пожара находился в одном из помещений, и нужно было сделать все для того, чтобы в первую очередь эвакуировать людей, находящихся внутри. По прибытию на место сотрудники первой ПСЧ сформировали звено газодымозащитной службы и приступили к тушению, а после оперативно ликвидировали условный пожар, не дав ему распространиться. Ну и, конечно, были проверены все помещения, каким образом организуется эффективная эвакуация тех людей, которые находятся в помещении. Были изучены пути подъезда к данному объекту, источники водоснабжения и в каком состоянии они находятся. И был проведен противопожарный инструктаж сотрудниками храма для того, чтобы еще раз им напомнить о том, как пользоваться первичными средствами пожаротушения и как нужно себя вести в случае обнаружения возгорания.
1: Подобные пожарно-тактические учения и занятия проводятся постоянно на различных объектах во всех муниципалитетах региона. В Орле по субботам временно закроют ярмарку выходного дня на улице Приборостроительной. Уже много лет такие ярмарки остаются популярным местом покупок у жителей областного центра. Каждые выходные здесь свою продукцию реализуют фермеры, предприятия пищевой промышленности и владельцы личных подсобных хозяйств. На ярмарках можно приобрести свежие овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия и другие товары местных производителей. Однако 11, 18 и 25 июля работа ярмарки выходного дня на приборостроительной будет временно приостановлена. Ограничение вводится в целях обеспечения антитеррористической безопасности, а также для распределения транспортных потоков и беспрепятственного передвижения спецтехники. При этом остальные ярмарки продолжат работу в обычном режиме. Администрация города Орла просит жителей с пониманием отнестись к ограничениям. Они носят исключительно временный характер и направлены на обеспечение безопасности горожан. Далее в выпуске новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловский каратист, двукратный победитель финала спартакиады учащихся, соревнования по киокусинкай карате среди спортсменов в возрасте 14-15 лет состоялись в Смоленске. В первый день турнира орловец Богдан Писецкий завоевал золотую медаль в категории дзюкумите весовой категории до 58 килограммов. На следующий день он уже поднялся на высшую ступень пьедестала почета в категории сабон кумите до 60 килограммов. В селе Отрадинское состоялся региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». В мероприятии приняли участие 24 команды из всех районов области. Участники состязались в эстафете ГТО, силовом экстриме, волейболе, мини-футболе и семейной эстафете. По итогам всех испытаний лучшими стали спортсмены Орловского муниципального округа. На втором месте Мценский район, на третьем – команда Болховского района. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе облачно с прояснениями. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ночью плюс 17, днем воздух прогреется до 21 градуса. Ветер западный 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 745 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. До встречи в вечернем эфире.

0: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Реклама.
1: Музыкальная пауза.

рваным стоном в любовной песне, горьким вздохом в бравурной арии, гордым флагом, отставшим от армии, прорывалось к тебе мое сердце.

0: слушали Радио России «Орел». Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России за прошедшую неделю владели 7 населенными пунктами в зоне СВО. На топливном рынке России пока фиксируется нехватка топлива, и Киев продолжает вербовать граждан России для исполнения терактов. Далее подробнее. Владимир Путин провел оперативное совещание Совета Безопасности, на котором предложил обсудить вопрос угроз и вызовов информационной безопасности России.
2: У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий.
1: Под контроль российских военных в зоне СВО за минувшую неделю перешли 7 населенных пунктов, в том числе город Константиновка в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Константиновку под контроль взяли подразделения войск «Юг», напомнили в министерстве. Группировка войск «Запад» в зоне своей ответственности овладела Дружелюбовкой, Новым Миром, Чернищиной и Шейковкой Харьковской области. Группировка войск «Севера» за неделю взяла под контроль Петроивановку в Харьковской области. На подразделение войск «Центр» выбили противника из Василевки в ДНР. В течение недели подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщили в Министерстве обороны. Что же касается Красного Лимана в ДНР, то по данным российского оборонного ведомства, российские подразделения уничтожили более 110 военнослужащих противника и продолжают развивать наступление к западу от города. На прошедшей неделе в Красном Лимане подразделения закрепления 25-й армии вели разминирование территорий социально значимых объектов. Кроме того, в городе велось уничтожение остатков ВСУ. Телефонный разговор президентов России и США будет оперативно согласован и проведен, как только это будет необходимо, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Пока телефонный разговор не состоялся, здесь особой подготовки не требуется. Это может очень оперативно быть согласовано. Контакты наши по диалогу работают. Поэтому, как только будет необходимо, этот разговор будет оперативно согласован и проведен.
1: Ранее в среду Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Зеленским по итогам саммита НАТО в Анкаре заявил, что проведет телефонный разговор с российским лидером. На топливном рынке России фиксируется нехватка топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы выходят из строя в ремонт из-за прилетов по ним. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил о наличии спекулятивного фактора на рынке топлива, когда перекупщики пытаются использовать ситуацию для дополнительного заработка и повышения цен. Федеральной антимонопольной службы и ее региональным управлением необходимо внимательно следить за ценами на топливо, не допуская спекулятивного роста, добавил Новак. Ранее вице-премьер сообщал, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Он отмечал, что перестройка логистических связей с учетом системы с учетом потребностей займет какое-то время. Напомню, 8 июля президент провел совещание с членами правительства, на котором заявил, что попытки Киева вызвать напряженность в российском обществе не приведут к успеху, поскольку энергетический комплекс страны обладает значительным запасом прочности, и призвал Новака поработать с Минфином вопрос субсидирования для выравнивания цен на топливо. В свою очередь Новак доложил главе государства, что, несмотря на принятые меры, пока ситуация с топливом остается непростой. ФСБ предотвратило теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный. По данным спецслужбы, военная разведка Украины планировала разрушить инфраструктуру, уничтожить личный состав и подорвать авиационный парк аэродрома с помощью 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Дроны выведены из строя, сейчас их изучают в одном из научных институтов России.
4: Был рой дронов, предполагался в операции. Соответственно, у каждого дрона своя цветовая индикация. И отмечен квадрат, который является целевым. В этом квадрате дроны уже теряют связь. И предполагается, что донаведение происходит в автоматическом режиме.
1: Для исполнения теракта Киев пытался завербовать гражданина России, но, получив от представителя ГУР предложение принять участие в осуществлении атаки, мужчина сам обратился в ФСБ и сообщил о планируемом теракте. В ведомстве рассказали, что после обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения, связь с иностранной разведкой была прервана. Двойной циклон может спровоцировать образование смерча на территории столичного региона, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Осадки возможны в виде града, а ветер будет усиливаться до 10 метров в секунду.
5: В Москве сегодня после шестидневного периода нежаркой погоды температурный фон благодаря теплому сектору циклона ощутимо подрастет. К середине дня воздух успеет прогреться до нормальных для июля плюс 24, плюс 27 градусов по Цельсию. При этом из-за туч будет выглядывать солнце, местами возможен небольшой дождь. Однако к вечеру с приближением холодного атмосферного фронта на горизонте вырастет почти черный вал грозовых облаков с нависающими воронками и полосами косого дождя. Ливень внезапно может смениться и белым шумом, то есть мозаичным градом диаметром до нескольких сантиметров, но и кульминацией может стать локальный смерч. По крайней мере, математические модели выдают сегодня это опасное явление погоды. Да, очень локализировано и, что называется, очень скоротечно, но тем не менее это может коснуться не только Московской области, но и сопредельных областей Центральной России и Черноземья. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. При грозе порывистой атмосферное давление будет меняться мало, составит 747 миллиметров ртутного столба.
1: И следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Решение о восстановлении российских пятиборцев вступит в силу с чемпионата мира, который пройдет в Китае с 23 по 31 августа. Но мы надеемся, что нам удастся добиться того, чтобы уже на чемпионате Европы в Стамбуле с 3 по 10 августа наши пятиборцы выступили с национальной атрибутикой, заявили в Федерации современного пятиборья России. Защитник Джеремая Мартин перешел в Парму из клуба «Локомотив Кубань». Контракт подписан по системе 1+1. В прошлом сезоне баскетбольной единой лиги Мартин стал вторым по средней результативности и количеству передач игроком «Локомотива» и вместе с клубом завоевал бронзу чемпионата России. Большинство членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение российских футбольных сборных и клубов на международную арену. Как сообщает Спорт24, за возвращение России готовы проголосовать 14-16 членов Совета ФИФА. Против могут выступить 7-9 функционеров, еще 12-14 занимают нейтральную или выжидательную позицию. Российский пловец Михаил Щербаков признался, что даже после побед думает о том, что мог выступить лучше. «Неважно, хорошо я проплыл или плохо, рекорд, не рекорд, всегда можно лучше. Меня эта мысль сдерживает от эмоций, чтобы не зазвездился», — рассказал Михаил. Накануне Щербаков завоевал золотую медаль на 200-метровке комплексом на чемпионате Европы среди юниоров. Вратарь футбольной «Балтики» Максим Борисков в ближайшее время перейдет в ЦСКА. На замену калининградский клуб арендует у «Зенита» Евгения Латышонка, сообщает «Спортс». Латышонок уже выступал за «Балтику» на протяжении 5 сезонов, прежде чем перейти в «Зенит» в позапрошлом году. Защитник Дуглас Сантос и полузащитник Луис Энрике не сыграют за петербургский «Зенит» в матче за Суперкубок России против московского «Спартака». «Это большая потеря, но других вариантов нет», — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Симак. Сантос и Энрике выступали за сборную Бразилии на чемпионате мира по футболу. Их команда вылетела в 1/8 финала, проиграв сборной Норвегии. Матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля в 19:30. С вами был Юра Геворкян.
1: Во Владивостоке 11 июля дождь плюс 22, в Хабаровске небольшой дождь плюс 28, в Благовещенске временами дождь плюс 27, в Чите небольшой дождь плюс 28, в Улан-Удэ дождь плюс 14, в Иркутске небольшой дождь плюс 15. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 17, днем плюс 29. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с небольшим дождем, температура ночью ночью плюс 20, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: Стефан Цвейг. Письмо незнакомке. Радиокомпозиция по произведениям писателя с участием Ксении Кутеповой и Александра Пономарева. Часть пятая.
1: Мне так страшно.
2: Кому она это сказала? Узнала она меня и обращалась ко мне? Или говорила во сне? Голос был тот же. Он так же звенел и срывался, как сегодня днем, когда надвинулись тучи, и она еще не заметила меня. Все это было странно, но я не удивился и не испугался. Я подошел к ней, чтобы ее успокоить, и взял ее руку. Рука была на ощупь горячая и сухая, как труд, а пальцы разжались, словно растаяли на моей ладони. Она не вымолвила ни слова и не отняла руки. Казалось, она скована дремотой. Такая она была беззащитная, безжизненная. Только губы зашевелились, и словно откуда-то издалека послышалось опять: «Мне так страшно».
1: «Мне так страшно, так страшно, как душно».
2: И опять это как бы донеслось издалека. Вместе с тем она так тихо шепнула эти слова, словно поверяла мне заветную тайну. Но я чувствовал, она говорит не со мной. Я коснулся ее плеча. Она лишь тихо задрожала, как деревья днем перед грозой, но не оттолкнула меня. Я крепче обнял ее. Она покорилась. Бессильно, не сопротивляясь, теплой волной приникли ко мне ее плечи. Я привлек ее к себе и вдохнул жар ее тела и влажный аромат ее волос. Я замер. Она по-прежнему молчала. Все это было очень странно, и во мне разгорелось любопытство. А вместе с ним росло и нетерпение. Я коснулся губами ее волос. Она не отшатнулась. Тогда я впился поцелуем в ее губы. Они были сухие и горячи. Они раскрылись под моими губами жадно, но без сладострастия, как губы ребенка, сонные, голодные, сосущие. Я чувствовал, что она полна истомы, и не только губами, а всем своим стройным телом, теплым и округлым под тонкой тканью, льнет ко мне, как льнула недавно ночь, покорно, но с затаенной алчностью. Прижимая ее к себе и не совладав еще с разбродом чувств, я вдруг ощутил в своих объятиях мягкую, влажную землю, горячую, безвольную, накаленную зноем, какой она была сегодня, природу в томлении, призывающую блаженство грозы.
1: Не покидай меня, не покидай.
2: Еще жарче впивались ее губы и льнуло ее тело. На ее лице проступило мучительное напряжение. Я с содроганием увидел, что она хочет проснуться, хочет открыть глаза и не может, что ее чувства рвутся к сознанию и стенет хмельного дурмана. Но именно от того, что под свинцовой маской сна что-то в ней боролось и жаждало стряхнуть чары, для меня особенно велик был соблазн разбудить ее. Меня жгло нетерпеливое желание увидеть, как она проснется, заговорит, станет сама собой, и я любой ценой готов был добиться пробуждения этой сомнамбулы, чье тело наслаждается в забытии. Я рванул ее к себе, тряс ее, впивался зубами в ее губы, стискивал пальцами ее плечи, чтобы она, наконец, открыла глаза и осознанно вкусила то, к чему влекла ее инстинктивная чувственность. Но она только извивалась и стонала в моих жестоких объятиях.
1: Еще, еще.
2: Я видел, что пробуждение уже близко. Сомкнутые веки беспокойно вздрагивают и вот-вот раскроются. Еще теснее прижал я ее к себе, впился в нее и почувствовал, что по щеке у нее катится слеза. Я выпил эту соленую влагу. Чем крепче я сжимал ее, тем мучительнее волновалась ее грудь. Она стонала, тело изгибалось в судороге, как будто силилось разорвать чудовищный обруч, сковавший ее сном. И вдруг точно молния прорезала насыщенный грозой воздух. Что-то мгновенно сломилось в ней, и она сразу же опять стала свинцовой, докучной тяжестью в моих объятиях. Губы разжались, руки повисли, и когда я опустил ее на кровать, она застыла, как мертвая. Я испугался. Машинально потрогал ее плечи и щеки. Они были холодны, как лед.
3: Я оставалась у тебя всю ночь. Ты не подозревал, что до тебя ни один мужчина не прикоснулся ко мне и не видел моего тела. Да и как ты мог заподозрить это, любимый? Я не противилась тебе. Я подавила в себе чувство стыда, лишь бы ты не разгадал тайну моей любви к тебе. Ведь она, наверное, испугала бы тебя, потому что ты любишь только все легкое, невесомое, мимолетное. Ты боишься вмешаться в чью-нибудь судьбу. Ты расточаешь себя, отдаешь себя всему миру и не хочешь жертв. Если я теперь говорю тебе, любимый, что я отдалась тебе первому, то умоляю тебя, не пойми меня превратно. Я ведь не виню тебя. Ты не заманивал меня, не лгал, не соблазнял. Я сама пришла к тебе, бросилась в твои объятия, бросилась навстречу своей судьбе. Никогда, никогда не стану я обвинять тебя. Нет, я всегда буду благодарна тебе. Потому что как богата, как озарена счастьем, как напоена блаженством была для меня эта ночь. Когда я в темноте открывала глаза и чувствовала тебя рядом с собой, я удивлялась, что надо мной не звездное небо. Нет, я никогда ни о чем не жалела, любимый. Этот час искупил все. И я помню, что, слыша твое сонное дыхание, чувствуя тебя так близко подле себя, я плакала. Я плакала в темноте от счастья. Утром я заторопилась уходить. Мне нужно было вовремя поспеть в магазин. И кроме того, я решила уйти раньше, чем придет твой слуга. Я не хотела, чтобы он меня видел. Когда я, уже одетая, стояла пред тобой, ты обнял меня и долго смотрел мне в лицо. Мелькнуло ли у тебя воспоминание, далекое, смутное? Или просто я показалась тебе красивой от того, что вся дышала счастьем? Потом ты поцеловал меня в губы. Я тихонько отстранила тебя и повернулась к двери. Ты спросил меня, хочешь взять с собой цветы? Я сказала, да. Ты вынул белые розы из синей хрустальной вазы на письменном столе. О, я знала эту вазу еще с того времени, когда ребенком заглянула в твою квартиру. Ты дал мне эти розы, и я еще много дней целовала их. Мы условились встретиться еще раз. Я пришла, и опять все было чудесно. Еще одну, третью ночь подарил ты мне. Потом ты сказал, что тебе нужно уехать. Как я с самого детства ненавидела эти путешествия. И обещал сейчас же известить меня, когда вернешься домой. Я дала тебе адрес. До востребования. Своего имени я не хотела тебе назвать. Я оберегала свою тайну. Ты опять на прощание дал мне розы. На прощание. Но ты не позвал меня. Не написал ни строчки. Ни строчки. Мой ребенок вчера умер. Это был и твой ребенок. Это был и твой ребенок, любимый. Дитя одной из тех трех ночей. Я клянусь тебе в этом. И ты знаешь, что перед лицом смерти не лгут. Это было наше дитя, клянусь тебе, потому что ни один мужчина не прикоснулся ко мне с того часа, как я отдалась тебе, до другого часа, когда мое дитя исторгли из меня. Мое тело казалось мне священным с тех пор, как его касался ты. Как могла бы я делить себя между тобой, который был для меня всем, и другими, лишь мимолетно появлявшимися в моей жизни. Это было наше дитя, любимый. Дитя моей глубокой любви и твоей беззаботной, расточительной, почти бессознательной ласки. Наш ребенок, наш сын, наше единственное дитя. Но ты спросишь меня, быть может, с испугом, быть может, только удивленно, ты спросишь меня, любимый, почему все долгие годы я молчала о нашем ребенке и говорю о нем только сегодня, когда он лежит здесь в темноте, уснув навеки, когда он скоро уйдет и уже никогда, никогда не вернется. как я могла сказать тебе? Ты ни за что не поверил бы мне, незнакомой женщине, случайной подруге трех ночей, без сопротивления, по первому твоему слову отдавшейся тебе. Ты не поверил бы мне, безыменной участнице мимолетной встречи, что я осталась тебе верна, тебе неверному. И лишь сомнением признал бы ты этого ребенка своим. Никогда, даже если бы слова мои показались тебе правдоподобными, не мог бы ты освободиться от тайной мысли, что я пытаюсь навязать тебе, состоятельному человеку, заботу о чужом ребенке. Ты отнесся бы ко мне с подозрением, и между нами осталась бы тень, смутная, неуловимая тень недоверия. Этого я не хотела. И потом, я ведь знала тебя. Я знала тебя так, как ты сам едва ли знаешь себя. И я понимала, что тебе, любящему только все беззаботное, легкое, ищущему в любви только игру, было бы тягостно вдруг оказаться отцом, вдруг оказаться ответственным за чью-то судьбу. Я не виню тебя, любимый, нет, я не виню тебя. Прости мне, если порою капля горечи просачивается в эти строки. Мое дитя... Наше дитя лежит ведь мертвое возле меня под мерцающими свечами. Я грозила кулаком Богу и называла его убийцей. Мысли у меня мешаются. Прости мне жалобу, прости ее мне. Я ведь знаю, ты добр и отзывчив в глубине души. Ты помогаешь любому, помогаешь незнакомым людям, всем, кто бы ни обратился к тебе. Но твоя доброта особого свойства. Она открыта для всякого, и всякий волен черпать из нее столько, сколько могут захватить его руки. Она велика, безгранична, но, прости меня, она ленива. Она ждет напоминания, просьбы. Ты помогаешь, когда тебя зовут, когда тебя просят. Помогаешь из стыда, из слабости, но не из радостной готовности помочь. Ты, позволь тебе это сказать откровенно, человека в нужде и горе любишь не больше, чем баловни счастья, каков ты сам. А людей, подобных тебе, даже самых добрых среди них, тяжело просить. Один раз, когда я еще была ребенком, я видела через глазок, как ты подал милостыню нищему, который позвонил у твоей двери. Ты дал ему денег, прежде чем он успел попросить, и дал много. Но ты сделал это как-то испуганно и поспешно, с явным желанием, чтобы он поскорее ушел. И казалось, что ты боишься смотреть ему в глаза. Я навсегда запомнила, как торопливо и смущенно, уклоняясь от благодарности, ты оказал помощь этому нищему. Я больше не могу писать. Такая тяжесть в голове. Все тело ломит, у меня жар. Кажется, мне сейчас придется лечь. Может быть, скоро все кончится. Может быть, хоть раз судьба сжалится надо мной, и я не увижу, как унесут мое дитя. Я больше не могу писать. Прощай. Любимый, прощай, благодарю тебя. Все, что было, было хорошо, вопреки всему. Я буду благодарна тебе до последнего вздоха. Мне хорошо, я сказала тебе все. Ты теперь знаешь. Нет, нет, ты только догадываешься, как сильно я тебя любила. И в то же время моя любовь не ложится бременем на тебя. Тебе не будет недоставать меня, это меня утешает. Ничто не изменится в твоей прекрасной светлой жизни. Я не омрачу ее своей смертью. Это утешает меня, любимый. Но кто? Кто будет посылать тебе белые розы ко дню твоего рождения? Ах, ваза опустеет, легкое дуновение моей жизни, раз в год овевавшее тебя. Развеется и оно. Любимый, послушай, я прошу тебя. Это моя первая и последняя просьба к тебе. Исполни ее ради меня. Каждый год, в день твоего рождения, ведь это день, когда думают о себе, покупай розы и ставь их в синюю вазу. Делай это, любимый. Делай это так, как другие раз в году заказывают панихиду по дорогой им усопшей. Но я больше не верю в Бога и не хочу панихид. Я верю только в тебя. Я люблю только тебя и жить хочу только в тебе. Ах, только один раз в году. Незаметно и не слышно, как я жила подле тебя. Прошу тебя, исполни это, любимый. Это моя первая просьба к тебе и последняя. Благодарю тебя. Люблю тебя. Люблю. Прощай.
2: Он дрожащей рукой отложил письмо. Потом долго сидел, задумавшись. Смутные воспоминания вставали в нем о соседском ребенке, о девушке, о женщине в ночном ресторане. Но воспоминания неясные, расплывчатые, точно контуры камня, мерцающего под водой. Тени набегали и расходились, но образ не возникал. Память о чем-то жила в нем, но о чем он вспомнить не мог. Ему казалось, что он часто видел все это во сне, в глубоком сне, но только во сне. Вдруг взгляд его упал на синюю вазу, стоявшую перед ним на письменном столе. Она была пуста. Впервые за много лет пуста в день его рождения. Он вздрогнул. Ему почудилось, что внезапно распахнулась невидимая дверь, и холодный ветер из другого мира ворвался в его тихую комнату. Он ощутил дыхание смерти и дыхание бессмертной любви. Что-то раскрылось в его душе, и он подумал об ушедшей жизни как о бесплотном видении, как о далекой страстной музыке.
4: Что это? Где я?
2: Голос у нее стал совсем иным. В нем еще трепетал страх, но звук был звонкий, ясный и чистый, как свежеомытый воздух. Молния снова прорвала рамку ландшафта. Передо мной мелькнули ярко озаренные очертания елей, сотрясающихся под натиском бури, тучи, несущиеся по небу, как дикие звери, комната, белая, как мел, в ярком свете, и белее всего ее бледное лицо. Она вскочила на ноги. Ее движения стали вдруг свободными. Такой я еще не видел ее. Она уставилась на меня в темноте. Ее взгляд показался мне чернее ночи.
4: Кто вы? Где я? Что вам от меня нужно?
2: Я искал слова, которые могли бы ее успокоить. И тут только вспомнил, что не знаю, как ее зовут. Молния опять озарила комнату. Фосфорической белизной вспыхнули стены, и она вся белая стояла передо мной, в испуге отталкивая меня руками. А ее взгляд, уже совсем сознательный, выражал беспредельную ненависть. В темноте, обрушившейся на нас вместе с громом, я тщетно пытался обнять ее, успокоить, что-то ей объяснить. Она вырвалась, распахнула дверь, которая осветила новая вспышка молнии, и выбежала из комнаты. Вместе с дверью грохнул гром, да так, словно весь небосвод обрушился на землю. Когда на следующее утро я подошел к окну, передо мной предстал преображенный мир. Ясными, четкими очертаниями расстилался сияющий ландшафт в ярких лучах солнца. А высоко над ним, как в зеркале отражая эту тишь, раскинулся голубой небосвод. Четко были прочерчены линии горизонта, беспредельно высоким стало небо, вчера еще не сходившее на поля, чтобы оплодотворить их. Теперь оно было недосягаемо, как далекие миры, и нигде больше не соприкасалось с благоуханной, умиротворенной землей своей супругой. Голубая бездна разделяла их, вея прохладой. Бесстрастным чужим взором смотрели друг на друга небосвод и природа. Я опустился в ресторан. Все обитатели отеля были уже в сборе. Они тоже стали другими. Не такими, как в эти нескончаемые недели мучительного зноя. Все двигалось, шевелилось. Смех звучал звонко, голоса обрели музыкальные металлические нотки. Гнет спал с людей, порвались оковы духоты. Я уселся среди них, не испытывая и малейшей враждебности. и не без любопытства стал искать взглядом ту, чей образ почти стерся во сне. И что же? За соседним столиком между отцом и матерью сидела она, та, кого я искал. Она была весела, плечи распрямились, я услышал ее мелодичный беззаботный смех. Я окинул ее любопытствующим взглядом. Она меня не заметила. Она рассказывала что-то забавное, перемежая слова переливами детского смеха. Наконец она случайно посмотрела на меня, и от этого

0: населения есть глисты. Как понять, что у вашего ребенка завелись паразиты и как его от этого уберечь, узнаем в этом выпуске.
1: Я ж мать.
0: Россия не входит в список стран, в которых Всемирная организация здравоохранения рекомендует для профилактики принимать противогельминтные препараты. Поэтому сперва нужно поставить диагноз, то есть подтвердить заражение, и только потом начинать лечить. Если ребенок трижды в разные дни сдал анализ кала на яйца глистов и соскоб с перианальной области возле ануса на энтеробиоз, и результаты отрицательные, это дает почти 100% гарантию, что он не заражен аскаридами и острицами. Остальные глистные инвазии встречаются реже и обычно имеют очевидные симптомы. Сдавать анализы на всякий случай маленьким детям нужно максимум раз в год или если врач видит к тому показания. Песок и земля прекрасно выйдут скалам сами, они почти не опасны. Поощрять их поедание, конечно, не следует, но и параноить от этого тоже. Глисты и паразиты – это одно и то же. Чем они опасны? Паразиты – это общее определение. Глисты или гельминты – паразитические черви, которые обитают в организме человека. Помимо них есть, конечно, и другие. В России распространено 16 видов паразитов, которые опасны для человека. Самый распространенный у российских детей – энтеробиоз, вызываемый острицами – аскаридоз или эмблиоз. У них у всех общие меры профилактики и лечения. Все паразиты выделяют токсичные вещества, которые постепенно отравляют организм. Нарушается всасывание питательных веществ в кишечнике, могут развиваться аллергические реакции, анемия, задержки в физическом и умственном развитии у детей, снижается качество жизни, слабость, утомляемость, боли в животе, проблемы со стулом. В тяжелых случаях может возникнуть воспаление аппендикса, желчного пузыря, кашель и даже удушье при заползании аскарид в дыхательные пути. Как понять, что у ребенка глисты, расскажет Лысенко Ирина Сергеевна, врач-педиатр клиники «Докдети», блогер и мама.
2: Тему глистов боятся многие. На самом деле наша иммунная система, она устроена очень умно, и часто мы сами даже не знаем о том, что мы можем быть заражены кем-то, но все это выводится нашим организмом. Не стоит сильно на эту тему переживать. В нашей стране у детей часто бывают энтеробиозы, от этого никуда не деться, потому что детский коллектив, где много детей, можно сказать, что плохая гигиена, то есть ребенок идет в детском саду в туалет, сам вытирает себе попу, плохо моет руки или вообще не моет, и потом идет в общую группу с общими игрушками. То есть энтеробиоз – это такая больше детская тема, но должна лечиться вся семья. У паразитарных инфекций бывают разные неспецифические симптомы, и иногда они протекают бессимптомно, их находят случайно. А некоторые паразитарные инфекции имеют четкие клинические симптомы, и тогда, соответственно, проводится диагностика уже непосредственно на конкретный какой-то паразит. Врач сначала подробно собирает анамнез. Куда выезжал, кем человек работает. Если мы говорим конкретно про детей, то у детей, конечно, круг сужается. Как правило, у детей это просто либо энтеробиоз, редко бывает аскаридоз. То есть мы не ищем каких-то экзотических паразитов.
0: Откуда вообще берутся глисты и как избежать заражения? Вода. Лямбли обитают в проточной воде. Домашние фильтры не способны с ними справиться. Даже покупка бутилированной воды не гарантирует безопасности. Грязные руки и плохо помытые овощи и фрукты. Угрозу энтеробиоза и аскаридоза можно существенно снизить, если не пропускать мытье рук после улицы, туалета и перед каждым приемом пищи. Нельзя есть ягоды даже собственной грядки, ведь чем их удобряют? Навозом и компостом, где полно яиц глистов. Овощи и зелень рекомендуется тщательно мыть под проточной водой не меньше 2-3 минут, а затем обдавать кипятком. Животные. Большинство паразитов домашних животных не опасны для людей, а опасные токсоплазмы от кошек, токсокоры от собак становятся такими только при контакте человека с высохшими фекалиями животного. Дома такое вряд ли случится, согласитесь. А вот в песочнице на улице может, то есть опасность может быть в почве, в песке. Как правильно сдавать анализы? Правда ли, что нужен только теплый кал? Откуда у лаборатории эти требования? Непременно свежий, а иногда даже теплый кал – не очень понятно. Для выявления большинства глистных инвазий, в том числе аскарид и лямбли, можно сдать даже вчерашний кал. При отрицательном результате кал сдается троекратно. Это нужно потому, что яйца

0: цистов и циститы простейших распределяются в кале неравномерно и могут не попасть в исследуемую порцию. Никакие специальные препараты перед анализами принимать не нужно. Можно ли обнаружить паразитов по анализу крови? Как лечиться от паразитов? Травы могут помочь? Расскажет Лысенко Ирина Сергеевна, врач-педиатр клиники «Докдети», блогер и мама.
1: Нет универсального анализа на всех паразитов сразу. Некоторые инфекции можно обнаружить в анализе крови, например, тот же малярийный плазмодий. И методов диагностики паразитарных инфекций на самом деле много, и они сильно отличаются друг от друга. Самый частый и в первую очередь назначаемый анализ – это, конечно же, исследование кала или анализ на яйца, глисты и простейших, и при необходимости мазок на энтеробиоз, если мы говорим про детей. Наверное, это самый такой используемый метод диагностики. В России ежегодно принимать препараты от паразитов не нужно. Мало того, все эти препараты, они токсичны, могут вызывать побочные эффекты, а народные способы могут быть даже опасными. Профилактика паразитарных инфекций, конечно, ни для кого не будет новой. Мы все эти правила прекрасно знаем. Во-первых, это мыть руки перед едой, после прогулок, после посещения туалета. Мыть овощи, зелень, ягоды перед готовкой. Не есть сырое мясо, сырую рыбу. Пить, например, если вы выезжаете в какие-то эндемичные регионы или тропические страны, пить только бутилированную или кипяченую воду. Не купаться в водоемах, носить шлепанцы, то есть не ходить босиком по эндемичным регионам, где могут быть паразиты, которые обитают в земле, в песке.
2: Я ж мать. Программа «От мамы мамам».
0: В детских садах и школах традиционно случаются вспышки педикулеза, у детей обнаруживают вши. Сегодня поговорим о мифах. Вши любят чистые волосы. То, что вши появляются от грязи – миф. Сама по себе грязь или грязные волосы этих насекомых не привлекает, а вот скученность – частный спутник антисанитарии – реальная предпосылка для их размножения. Вшами можно заразиться и в цивилизованной стране, и в элитной школе. Социальность этой инфекции – еще один миф. Вспышки случаются на спортивных сборах, в детских лагерях, в общем, там, где дети часто и тесно контактируют друг с другом. И да, чистые волосы вшам нравятся даже больше, чем грязные. Главная цель взрослого насекомого – кожа головы, а чистая кожа доступнее для укуса, чем покрытая грязью и жиром. Как понять, что у ребенка вши? Как лечить? Нужна ли генеральная уборка после? На все наши вопросы ответит Лысенко Ирина Сергеевна, врач-педиатр клиники «Докдети», блогер и мама.
1: Вши часто заводятся у детей и редко, но бывает и у взрослых. Сейчас очень много современных средств, которые помогают избавиться от этой проблемы за пару приемов. Но лечиться должна вся семья, и бабушки, и дедушки, и маленькие груднички. Если головные вши не сидят на человеке, то они долго не выживают на предметах, максимум это 1-2 дня. Поэтому дезинфицировать всю квартиру, называть клининг не обязательно, но прибраться, наверное, есть смысл, чтобы не заразиться еще раз от тех вшей, которые недавно упали с волос или заползли там на одежду. Для этого вы можете просто постирать белье 90 градусов, замочить расчески в горячей воде, можно добавить туда какой-нибудь дезинфицирующий раствор. Можно пропылесосить пол и мебель, хотя риск заражения вшами, которые упали на ковер или мебель, очень мал.
0: Рекомендации сегодня услышали, осталось только начать ими пользоваться. Ну а я же мать Кристина Косова, желаю вам больше проводить времени со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
3: Пока-пока, мама.
2: Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
4: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
2: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
5: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
4: Сколько? Это тщательно скрываете, тщательно.
6: Ну да, стараюсь.
4: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
7: Меня заставили.
8: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Музыкальная афиша Москвы с Михаилом Иконниковым. Понедельник.
6: Здравствуйте. 13 июля, продолжая традицию знаменитых клубных понедельников, на сцену джаз-клуба Игоря Бутмана выйдет самый известный российский джазовый коллектив – Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана. Сегодня в нем играют одни из лучших джазовых музыкантов страны. В репертуаре Московского джазового оркестра огромное количество музыки, как эксклюзивной, авторской, так и всемирно известной в аранжировках Николая Левиновского и Виталия Долгова. Особую часть репертуара составляют оригинальные концертные программы, преодолевающие стилистические условности. В конце июня прославленный коллектив выпустил записанный со знаменитым американским вокалистом Аланом Харрисом альбом «Голоса джаза». 13 июля, джаз-клуб Игоря Бутмана, концерт Московского джазового оркестра. Начало в 19:30. The way you wear your hat.

0: Вторник.
1: 14 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится концерт «Люмисфера. История любви». История любви – это музыкальное путешествие по историям великой любви, которой музыка способна передать ярче слов. Вечный сюжет из балетов Чайковского и Прокофьева, знаменитой композиции из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров», «Красавица и чудовище» и популярной во всем мире «Песни о любви» прозвучат в исполнении оркестра и звезд музыкального театра в свете 8000 свечей под открытым небом, в живых декорациях, парк и неповторимый атмосфере Зеленого театра ВДНХ. Исполнители, основной состав оркестра «Люмисферы», дирижер Павел Гагадзе, бокал, лауреат национальной премии «Золотая маска» Иван Ожогин, лауреат премии «Музыкальное сердце театра» Наталья Быстрова, ведущий артист театра на Таганке Павел Левкин. 14 июля, Зеленый театр ВДНХ, концерт «Люмисфера. История любви». Начало в 21:00.
0: Среда.
1: 15 июля Дом музыки приглашает на концерт «Времена года» Вивальди Пьяццолы. Исполнители, ансамбль солистов «Эрмитаж», художественный руководитель, дирижер и солист Ильян Арштейн, скрипка. В первом отделении прозвучат «Времена года» Антонио Вивальди, едва ли не самое знаменитое произведение итальянского барокко и бесспорный шедевр на все времена. Во втором отделении музыканты исполнят «Времена года» в Буэнос-Айресе, цикл из 4 композиций Астора Пьяццолы, чьи сочинения изменили традиционное представление о танго. 15 июля, Дом музыки, концерт «Времена года» Вивальди Пьяццолы. Начало в 19:00.
0: Четверг.
1: 16 июля в Соборной палате состоится концерт «Счастливый Моцарт. История одного путешествия». Заслуженный артист России, солист Российского национального оркестра, флейтист Максим Рубцов представит уникальную камерную программу, посвященную одному из путешествий великого композитора. В этот вечер прозвучат 4 мангеймских квартета гениального Моцарта. 16 июля, Соборная палата, концерт «Счастливый Моцарт. История одного путешествия». Начало в 19:00.

0: Пятница.
1: 17 июля одна из самых стильных певиц российской эстрады Алена Свиридова выступит в Академ-джаз-клубе с акустической программой «Город-река». Как говорит сама артистка, ее проект родился из чувства протеста против тотальной моды на электронную музыку. Идея теплого живого звучания, мобильности и независимости от электричества давно не давала мне покоя. Это программа возвращения к истокам обновления движения вперед. Исток в данном случае – это живые инструменты. Акустическая гитара, контрабас и губная гармоника будут звучать всегда и везде, независимо от наличия электричества и интернета, уверена исполнительница. 17 июля, Академ-джаз-клуб, Алена Свиридова с акустической программой «Город-река». Начало в 19:30.
0: Суббота.
1: 18 июля в киноконцертном зале «Эльдар» пройдет концерт «Дудук» с оркестром. Шедевры классической музыки, всемирно известные темы из фильмов, а также армянские мелодии прозвучат в исполнении оркестра и «Дудука» среди свечей и видеопроекций. Вас ждет восхитительная программа, созданная петербургским оркестром «Олимпик Оркестра» и Арсеном Костаняном. Здесь красота и мелодичность произведений будет перекликаться со спокойствием, безмятежностью и полным погружением в происходящее. Бах, Дворжик, Рахманинов, Пьяццолла, музыка из известных фильмов «Титаник», «Список Шиндлера», «Гладиатор» и армянские мотивы прозвучат настолько органично, будто произведения изначально были написаны для концерта «Дудук с оркестром». 18 июля, киноконцертный зал «Эльдар», концерт «Дудук с оркестром», начало в 19:30.
0: Воскресенье.
1: 19 июля Москонцерт приглашает в парк Сокольники, где на эстраде Шаляпина состоится концерт, посвященный Клавдии Ивановне Шульженко. Это не только приношение выдающейся певицы, но и доказательство неувядаемости ее образа как легендарной исполнительницы знаменитых романсов и фокстротов, песен военных лет и прекрасных эстрадных мелодий, созданных лучшими композиторами-песенниками, такими как Василий Соловьев, Седой, Исаак Дунаевский, Марк Фраткин и Юрий Милютин, Аркадий Островский, Людмила Лядова. Исполнители, заслуженные артисты Чувашии Ирина Шоркина, Максим Тимофеев, Евгений Алтудин, Ростислав Кочетов, Григорий Зайцев, Дмитрий Серов, Кирилл Черепков, Алена Маркелова. 19 июля, парк Сокольники, эстрада Шаляпина, концерт посвящения Клавдии Шульженко. Начало в 17:00. До встречи.

0: Радио России. Театр у микрофона представляет. Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Под контроль российских военных в зоне СВО за неделю перешли 7 населенных пунктов. Киев не склонен к мирному урегулированию конфликта, и двойной циклон может спровоцировать образование смерча на территории московского региона. Далее подробнее. Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание Совета безопасности, на котором предложил обсудить вопрос угроз и вызовов информационной безопасности России.
4: У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий.
3: Под контроль российских военных в зоне СВО за минувшую неделю перешли 7 населенных пунктов, в том числе город Константиновка в ДНР, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Константиновку под контроль взяли подразделения войск «Юг», напомнили ведомстве. Группировка войск «Запад» в зоне своей ответственности овладела Дружелюбовкой, Новым Миром, Чернещиной и Шейковкой Харьковской области. Группировка войск «Север» взяла под контроль Петроивановку в Харьковской области, на подразделение войск «Центр» выбили противника из Василевки в ДНР. В течение недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника, сообщили в Министерстве обороны. Что же касается Красного Лимана в ДНР, то по данным российского оборонного ведомства, российские подразделения уничтожили более 110 украинских военнослужащих и продолжают развивать наступление к западу от города. На прошедшей неделе в Красном Лимане подразделения закрепления 25-й армии вели разминирование территории социально значимых объектов. Кроме того, в городе велось уничтожение остатков ВСУ. Москва видит, что Киев не склонен к мирному урегулированию конфликта, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил об открытости российской стороны к диалогу.
5: Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу. Абсолютно. Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. И президент Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию. И по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону. Об этом говорил уже неоднократно президент Путин.
3: Песков добавил, что в случае необходимости телефонный разговор президентов США и России Владимира Путина и Дональда Трампа может быть оперативно согласован и проведен. На топливном рынке России фиксируется нехватка топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы выходят из строя в ремонт из-за прилетов по ним. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. Он также рассказал о наличии спекулятивного фактора на рынке топлива, когда перекупщики пытаются использовать ситуацию для дополнительного заработка и повышения цен. Федеральной антимонопольной службе и ее региональным управлением необходимо внимательно следить за ценами на топливо, не допуская спекулятивного роста, добавил Новак. Ранее вице-премьер сообщал, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Он отмечал, что перестройка логистических связей системы с учетом потребностей займет какое-то время. Напомню, 8 июля президент провел совещание с членами правительства, на котором заявил, что попытки Киева вызвать напряженность в российском обществе не приведут к успеху, поскольку энергетический комплекс страны обладает значительным запасом прочности, и призвал Новака проработать с Минфином вопрос субсидирования для выравнивания цен на топливо. В свою очередь Новак доложил главе государства, что, несмотря на принятые меры, пока ситуация с топливом остается непростой. Желтый уровень погодной опасности из-за грозы объявлен в Санкт-Петербурге на 11 июля. В течение дня сообщила пресс-служба губернатора. Желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Водители и пешеходов просят проявлять особую осторожность. По данным главного синоптика города Александра Колесова, на 11 июля в Петербурге ожидается жаркая погода с температурой до 28-30 градусов. Двойной циклон может спровоцировать образование смерча на территории столичного региона, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Осадки возможны в виде града, а ветер будет усиливаться до 9 метров в секунду.
6: В Москве сегодня после шестидневного периода нежаркой погоды температурный фон благодаря теплому сектору циклона ощутимо подрастет. К середине дня воздух успеет прогреться до нормальных для июля плюс 24, плюс 27 градусов по Цельсию. При этом из-за туч будет выглядывать солнце, местами возможен небольшой дождь. Однако к вечеру с приближением холодного атмосферного фронта на горизонте вырастет почти черный вал грозовых облаков с нависающими воронками и полосами косого дождя. Ливень внезапно может смениться и белым шумом, то есть мозаичным градом диаметром до нескольких сантиметров, но и кульминацией может стать локальный смерч. По крайней мере, математические модели выдают сегодня это опасное явление погоды, да, очень локализировано и, что называется, очень скоротечно, но тем не менее это может коснуться не только Московской области, но и сопредельных областей Центральной России и Черноземья. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый, атмосферное давление будет меняться мало, составит 747 миллиметров ртутного столба.
3: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести. И далее новости спорта.
7: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В следующем сезоне баскетбольной единой молодежной лиги сыграют 16 команд. Три клуба впервые выступят в турнире. Это «Динамо-2» из Владивостока, «Динамо-М» из Уфы и представляющий Челябинскую область ЧБК-2. Команда «Астана Жастар» из Казахстана в новом сезоне участия не примет. Нижегородский «Старт» может покинуть Суперлигу по хоккею с мячом в следующем сезоне и продолжить выступление в высшей лиге, сообщает «Бенди Плюс». О финансовых трудностях клуба еще в июне говорил первый вице-президент Федерации хоккея с мячом России Евгений Иванушкин. В минувшем чемпионате России команда заняла 8-е место. В прошлом году Суперлигу покинули Иркутская «Байкал-Энергия» и Мурманский «Мурман». Большинство членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение российских футбольных сборных и клубов на международную арену. Как сообщает Спорт24, за возвращение России готовы проголосовать 14-16 членов Совета ФИФА. Против могут выступить 7-9 функционеров, еще 12-14 занимают нейтральную или выжидательную позицию. Футбольные арбитры в России в новом сезоне российской премьер-лиги смогут использовать нательные видеокамеры, если оборудование предоставит организатор соревнований. Камеры могут быть оснащены микрофонами, которые нельзя использовать для трансляции общения с ВАР. Запись видео и звука с камеры может быть использована для решения дисциплинарных вопросов, рассказали в Российском футбольном союзе. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля матчем между ЦСКА и Калининградской «Балтикой». «Спартак» будет иметь преимущество в матче за Суперкубок России против «Зенита» благодаря поддержке болельщиков, уверен бывший капитан красно-белых Егор Титов. Поле нейтральное, но в Нижнем Новгороде стадион будет процентов на 70 спартаковский, как мы уже привыкли видеть в любом таком недальнем выезде. «Хотелось бы, чтобы и по игре было такое же преимущество», — сказал Титов. Матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля в 19:30. С вами был Юра Геворкян.
3: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 25. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 29. В Челябинске небольшой дождь, плюс 28. В Рязани дождь, плюс 26. В Краснодаре малооблачно, плюс 29. В Майкопе небольшой дождь, плюс 27. В Ставрополе переменная облачность, плюс 24. В Нальчике небольшой дождь, плюс 24. В Донецке ясно, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 20, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба.
0: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
8: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
9: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
10: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
11: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
12: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
13: Мы рады приветствовать всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время», которую проведут сегодня Иван Фурсов и Борис Петухов.
14: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать сегодня. По традиции напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения, принимайте активное участие в нашем эфире, но и также вы можете наблюдать за нами, за нашим эфиром, видеотрансляции в мессенджере Макс. Мы там недавно появились, теперь все стало намного удобнее. Также мессенджер Telegram и платформа ВКонтакте. Ну и, конечно же, не забывайте портал вести.ру, там собраны все актуальные события наших коллег. Ну и второй час, по традиции, вторник и пятница. Будем говорить о регионах, вернувшихся в состав нашей страны, время Новой России.
13: Да, это действительно особенные часы в нашей работе, когда мы полностью сосредотачиваемся на событиях, происходивших в Луганской, Донецкой республике, в Херсонской области и в Запорожской области. Ну, начинаем мы сегодня вот с каких новостей. ФСБ заявило о предотвращении беспрецедентной по масштабу серии терактов.
14: Это уже второй день мы
13: об этом ФСБ говорим. ФСБ удалось сорвать масштабную операцию украинских спецслужб, которые готовили серию терактов на военных объектах и против офицеров Министерства обороны. А конкретно сегодня мы хотим поговорить о том, что ФСБ сообщило о предотвращении теракта на аэродроме в Ростове-на-Дону. У нас на связи Виталий Михайлович Колпашников, эксперт по безопасности, подполковник запаса ФСБ России, политолог. Здравствуйте, Виталий Михайлович.
14: Виталий Михайлович, здравствуйте.
15: Здравствуйте, друзья, здравствуйте.
13: Здравствуйте. Да, вот что можете сказать по поводу предотвращенного теракта на аэродроме в Ростове-на-Дону? Там появились подробности. Как вы это все оцениваете?
15: Ну, во-первых, я хочу сказать, что киевский режим и стоящие за ним спецслужбы Запада подтвердили свою приверженность идеологии терроризма, террористическим действиям в отношении России. Они это масштабируют, причем, ну, в принципе, с самого начала спецоперации они прибегали к террористическим методам против нас, против наших граждан, против наших военных. Однако особенно они развернулись после событий в Корпусе 2024 года, когда стало понятно, что они нам окончательно проигрывают на поле боя. Я хочу напомнить, вот конкретно вот по этой ситуации с аэродромом в Ростовской области, они попытались завербовать российского гражданина, чтобы он помог совершить этот теракт. Хочу напомнить, что тактику живых биодронов украинские спецслужбы используют, ну, с самого 22-го года, даже раньше они ее использовали. Тут в этом плане, я хочу напомнить, на этой неделе была еще одна новость, буквально пару дней назад, в Москве задержали барышню,
13: да,
15: которая...
13: Да, вот мы о ней вчера говорили.
14: Вчера говорили как раз.
15: Да-да-да, вот которую в себя влюбил агент ГУР или СБУ, который тоже планировал использовать в качестве живого биодрона против российских военных. Более того, вот один из самых громких скандалов на этой неделе, когда нашли сейчас тело убитой, кстати, расстрелянной в упор двумя обоймами в лесу украинском рядом с Киевом, Анастасия Березовская.
13: Монакский, вот событие в Монако.
15: Да-да, вот смотрите, что во всех этих случаях общего. Везде используются живые биодроны. Причем, кстати, с этой Березовской вообще интересно получилось. Как пишут сами украинские газеты, украинские блогеры, ей пообещали 150 тысяч долларов за покушение на этого олигарха Ермолаева. А заплатили ей 8 тысяч, потом вывезли ее на Украину и убили. Ну, это вот характерная судьба любого биодрона украинского. Любой, кто сотрудничает с украинскими спецслужбами, он должен знать, что он будет использован как одноразовое резиновое изделие, а потом вытянуто за ненадобность. То есть один раз использовал, и дальше все.
14: Да, вот предатели не любят с обеих сторон, как говорится.
15: Да, по поводу предотвращенного теракта конкретно в Ростовской области, я хочу сказать, что это, ну, характерный пример эффективной работы органов ФСБ. Я напомню, основные направления деятельности органов безопасности ФСБ России – это выявление, предупреждение, пресечение. Здесь ФСБ сработало великолепно, как и в остальных случаях. Сработали на предупреждение, то есть сумели выявить потенциального террориста, создать условия, что он сам пришел, этот человек, и сообщил о том, что на него вышли украинские спецслужбы. То есть сработала профилактика. То есть даже они не смогли даже ничего реального предпринять. То есть выявили, предупредили гораздо раньше, чем они смогли что-либо сделать. Я хочу сказать, что наши современные чекисты, они являются достойными продолжателями дела своих дедов, прадедов чекистов, которые в свое время во время Великой Отечественной войны свернули шею фашистскому зверю из Объединенной Европы Гитлера. И сейчас перед нашими современными чекистами стоит такая же задача. Это свернуть шею новой неонацистской Европе, только теперь она не во главе с Гитлером, а во главе с Макроном, Стармером, Шольцем, Мерцем и другими. Они опять вернулись. Поэтому у наших чекистов перед ними стоит не менее масштабная задача, чем перед их дедами, прадедами 80 лет назад. Ну, справляемся. Я хочу сказать, что ФСБ предотвращает 99% и 99% терактов, которые готовят
13: украинские. Да, действительно, мы тоже видим успехи, и скрывать их не надо, ну, то есть без лишних подробностей, конечно, недопустимых, но тем не менее о том, что ребята работают действительно правильно, хорошо, предотвращая все эти вещи.
14: Ну да, еще и... плюс ко всему не о всех нам сообщают, да, то есть это огромный процент.
15: Конечно, и мы это только верхушка айсберга, большую часть мы даже не знаем.
13: И мы будем надеяться, да, что так будет и в будущем. Спасибо огромное.
14: Спасибо.
13: Виталий Михайлович Колпашников, эксперт по безопасности, подполковник запасов ФСБ России, политолог, был у нас на связи. Идем дальше.
0: Большая страна, разное время.
14: Но пока все равно остаемся на юге, но уже с приятными новостями. Вот пришла новость, что Сочи принял более 3,5 миллионов туристов с начала 2026 года. Все подробности узнаем у нашего корреспондента Ольги Тимохиной из Краснодарского края. Ольга, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Оль.
16: Да, здравствуйте. Ну, 3 миллиона это получается за весь год. Да. А вот конкретно сейчас, как бы самый пиковый, да, месяц курортного сезона, отдыхают более 160 тысяч туристов, и загрузка отелей равна где-то 80%. Это отличный показатель. Отличный показатель, учитывая, что непростой у нас в этом году курортный сезон из-за сбоев в работе сочинского аэропорта в первую очередь. И, в общем, если есть возможность приехать на курорт на поезде, то, конечно, лучше подстраховаться и отправиться по железной дороге. Ну а так, в городе июльская жара, в Сочи полные пляжи, конечно же, усилен контроль, потому что это самый пиковый месяц. Всего 40 километров пляжей оборудованы для отдыха и купания, то есть каждый, буквально каждые 500 метров у нас постоянно проверяются. И вот чтобы соответствовало все высшему уровню, мэрия Сочи придумала такое рабочее совещание, они выходят в море на катере. И вот, значит, на этом катере следуют по побережью с военными биноклями в руках и фиксируют, рассматривают, где на каком пляже, значит, соответствует оборудование, где какие просчеты, где нормативы нарушены, где не нарушены. Вот давайте послушаем заместителя главы Сочи Сергея Самко.
13: Слушаем.
17: В первую очередь мы отдаем приоритет это безопасности. Соответственно, через каждые там, 150-200 метров у нас должен быть спасательный пункт на всех оборудованных пляжах. Также должны быть медицинский пункт и, соответственно, медик. Круги спасательные. Ну и сервис – это лежаки, зонты. Пляжи готовы. Еще раз хотим удостовериться, что у нас нет никаких сбоев в этом направлении.
13: Интересный ракурс, конечно, вы выбрали, чтобы посмотреть. Действительно, с моря видно гораздо лучше, да, гораздо выразительнее. Да, Оль, но тем не менее, я так понимаю, что люди действительно едут, тем более из Крыма, вот как бы немножко перешел к вам, да, поток отдыхающих.
16: Да, действительно. Ну, у нас традиционно, в общем, в Сочи много приезжают на железнодорожном транспорте. Там хорошее сообщение, поэтому, в общем, многие даже по железной дороге приехали. И вообще, как бы Сочи один из флагманов, конечно, повышенной комфортности. 65 пляжей отмечены международным синим флагом за высокий уровень сервиса и безопасности. Ну, конечно, там очень много тех гостиниц, которые отвечают высоким требованиям. Поэтому вот и камеры на пляжах установлены, и, в общем, все подключено к системе безопасных город. Ну, кроме того, проверяют воду в море, тоже я должна сказать, потому что у нас был прецедент в Туапсе несколько месяцев назад. И, в общем, сейчас, естественно, тем более после Анапы, все это на контроле. То есть у нас каждую неделю берут пробы воды, Роспотребнадзор, возле берега Сочи чистая вода без примесей. А что касается отдыха, потому что Сочи это только не только пляж.
13: Конечно.
16: Вот тут как бы курорт, и в этом и прелесть курорта, что вы, если надоел, можно заняться чем-то другим.
13: Даже лыжными, например, сейчас... лыжными, так сказать, заездами, да.
16: Ну, сейчас скорее это экологический туризм, бурно развивается это направление, то есть это такие однодневные экотуры, короткие маршруты от 2 до 6 часов с гидом или инструктором, когда можно сходить в горы по специально подготовленным тропам, возможность узнать о животном мире, о растениях, полюбоваться горными пейзажами, искупаться в водопадах и, например, там по чайным плантациям погулять и узнать историю российского чая.
13: И при этом не нарваться на незаконный джипинг, да, тоже очень важно.
16: Ну, да, это тоже, в этом тоже, конечно, есть плюсы. Ну и, конечно, есть в самом Сочи тоже что посмотреть. Вот можно далеко не уезжать в горы. Есть прекрасный сочинский дендрарий, который у нас уже работает сколько десятков лет. И вот в Нижнем парке в этом году открыли новый экскурсионный маршрут. Там огромный розарий, собрано больше 100 сортов роз, беседки и усадебные ворота 19 века можно посмотреть. В общем, все расскажут об истории, и можно узнать об истории города, насколько она вообще интересна.
13: Но при этом еще и дополнительное внимание уделяется и, наверное, нелегальной торговле, не дай бог, контрафактным алкоголем, который в прошлом году была история целая. Но, тем не менее, контроль есть за всем, за средствами, ну, то есть этими заведениями различными, и, не дай бог, что-то с отравлением будет недопустимо. Спасибо, Оля.
18: Спасибо.
13: Ольга Тимохина была у нас на связи.
0: Большая страна, разное время.
13: В Ханты-Мансийском автономном округе возобновился рост площадей лесных пожаров. Огонь перешел на заповедник Малая Сосьва. А все подробности у Златы Ростовой. Злата, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Злата.
19: Здравствуйте, дорогие коллеги. Да, действительно, ну, пожарная ситуация вообще очень нестабильна, и всему виной не столько люди, сколько природа, потому что 97% зависит от сухих гроз, которые проходят в регионе. Действительно, и вот каждую минуту эта ситуация меняется. Что сейчас с Малой Сосьвой? Какова там ситуация? Давайте послушаем специалиста авиалесоохраны, зовут его Евгений Смирнов.
20: На сегодняшний день на территории округа зарегистрировано 20 лесных пожаров на общей площади более 7900 гектар. На них работает 319 человек на данный момент, в том числе 50 человек это Федерального резерва ФБУ авиалесоохраны, которые прибыли 6 июля в рамках межрегионального маневрирования для помощи нам. Этих сил достаточно, обстановка, в принципе, под контролем, поэтому пока не требуется помощь из других регионов. Действующих пожаров на особо охраняемых территорий нет. Все спокойно, на сегодня угроз нет. Главное, на кого мы надеемся, это на наших людей, чтобы они работали, а погода это уже в помощь к нам. Гражданам я хотел бы напомнить, что в лесу, если вы разводите костры, то это надо делать на специально оборудованных площадках. И после того, как вы уходите оттуда, надо заливать хорошо водой, чтобы не было ни одного намека на горение. Соблюдать чистоту и не оставлять за собой мусор в лесу тоже немаловажно.
13: Ну вот да, прописные истины вроде бы как, но тем не менее некоторые из нас...
19: Ну, тем не менее, сухие грозы мы с вами пока еще не научились побеждать,
13: да,
19: и будем надеяться, что все-таки к сентябрю ситуация точно успокоится. Тем не менее, Евгений говорит о том, что постоянно трудится более 300 человек, всего же специалистов 512, и привлечен даже самый крупный вертолет, аналогов которого нет в мире, это Ми-26, и он уже более 200 тонн воды кинул с неба. А специалисты авиалесоохраны отмечают в этом году 95-летний юбилей. Вот с каким
13: поздравляем.
19: Настроением?
13: Да, поздравляем.
19: Да-да-да. Давайте, Евгений, еще немножко послушаем.
20: Наш праздник выпадает на лето, поэтому большинство наших людей отмечает праздник на пожарах. Нам пока не до торжественных мероприятий. Трудимся, чтобы потушить все пожары, а потом уже осенью отпразднуем, когда все успокоится. На сегодняшний день штат укомплектован на 100%, все люди работают. В среднем возраст трудно назвать. У нас есть и опытные люди, которым 50 плюс лет, и совсем молодые ребята, которые после армии пришли к нам, то есть им 20 с небольшим, отучились в этом году, были курсантами, но сейчас уже вовсю тушат пожары. 25-й был менее горимый, а в 26-м погода сухая, засушливая, плюс прохождение большого количества гроз на восточной части округа. 97% пожаров в этом году это от природных явлений, от гроз, и только 3% от других факторов.
18: Злата, есть волонтеры, которые помогают пожарным тушить?
19: Сейчас нет необходимости такой волонтеров, но они, конечно же, всегда есть, и рабочие руки лишними не бывают. Тем не менее, еще немножко о погоде добавлю. Вот специалисты гидромета спрогнозировали мокрый снег. Все, я думаю, с нетерпением будут, будет ли такое явление или нет, но мы с вами помним, что гидромет ошибается один раз, но практически каждый день. Это такая шутка, но мы все равно мониторим погоду, держим кулаки и следим за тем, будут ли гореть еще заповедники или нет. В общем, ситуации буду вас знакомить регулярно.
18: Злат, хочу спросить еще об одном. Ни у населенным пунктам ничего не угрожает?
19: Нет, населению абсолютно ничего не угрожает. Все пожары происходят в лесах, в труднодоступных местах, собственно, и действуют десантники, парашютисты, пожарные, которые высаживаются там, куда людям просто не добраться. С населением все в порядке, все хорошо. Главное самим не выходить и не искать себе приключений.
18: И главное, и задымления нет тоже, да, никакого?
19: Нет, абсолютно нет. Все спокойно, все под контролем, рук хватает, воды вроде бы тоже хватает, хотя, мне кажется, некоторые регионы могли бы поделиться. Хотели бы, например, Крыму зимой отправлять снег, вот, а кто-нибудь нам бы дождь послал бы. Но есть шаманские бубны, опять же, почему бы не воспользоваться?
18: Это важный элемент, так скажем, подготовки.
21: Нашей культуры, да.
18: Спасибо большое. Злата Ростова была у нас у микрофона, рассказала, что в Ханты-Мансийском автономном округе, к сожалению, возобновился рост и площадей лесных пожаров, и огонь действительно, достаточно серьезно загорелись леса, но ситуация, в общем, нивелируется тем, что никаких населенных пунктов рядом нет.
21: Слава Богу, да.
18: Да, никому ничего не угрожает, но лес горит все время, да, так сказать, еще до появления человека он уже горит.
21: При всем при этом температуры в округе не такие высокие.
18: Да нет, даже снег ожидают в том числе в июле, и поэтому, что называется, шаманов надо, немножко взбодрить, да. Напомню, вы можете принять участие в нашей программе с любого мессенджера по телефону 800-925-222-9992. Вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. Также напоминаю, что видеотрансляция идет. Нас можно видеть и в Максе, и в ВКонтакте. Так что присоединяйтесь к нам. Через минуту мы продолжим наш выпуск.
0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
22: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
23: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
24: Радость или грусть нас ждут потом.
23: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
21: Борис Петухов, Иван Фурсов продолжают программу «Разное время». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, кто только присоединился к нашему эфиру. А мы тем временем продолжаем и вновь будем разговаривать и поднимать тему мошенничества, в том числе кибермошенничества. Вот мошенники в очередной раз не дремлют и запустили обманную схему с инвест-ботами. Злоумышленники, распространяя фейковую рекламу инвестиционных чат-ботов под видом нейросетей, обещая быстрый рост капитала, таким образом создали очередную схему. Как выяснили специалисты, мошенники действуют через поддельные новости, заманивая пользователей на несуществующие ИИ-платформы. Ну, сейчас будем разбираться с экспертом. У нас в гостях сегодня Григорий Валентинович Пащенко, руководитель проекта «Кибермосква». Григорий Валентинович, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Георгий.
15: Здравствуйте.
18: Григорий Валентинович. Да, вот понятно, что каждый день они придумывают новые схемы обмана. Опять же, это все привязано чаще всего с календарным каким-то событием, да, там вот сейчас тоже распространяется большое количество фейковых сайтов, отпуск провести где, да, или детские сады. Но, тем не менее, они еще и находятся, так скажем, на самом передовом краю вот этой самой киберобмана. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, какие схемы, в чем они заключаются и чего стоит бояться?
15: На самом деле схема не является какой-то инновационной, новой. Эта схема идет у нас давно уже, только сейчас это все приправляется интересными словами, как нейросеть, искусственный интеллект. На что мошенники давят сейчас? То, что сейчас любой человек, не нужно быть профессионалом, разбираться в рынке, есть умная нейронка, которая поможет все автоматизировать. Все, что нужно, это положить определенную сумму денег и ждать, когда деньги вырастут. Второе, это действительно заманивание людей не только через новости, потому что новости они на самом деле покупают, новостные каналы есть, но и также обработка через блогеров, которых также покупают, и блогеры не всегда проверяют эту информацию. Идет заход, но что здесь надо понимать, как мошенники вообще получают доступ к людям? Мошенники – это уже не те люди, которые сидят в подвалах, простите, просто там что-то изобретают. Это целые корпорации. Есть специальные маркетинговые агентства, которые закупают официально. Я еще раз ставлю прямо вот упорно, официально, разную, обезличенную, обезличенную информацию от социальных сетей, от разных еще поставщиков, для того, чтобы понимать общую картину, что происходит в мире. И начинают уже с ней работать и играть. У них есть такие возможности. Почему люди до сих пор в это верят? Здесь надо сыграть, точнее, надо понять, что человек сейчас очень обеспокоен денежными потерями, что все дорожает, деньги у нас куда уходят. И когда человек пытается попасть куда-то на биржу, это очень сложный, трудный вход. Положить деньги под процент в банк, там что-то непонятно. Сегодня 20%, завтра 8%, а тут вроде бы все хорошо. И вот эти мошенники по принципу МММ. Первым мы людям что-то дали, им реально что-то выдают, чтобы была новостная повестка, чтобы люди писали, увлекали. Потом, когда начинается уже набор критической массы, все, организация схлопывается. И при этом часто можно видеть, что находит вроде бы как оправдание. Простите, просела криптовалюта, здесь случайно начался форс-мажор, а вчера ракета полетела у нас вот

0: это очень сильно помогает. Не забывают про нас, благодаря им жизнь здесь налаживается, становится все лучше и лучше. Вот. Если бы, конечно, не нынешняя ситуация и туристический сезон заработал бы в полную силу, мы бы с удовольствием пригласили наших друзей из Москвы приехать к нам. Все, чем мы можем их отблагодарить, это солнцем, ласковым морем и вкуснейшими херсонскими арбузами, которые вот-вот уже пойдут. Но мы надеемся, да, отправить определенную часть нашего урожая в Москву, как раз чтобы отблагодарить наших друзей, которые не бросают нас в самые тяжелые для нас минуты.
1: Спасибо, Сергей. Сергей Саблин был у нас на связи, военный корреспондент, рассказал
2: спасибо
1: нам
2: большое
1: о положении в Херсонской области.
3: Большая страна, разное время.
2: Ну, теперь движемся в Запорожье, поговорим там об оперативной информации, что вообще происходит.
1: Да, завершаем, так сказать, наш облет этих территорий замечательных, где люди действительно держатся и совершают каждый день подвиги. А сейчас у нас на связи Максим Сергеевич Степанов из Запорожской области. Максим Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Максим Сергеевич.
1: Сегодня...
4: Здравствуйте.
1: Да, сегодня вроде бы как связь работает, да, ничто нам не помешает пообщаться. Слушаем вас.
4: Да, связь работает. К сожалению, продолжается вот эта вот эскалация, которую укронацисты проводят своими обстрелами. И ну вот несколько недель назад я говорил о начавшейся новой тактике поджигать сходы, особенно зерновых касается, да, сухие дни. Ну и вот буквально вчера состоялось заседание комиссии профильной, областной, на которой губернатор Евгений Тавич Вальцкий объявил о том, что у нас сейчас вводится режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня, именно связанный вот с этой тактикой. По словам губернатора, ну, он озвучил статистику, что с 1 июля 1479 гектаров сельскохозяйственных культур было уничтожено из-за этих сбросов. Ну и вот сейчас этот режим чрезвычайной ситуации, он позволит более оперативно действовать властям, ну, и с точки зрения маневрирования техникой и топливом, ну, в общем.
1: И, соответственно, закрывать кредиты тоже, это очень важная ситуация, да?
4: Да, это, да, это другой момент. Кстати, по этому поводу, там, несколько лет назад такие претензии даже высказывались в отношении властей, да, что не вводили в связи с аварией дамбы, да, на Каховский лес, вот этим терактом укронацистским. Но, на самом деле, действительно, тогда ситуация была, в общем-то, не настолько критическая. Сейчас отчасти власти перестраховываются, да, ну и развязывают себе руки для дальнейших действий по решению вот этой вот проблемы. Ну и кроме того, конечно, продолжаются удары, в принципе, по всей территории области. Есть несколько погибших, пострадавших. Но вот хотелось бы обратить внимание на такую особенность, как чисто гуманитарные удары вот в Токмакском, прошу прощения, в Пологовском муниципальном округе ударили по цистерне с водой, да, а в Токмаке, в Пологах зачастую нет водоснабжения. Ну, в свою очередь, это следствие, да, ударов по энергосистеме. Соответственно, машина осуществляет подвоз, да. Ну и вот в результате этого машин не так много. На какое-то время оставили жителей без воды. Ну и, конечно, власти решили ситуацию, но, в общем-то, общая направленность ударов, она здесь очевидна. И в Энергодаре опять ударили по медсанчасти. Ну и слово медсанчасть здесь не должно вводить в заблуждение. На самом деле это основной медицинский пункт в городе. Это Федеральное медико-биологическое агентство, да, развернуло там вот своих работников в формате вот такой медсанчасти. Это как бы и поликлиника, и стационар такого временного пребывания. Ну и вот как раз по этому основному месту, где проходит лечение жителей Энергодара, укронацисты нанесли удар, там не было пострадавших, но само здание получило повреждения. Ну и, соответственно, вот также продолжаются удары и по автомобилям, по транспорту. Ну, по сравнению... Ну,
1: можно сказать, да, что ни одной военной цели вы не перечислили, скажем так.
4: Да, абсолютно, абсолютно, да. Но при этом, несмотря на вот эти удары, продолжаются работы по благоустройству. И на самом деле эти работы ведутся достаточно масштабно. В частности, ну вот в Мелитополе сейчас активная фаза идет по благоустройству парка Героев специальной военной операции. Ну и что важно, эти работы, они добираются и до небольших населенных пунктов, ну, в частности, райцентр, да, поселок городского типа Черниговка,

0: Находится он на востоке области. Ну и прямо скажем, населенный пункт не избалованный вообще на протяжении десятилетий вниманием, да, в каком бы то ни было аспекте властей так называемой Украины. Ну и вот сейчас в городе начали работы по благоустройству главного парка. При этом тут что важно, что эти работы, они проводятся в рамках федерального проекта, да, профильного по комфортной среде, но также при активном участии местного министерства строительства. И на самом деле планируется, что уже к сентябрю это будет полноценная такая комфортабельная зона отдыха, где будут созданы и детские площадки, и игровые площадки, произведено различные, значит, посадки зеленых насаждений новых. Ну, то есть, в общем-то, это будет действительно
1: появится,
0: такая,
1: да,
0: точная предупредительность.
1: Приметы жизни, да. Ну и вкратце, у нас буквально две минутки осталось. Конечно, не поговорить про Павла Судоплатова мы не можем.
0: Да, 7 июля, день рождения земляка, уроженца Мелитополя, Павла Анатольевича Судоплатова. И этот день, он очень важен, да, для жителей и города, и области. В 22-м году, когда Запорожская область была освобождена, но еще не вошла в состав России, вот по инициативе местных жителей поставили бюст, памятник Судоплатову в центре города, в парке Горького. И с тех пор каждый год, 7 июля, проводились, ну и сейчас, да, такие официальные мероприятия, когда городская администрация, политические организации, там общественные возлагают цветы, какие-то проводят там шествия небольшие. Но вот что бросается в глаза именно в этом году, то, что к этим мероприятиям активно очень подключаются и простые жители. Ну, скажем так, совершенно не ангажированные. Люди несут цветы, чтобы почтить память земляка, который, ну, в общем-то...
1: А надо сказать, больше... что он любого Джеймса Бонда заткнет. Это человек, который совершил огромное количество всяких операций хитроумных.
2: Да-да, Максим Сергеевич, да-да, слушаем вас.
0: Да, просто я говорю, что важно, что десятилетиями, да, Павел Анатольевич Судоплатов боролся с ультранационалистами. И в 20-е годы, когда он работал оперуполномоченным ГПУ в Мелитополе, да, и потом в Западной Европе до войны, и в годы Великой Отечественной войны. То есть, в общем-то, действительно, это живое олицетворение, вечно живое олицетворение того, как уроженцы.
2: Ну да, таким образом сохраняется наследие. Максим Сергеевич, спасибо вам огромное. Максим Сергеевич Степанов был у нас сегодня из Запорожской области. Говорили вот о последних новостях этого региона. Но у нас еще кое-что для вас припасено. После небольшой паузы вернемся и обязательно обо всем вам расскажем.
3: Радио России.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
3: «Слушаем».
4: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
3: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Большая страна, разное время. Все для фронта, все для победы.
2: Да, все для фронта, все для победы. Это наша также постоянная рубрика. Вот такой лейтмотив как раз-таки второго часа времени Новой России. Здесь мы говорим и рассказываем о подвигах тыла, о неравнодушных волонтерах, которые помогают нашим бойцам на передовой в зоне специальной военной операции. Рассказываем вам постоянно о волонтерах из разных регионов. Сегодня наш глаз впал на Пермь. И вот у них в Перми есть свой волонтерский скажем так, проект называется «Подари свой час для победы». И вот жители Перми объединились для того, чтобы помогать бойцам специальной военной операции. Все подробности сейчас узнаем у Константина Бахарева, специального корреспондента «Российской газеты». Он нам об этом поведает. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин.
8: Добрый вечер, здравствуйте. Да, у нас есть такой благотворительный фонд, проект. Они существуют уже 3 года. Ну и начинали они буквально вот на голом месте, шили лоскутные одеяла. То есть и вот то, что у них было, там, к ему распоряжение материалы, вот они делали там одеяло и отсылали нашим бойцам на фронт. Но, может быть, сейчас давайте послушаем Наталью Морозову, руководителю проекта «Подари свой час для победы». Она сейчас расскажет поподробнее, как у них начиналось.
9: Проект «Подари свой час для победы» был организован по инициативе прихожан храма Иверской иконы Божьей Матери в феврале 23 года. В марте 23 года нам студенты Пермского колледжа предпринимательства и сервиса качественно, быстро отсушили партию флисовых толстовок. И на основании этого опыта мы написали проект «Подари свой час для победы», который был поддержан фондом президентских грантов, а в данный момент уже 3-й раз поддержан фондом грантов губернатора Пермского края. Благодаря вот этой грантовой поддержки у нас к делу помощи участникам СВО руками своими, да, помогли более 10 000 ребят. То есть это школьники, студенты Перми и Пермского края. В нашем проекте сейчас 10 школ, 8 высших и средних учебных заведений. Ребята работают на базе своих учебных заведений, приходят в наши мастерские, где могут, они собирали даже запчасти к беспилотным летающим аппаратам, то есть участвовали в сборке и антенны паяли. В вузах и школах сухой армейский душ ребята собирают, плетут нашлемники, плетут сети.
1: Да, действительно, широкий ассортимент, развились ребята за это время и уже выполняют достаточно сложные задачи для ребят, для фронта.
8: Да, вот они вот только за май и июнь отправили сухие армейские душ, 6 000 штук, нашлемники маскировочные, 140, 20 маскировочных сетей, там, 10 сотен футболок, 55 толсток, около 100 блиндажных подушек, ну и так далее, и так далее. Там пончо противодроновые, 5-точники, пледы, носки. Ну, в общем, все что...
1: Ну, это все расходный материал, да, который постоянно нуждается в обновлении, насколько я понимаю.
8: Да, ну там еще самое интересное то, что они очень активно работают с молодежью, да, и вот там как бы студенты становятся, можно сказать, наставниками для тех, кто помоложе, для школьников, для тех, кто в колледжах учит. Вот Наталья Морозова, может, послушаем ее еще раз, да, она расскажет и про это направление деятельности.
2: Послушаем.
9: И самое приятное, что у нас, ну, как бы, что наше сердце радует, да, как организаторов, что студенты стали наставниками у школьников. Организованы такие пары, высшее или среднее учебное заведение, они являются наставниками у школы. И ребята активы ходят в школы, проводят мастер-классы, школьники ходят на базы высшего своего учебного заведения партнеров в проекте. И они вместе так вот и отчитывались. У нас проходят ежегодно слеты, где ребята встречаются, и все то, что делают своими руками, они на практике пробуют. В этом помогают участники СВО и военные Пермские институты, и Министерство территориальной безопасности. То есть дают технику, чтобы ребята все, что делают своими руками, могли попробовать. То есть плетут маскировочные сети, они укрывали военную технику. Делают антидроновое одеяло, они проверили тепловизором его действие.
2: Ну, приятно слышать, что студенты успевают вот, уделять время.
1: Конечно, с одной стороны. С другой стороны,
2: благому делу.
1: Константин, а я так понимаю, что есть связь, да, с бойцами прямая?
8: Да, да, конечно. Угу. Вот, допустим, недавно вот они прямо выкладывают свои отчеты, с кем они куда писать посылки. Вот, допустим, боец позывным Питер на курсовом направлении, боец позывным Клен, Донецкое направление, там, Кураховское направление, боец Седой, боец позывным Яша, Луганское направление, Ряба, Запорожское направление. Идут отгрузки военных госпиталя, в центре поддержки. То есть все это есть. И обратно тоже приезжают там на побывку, в отпуск, встречаются, разговаривают, благодарят.
1: Ну да, какие-то, может быть, замечания делают по поводу, так сказать, оборудования и прочее, улучшения всякие. Потом, опять же, сезонность надо учитывать, да, вот там цвет, даже расцветка камуфляжа, она разная. И это тоже все очень важно. Ну и, конечно же, сети плетут, скорее всего, да?
8: Да, конечно, много. Насчет сетей, это вот у нас занимаются вот пенсионеры, там, в каких-то центрах своих этих районных, там, так далее. Там много людей, тысячи, на самом деле, тысячи людей помогают вот фронту.
2: Константин, ну а вот вы вначале сказали, что «Подари свой час для победы», этот проект фонд, он стал победителем конкурса фонда грантов губернатора. Вот какой, скажем так, приз, вот какое поощрение предусматривалось для...
1: Победителя.
2: Да.
8: А, ну, им там выделили деньги на закуп материалов и еще там на всякие нужды. Сумму мне не сказали.
1: Это не главное.
2: Главное, что внимание уделили.
1: Все эти деньги, скорее всего, пошли в развитие, да, самого движения. И действительно, что старые и молодые, и даже дети, скорее всего, тоже и в детских садах, и в школах участвуют в этой работе волонтерской.
8: Да, кто чем может, тот и помогает. Вот такая ситуация.
1: Угу. Да, действительно, вот мы часто рассказываем о том, что, ну, во-первых, наши замечательные серебряные волонтеры.
2: Куда же без них.
1: Да, да. Это самые ответственные люди, как мне кажется, потому что они выросли в такой среде, что они отвечают за каждое, дело, которым они занимаются. А во-вторых, конечно же, для них это тоже очень важно, потому что они, сидят дома и разобщены, а когда они все вместе собираются... Они плетут эти сети, они чем-то этим занимаются, песни поют.
2: Ну и на фронте, я думаю, это тоже чувствуется, когда помощь передают.
1: Стараются порадовать ребят тоже какими-то вкусняшками, какими-то разного рода. Они делают талисманы на разные чебурашки и прочее. Это кажется вроде бы ерундой, а на самом деле даже бойцы наши, они носят это все у себя на груди, детские письма и прочее. И поэтому, конечно же, Пермь, как и вся наша страна, действительно этим занимается, и большую благодарность от наших бойцов имеют. Тем более, Константин, наверняка они еще и опекают членов семей, да, которые остались здесь.
8: Ну да, это по мере возможности. Там насчет этого нужно выстроить целая система, да. Есть фонды, есть государственные подразделения. То есть люди приходят, даже юридическую помощь бесплатно оказывают всегда, да. Приходят с какими-то вопросами, моментами. Помощь оказывается не то, что моментально, да, но в сжатые сроки и качественно. Таких случаев я не знаю уже очень много.
1: Ну да, десятки тысяч, скорее всего, потому что действительно, ну, в сложной ситуации оказываются семьи, когда кормилец ушел на фронт, и
2: помощь необходима.
1: Тем не менее, мы знаем, что огромное количество всяких программ помощи есть, и не всегда в них просто разобраться и просто поговорить с человеком.
2: Это... А мне вот еще хотелось бы обратить внимание на то, что мы, конечно, всегда это спрашиваем тоже, сегодня спросим, вот это же, понятное дело, не единственная организация, наверняка вот все волонтерские подразделения в Перми взаимодействуют между собой, обмениваются опытом.
8: А, да, да, они, безусловно, они, у нас сейчас есть союз ветеранов СВО, его возглавляет Александр Григоренко, он потерял левую руку на войне, сейчас директором школы работает, и книжки еще пишет фантастические, вот он очень активный такой человек, помогает всем, пытается объединить, и везде, как говорится, бывает, и он тоже, вот такие люди, как он, да, они как стержень вот этой работы, да, вокруг них накручивается вся эта работа организованная там и так далее. Вот, то есть, сам по себе люди не работают поодиночке, а что делают, другие делают, они с теми, чтобы перекликаются, все перекрещиваются у них интересы. Ну и суть-то одна цель.
1: Конечно.
2: Все вместе
1: друг друга должны поддерживать. Спасибо, Константин. Константин Бахарев, специальный корреспондент «Российской газеты», был у нас из Перми на связи, рассказал о том, как работают волонтеры Пермского края. А время нашей программы подошло к концу. Всего вам доброго, хорошего, хороших выходных. Отдыхайте.
2: Иван Фурсов, Борис Петхов. До встречи.
3: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
10: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
12: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
13: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России.
14: 11 июля.
3: Реклама.
15: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
16: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российские подразделения продолжают развивать наступление к западу от Красного Лимана. Телефонный разговор президентов России и США может быть оперативно согласован, и ФСБ предотвратило теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный. Далее подробнее. Под контроль российских военных в зоне СВО за неделю перешли 7 населенных пунктов, в том числе город Константиновка в ДНР, сообщили в недельной сводке в Министерстве обороны. Константиновку под контроль взяли подразделения войск «Юг», напомнили в ведомстве. Группировка войск «Запад» в зоне своей ответственности овладела Дружелюбовкой, Новым Миром, Чернищиной и Шейковкой в Харьковской области. Группировка войск «Север» взяла под контроль Петроивановку в Харьковской области. На подразделение подразделения войска «Центр» выбили противника из Васильевки в ДНР. В течение недели подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщили в Министерстве обороны. Что касается «Красного лимана» в ДНР, то по данным Российского оборонного ведомства, наши подразделения за сутки уничтожили более 110 украинских военнослужащих и продолжают развивать наступление к западу от города. На прошедшей неделе в Красном лимане подразделения закрепления 25-й армии вели разминирование территории, социально значимых объектов. Кроме того, в городе велось уничтожение остатков ВСУ. Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание Совета Безопасности, на котором предложил обсудить вопрос угроз и вызовов информационной безопасности России.
14: У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий.
17: Телефонный разговор президентов России и США будет оперативно согласован и проведен, как только в этом будет необходимо, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
18: Пока телефонный разговор не состоялся, здесь особой подготовки не требуется. Это может очень оперативно быть согласовано. Контакты наши по диалогу работают. Поэтому, как только будет необходимо, этот разговор будет оперативно согласован и проведен.
17: Ранее в среду Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Зеленским по итогам саммита НАТО в Анкаре заявил, что проведет телефонный разговор с российским лидером. ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный. По данным спецслужбы, военная разведка Украины планировала разрушить инфраструктуру, уничтожить личный состав и подорвать авиационный парк аэродрома с помощью 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Дроны выведены из строя, сейчас их изучают в одном из научных институтов России.
19: Был рой дронов, предполагался в операции. Соответственно, у каждого дрона своя цветовая индикация. И отмечен квадрат, который является целевым. В этом квадрате дроны уже теряют связь. И предполагается, что до наведения происходит в автоматическом режиме.
17: Для исполнения теракта Киев пытался завербовать гражданина России, но, получив от представителя ГУР предложение принять участие в осуществлении атаки, мужчина сам обратился в ФСБ и сообщил о планируемом теракте. В ведомстве сообщили, что после обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения, связь с иностранной разведкой была прервана. Дерево смягчило удар при падении 7-го этажа беременной женщины во Владивостоке. Она выжила и смогла сохранить ребенка, зацепившись за дерево, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. Ранее стало известно, что 28-летняя жительница Владивостока, находясь на 30-й неделе беременности, выпала из окна своей квартиры и отделалась ушибами. При обследовании врачи не обнаружили у нее ни одного перелома. Сама женщина рассказала, что ночью ей не спалось, и она решила протереть окно. Встала на подоконник, но подскользнулась и упала спиной вниз с 7-го этажа. Пострадавшую доставили во 2-ю Владивостокскую клиническую больницу. Женщина добавила, что в больнице с ней обращались как с хрустальной вазой, полностью обследовали, сделали УЗИ, даже сказали, пол ребенка будет девочка, ребенок здоров. Повышение температуры до плюс 30 градусов ожидается в Санкт-Петербурге в субботу, сообщила пресс-служба городского главка МЧС. Такой высокой отметки столбики термометров достигнут впервые в этом году. Кроме того, в субботу в Петербурге ожидается гроза. Предупреждение действует до 21 часа. В городе действует желтый уровень погодной опасности. Двойной циклон может спровоцировать образование смерча на территории столичного региона, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Осадки возможны в виде града, а ветер будет усиливаться до 9 метров в секунду.
20: В Москве сегодня после шестидневного периода нежаркой погоды температурный фон благодаря теплому сектору циклона ощутимо подрастет. К середине дня воздух успеет прогреться до нормальных для июля плюс 24, плюс 27 градусов по Цельсию. При этом из-за туч будет выглядывать солнце, местами возможен небольшой дождь. Однако к вечеру с приближением холодного атмосферного фронта на горизонте вырастет почти черный вал грозовых облаков с нависающими воронками. снежинками и полосами косого дождя. Ливень внезапно может смениться и белым шумом, то есть мозаичным градом диаметром до нескольких сантиметров, но и кульминацией может стать локальный смерч. По крайней мере, математические модели выдают сегодня это опасное явление погоды, да, очень локализированно и, что называется, очень скоротечно, но тем не менее это может коснуться не только Московской области, но и сопредельных областей Центральной России и Черноземья. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, при грозе порывистый, атмосферное давление будет меняться мало, составит 747 миллиметров ртутного столба.
0: Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на территории Кабардино-Балкарии в пятницу и субботу. Есть риск схода сели в горах, сообщает Северокавказское управление гидрометцентра. До конца суток 10 июля, ночью и днем 11 июля местами в республике ожидается комплекс метеорологических явлений. Сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 метров в секунду, говорится в сообщении.
21: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. ФИФА может принять решение о возвращении сборной России до жеребьевки квалификации на чемпионат Европы в 2028 году, сообщает Спорт24. Отмечается, что календарь европейских турниров является ориентиром для ФИФА, поэтому окончательное решение желательно принять до жеребьевки квалификации Евро, которая запланирована на 6 декабря. Отмечу, что на данный момент 14-16 членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение России на международные турниры. От 7 до 9 могут выступить против такого решения. Еще примерно 12-14 занимают нейтральную или выжидательную позицию. Московский ЦСКА в ближайшее время официально активирует опцию выкупа вратаря «Балтики» Максима Бориско за 180 миллионов рублей. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Руководство «Балтики» уже уведомили о том, что в ближайшее время в клуб придет бумага об активации отступных. Краснодар сообщил о переходе 25-летнего центрального полузащитника Кристиана Алвеса из Крузейра. Бразилец подписал с клубом контракт до июня 2030 года и будет выступать за Краснодар под номером 18. World Tennis, бывшая международная теннисная федерация, оставила в силе отстранение Федерации тенниса России. Оно распространяется на командные турниры. Наша федерация отстранена уже более 4 лет. Мое мнение, российские теннисисты начнут выступать с флагом с начала следующего года. На этот сезон уже все сформировано. Нам надо восстановить права федерации. Мы занимаемся этим процессом, отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. И пока это все новости спорта.
22: Погода. В Хабаровске 11 июля небольшой дождь, плюс 28. В Новосибирске небольшой дождь, плюс 19. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, плюс 27. В Кургане переменная облачность, плюс 32. Во Владимире небольшой дождь, плюс 29. В Нижнем Новгороде облачно с прояснениями, плюс 30. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 20, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. Во дворе по улице Машкарина в Орле переложили некачественный асфальт. Около 5000 жителей региона оформили цифровое удостоверение пенсионера. И в Орле можно увидеть работы ливенских художников. Подробности прямо сейчас. Во дворе на улице Машкарина в Орле переложили некачественно сделанный асфальт. За ходом работы дома номер 16 следят депутаты областного совета. Что еще предстоит сделать рабочим и когда завершится благоустройство, расскажет Мария Симак.
2: Дорога стала ровнее и шире, нашли место для стоянки авто. Удобно всем, и пешеходам, и водителям. Те и другие сейчас и не помнят, что ломали в споре копья, нужна ли парковка во дворе.
3: Большинство за парковку, меньшинство против парковки. Но я вот посмотрел в целом территорию. Знаете, есть место, где и отдохнуть, но вместе с тем, все-таки я прошу понимания жителей, парковочные места тоже должны быть.
2: В итоге теперь довольны все. Но вопросы во время предыдущего визита депутатов и «Орел» госзаказчика возникли к подрядчику. Тогда проверка на качество не прошел асфальт.
4: Обнаружили, что здесь на 0,8 сантиметров ниже проектной толщины. Заставили их по новой снять асфальт и по новой уложить. По новой пересделали экспертизу и так далее, и так далее. Ждем результата экспертизы.
2: На объект рабочие зашли в апреле. Преображение по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Сумма контракта 10 миллионов рублей.
5: Заменили бордюрные камни по ребрике. Дорожное покрытие поменяли. Детскую площадку, лавочки, светильники.
2: Положительно перемены оценили жители соседнего двора Машкарина 10. Теперь тоже ждут благоустройства.
6: Мы запланированы были с прошлого года, но на сегодняшний момент в нашем дворе еще даже не приступили.
2: А что там нужно изменить, что нужно сделать?
6: Там совсем нет асфальта.
2: Здесь, на Машкарина 16, работы еще не завершены. Есть что исправить. Сдать объект со всеми исправленными нюансами должны в конце июля. Всего же за 5 лет в Орле привели в порядок больше 2000 дворов.
1: 4700 жителей региона оформили цифровое удостоверение пенсионера через МАКС. В этом им помогли специалисты 25 клиентских служб отделения социального фонда по Орловской области. Ведущий специалист-эксперт пресс-службы отделения Оксана Максимова расскажет подробнее.
7: 4 месяца специалисты 25 клиентских служб отделения социального фонда по Орловской области оказывают посетителям практическую помощь по созданию цифрового ID в мессенджере МАКС. Цифровое удостоверение пенсионера позволяет подтверждать личность и социальный статус без предъявления бумажных документов. Им удобно удостоверять право на льготы, в том числе для получения скидок в торговых точках и аптеках, при посещении музеев, выставок и театров. Важно отметить, что при сканировании QR-кода подтверждается только льготный статус гражданина. Личные данные, а также данные о размере пенсии или группы инвалидности скрыты, что обеспечивает высокий уровень конфиденциальности. Если вам тоже необходима помощь по созданию цифрового ID в мессенджере МАКС, а также по формированию и загрузке цифровых удостоверений в МАКС, вы можете обратиться в клиентские службы отделения в часы приема.
1: График приема граждан указан на региональной странице сайта отделения социального фонда России. В Орле появились муралы известных исторических личностей. Портреты изобразили на фасадах и в рекреациях учебных заведений номер 51 и 29. Со стен на школьников теперь смотрят Пушкин, Гагарин, Менделеев и Чехов. Руку к созданию творческих работ приложили студенты-дизайнеры Орловского художественного училища в рамках совместного проекта Минпросвещения и партии «Единая Россия». В ближайшее время в других школах города могут появиться картины с изображением Михаила Ломоносова, Дмитрия Донского и Михаила Лермонтова. В Орле открылась выставка работ ливенских художников. Юлия Апанасюк была в числе первых зрителей.
8: Свое видение красок жизни на суд зрителя представили 15 ливенских художников, преподаватели детской художественной школы имени Силищева. Живописные портреты, пейзажи, натюрморт. Член Союза художников России Александр Блохин кисть из рук не выпускает уже 41 год. Лучшее топливо для художника – вдохновение.
9: Готовился к выставке, это была осень, и осенний пейзаж. И чувствую, что он не получается, потому что крыша скучная. Все, я его отложил. А потом зимой я увидел, что в снегу там крыша кипротворная. Таллинки. Все, это дальше пошло у меня со снегом. Вот. И вот все-таки получилось.
8: Родные места, манящий далекий север, портреты тех, кто выстоял в страшные годы блокады, архитектура и пионы, которые хочется понюхать. Идеальные мазки гуашью и маслом гармонично переплетаются с внутренним состоянием мастера.
10: Искусство – это художественный язык. Это язык, которым человек разговаривает со своими зрителями, с собеседниками. У кого-то музыкальный, у кого-то литературный, поэтический дар, а у нас художественный. И именно им мы выражаем свои чувства, эмоции, переживания.
11: Очень сочно, очень ярко, очень красочно, жизнеутверждающе. Просто потрясающие работы, восхищение.
8: Познакомиться с ними в выставочном зале регионального отделения Союза художников России «Орловцы» и гости города смогут до 20 июля включительно.
1: Выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
12: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Молодежка «Орла» одержала победу в первенстве Союза Федерации футбола «Центр». Накануне наша команда принимала на своем поле Смоленский университет спорта. Итог встречи – победа зелено-белых со счетом 5-2. Дублями отметились Дмитрий Меркулов и Павел Розенков. Также в составе нашей команды забил Артем Хорошавин. Благодаря этой победе молодежка «Орла» закрепилась на 6-й строчке турнирной таблицы. Следующий тур «Орлы» проведут на своем поле в субботу. 11 июля в гости приедет коллектив Брянского училища Олимпийского резерва. Велогонщики сборной Орловской области на пьедестале чемпионата страны. Национальный турнир прошел в Казани и объединил порядка 160 лучших спортсменов страны. На высшую ступень пьедестала почета в индивидуальной гонке на 36 километров поднялся орловец Петр Рикунов. Также обладательницей золотой медали стала Екатерина Гуренкова, которая демонстрировала свое мастерство среди женщин на дистанции 26 километров. В смешанной эстафете на 36 километров наши спортсмены завоевали серебро. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе облачно с прояснениями. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ночью плюс 17, днем плюс 21 градус. Ветер западный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. До встречи в эфире.
0: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Реклама. Вы слушаете Радио России «Орел».
3: Из фондов «Радио».
4: История Победы. От Бреста до Берлина. Программа о самых крупных сражениях Великой Отечественной. Взятие Берлина.
5: Берлинскую операцию нужно было готовить, потому что, конечно, там они сосредоточили огромное количество войск. Последний оплот где-то, если я не ошибаюсь, где-то до 1,5 миллиона. Группировка. Это на небольшой территории. Конечно, это не самая крупная по масштабам войны в целом, но, учитывая масштаб территории самой, это Берлин и прилегающаяся территория. Здесь берлинская операция, которая проводилась с апреля, 16 апреля по 8 мая 1945 года. Силами трех фронтов. Ведущую роль, основную, там играл Первый Белорусский фронт под командованием Жукова, Второй Белорусский фронт под командованием Рокоссовского, тоже маршала, и Первый Украинский фронт под командованием маршала Конева. Можно сказать, три самых знаменитых маршалов. И боевая операция проходила очень тяжело. Брать город, причем большой город, столицу Германского рейха, уличные бои, они всегда сопряжены с большими потерями. Это не полевые условия, где можно было использовать тактику уже отработанную. Бронетанковые войска, авиацию, ну, использовал все, но только нужно было применять совершенно другую тактику. Они мобилизовали все, у них работала авиация и зенитные части, они до конца избивали наши самолеты, летчики там хорошо их летали, они самоотверженные. То есть они защищали, конечно, свою столицу, потому что бомбардировки были страшные. У меня мой покойный отец был, да, скажите, он был замкомандир авиаполка. Вот он рассказывал, он был на пикирующих бомбардировщиках, они использовали главным образом при бомбардировке Берлина. Почему? Потому что это не бомбардировщики дальнего действия, а здесь прицельные. Они выходили на цель, а потом, почему пикирующий, он шел, так сказать, пикировал, и прямо по направлению движения самолета сбрасывались бомбы. Они во время операции в сутки по 5 боевых вылетов делали. Это очень много. 5 боевых вылетов. Так, вот набирают они бомбовую нагрузку. Он как старший офицер, как майор, он вот 27 самолетов водил туда. 27 этих пешек, так называемых пикирующих бомбардировщиков. Вот они выходили на цель, туда сбрасывают, потом разворачивались, выходили, снова заряжались, и снова они туда выходили. Причем это бомбометание было рассчитано на что? Советские войска продвигаются. Часть Берлина находится уже под нашим контролем, а часть остается там. Поэтому там и нужна была такая авиация. Там абсолютно все в дыму было, то есть сверху ничего не видно. Сплошные дым, груды кирпича, груды камня.
1: Борьба за город началась 21 апреля. Несмотря на ожесточенное сопротивление врага, советские воины неудержимо продвигались к центру города, где в подземелье имперской канцелярии вместе со своими подручными доживал последние дни кровавый палач Гитлер. К концу апреля советские войска сжали кольцо окружения в центре Берлина. Немецко-фашистский гарнизон, окруженный в центре города, простреливался со всех сторон. Советские войска стремились как можно скорее выполнить приказ Родины – водрузить Знамя Победы над Берлином. Особенно упорные и жестокие бои развернулись за Рейхстаг, обороняемый специально выделенными фашистскими отрядами. Подразделения капитанов Неустроева, Давыдова и старшего лейтенанта Самсонова, ворвавшиеся в Рейхстаг, вели жестокий бой в горящем здании за каждую комнату, каждую лестницу. Герои-разведчики подразделения капитана Неустроева, сержанты Михаил Егоров и Мелитон Кантария, преодолевая ожесточенное сопротивление врага, борясь за каждый метр здания, достигли купола Рейхстага. 30 апреля в 14 часов 25 минут над Берлином взвелось алое знамя победы, возвестившее всему миру о разгроме немецко-фашистского зверя в его логове, о скором конце войны в Европе. Значительная часть Берлина еще до штурма была разрушена в результате налетов англо-американской авиации, от которых население скрывалось в подвалах и бомбоубежищах. Бомбоубежищ не хватало, и поэтому они были постоянно переполнены. В Берлине к тому времени, помимо 3-миллионного местного населения, состоявшего в основном из женщин, стариков и детей, находилось до 300 тысяч иностранных рабочих, в том числе остарбайтеров, большинство из которых были насильно угнаны в Германию. В бомбоубежище и подвалы вход для них был запрещен. Хотя война для Германии была уже давно проиграна, Гитлер приказал сопротивляться до последнего. Тысячи подростков и стариков были призваны в фольксштурм. С начала марта по приказу рейхкомиссара Геббельса, ответственного за оборону Берлина, десятки тысяч мирных жителей, в основном женщин, были направлены на рытье противотанковых рвов вокруг германской столицы. Гражданским лицам, которые нарушали предписания властей, даже в последние дни войны грозил расстрел.
5: Конечно, война есть война, ожесточение несомненное. Но даже такие показательные моменты. Вот у нас, конечно, творили военнослужащие насилие. Но когда Гитлер ворвался в Советский Союз, то там в инструкции специально было предписано, что здесь войну вести вы не придерживаетесь правил европейских. Никто с вас ничего не спросит. Все на совести. Убивать, грабить, так сказать, и так далее. Санкционировано. Когда наши войска вошли в Германию, конечно, очень строго было. За всякого рода насилие. Насилие было, несомненно, потому что все проконтролировать невозможно. Но когда, если кто-то попадался, наказывали вплоть до расстрела, до штрафных батальонов и так далее. То есть во что бы никакого насилия не должно быть по отношению к мирным гражданам. Война только что закончилась, Берлин, еще не разделенный на зоны. Американцы, наши ездили, все. Местные жители просто торгуют, что есть, часами там и так далее. И вот такой частный момент. Стоит немка, предлагает часы. Подходит американский, там, то ли солдат, или офицер, не могу сказать. Посмотрел, взял у нее часы, бросил в землю, растоптал и пошел. Вот эта вот ненависть. Таких вещей, эксцессов советские, ни солдаты, ни офицеры, конечно, допустить вот так демонстративно не могли. Их просто наказали бы очень сильно наказали. Фронтовик, он человек уже считает, что морально оправдан. Особенно если там дома у него всех поубивали, да поразграбили, да поразбомбили. Он приходит с чувством мести просто. И такое было, конечно, мстили, безусловно. Но одно, когда это целенаправленно руководят, а другое, когда это эксцессы неизбежные.
1: О
6: числе жертв среди гражданского населения точных сведений нет. В разных источниках указывается разное число лиц, погибших непосредственно во время Берлинской битвы. Даже спустя десятилетия после войны при строительных работах находят ранее неизвестные братские могилы. После взятия Берлина гражданское население оказалось под угрозой голода, однако советское командование организовало раздачу пайков гражданским лицам, что спасло многих берлинцев от голода. Траудль Юнге писал: «С приходом русских в Берлин Гитлер боялся, что рейхканцелярию обстреляют снарядами с усыпляющим газом, а потом выставят его на показ в Москве, в клетке». По показаниям свидетелей, допрошенных как советскими органами контрразведки, так и соответствующими службами союзников, 30 апреля 1945 года в окруженном советскими войсками Берлине Гитлер вместе со своей женой Евой Браун покончил жизнь самоубийством, предварительно умертвив любимую собаку Блонди. В советской историографии утвердилась точка зрения, что Гитлер принял яд, цианистый калий, как и большинство покончивших с собой нацистов. Однако, по свидетельствам очевидцев, он застрелился. Существует также версия, согласно которой Гитлер, взяв в рот и раскусив ампулу с ядом, одновременно выстрелил в себя из пистолета, применив таким образом оба орудия смерти. По словам свидетелей из числа обслуживающего персонала, еще накануне Гитлер отдал приказ доставить из гаража канистры с бензином для уничтожения тел. 30 апреля после обеда Гитлер попрощался с лицами из своего ближайшего окружения и, пожав им руки, вместе с Евой Браун удалился в свои апартаменты, откуда вскоре раздался звук выстрела.
5: 30 апреля водружен был знамя победы над Рейхстагом, в этот же день Адольф Гитлер, как и доктор Геббельс, его министр пропаганды, рейхсминистр, покончили самоубийством. Что же собой представлял Гитлер? Вы знаете, конечно, у него несколько было таких потрясений, которые не могли не повлиять на психику человека и на него как на личность. Во-первых, Сталинград. Шок сильнейший на психику, на нервную его систему – это Сталинград. Тут он виноват. В Московской битве он понимал, что он виноват, и генералы были. Он как раз был противник, вот, идти прямо на Москву, он считал, что это не самое главное. А Сталинград – это его, как говорится, его грех. В 1944 году сильнейший удар, конечно, это белорусская операция. Там разгром крупнейшей группировки, группы армий «Центр», 9-я армия как основа, пленение больше до 200 тысяч человек. После этого у них уже физически не хватало сил держать фронт. Было ясно, война проиграна, и нужно было хоть каким-то образом остановить продвижение советских войск. И, конечно, удар был сильный по нему, по его состоянию здоровья и психики. Это заговор генералов 20 июля 1944 года. Попытка совершить переворот, когда немецкие генералы решили убрать Гитлера. Полковник фон Штауфенберг, герой, их герой, конечно, войны, человек, потерявший руку, глаз, аристократ. Он давно, там группа генералов давно, так сказать, недовольна была, вообще была не согласна с линией поведения, с курсом гитлеровской политики. И, наконец, они решились совершить покушение во время одного из совещаний на Гитлера. Штауфенберг брал на себя ответственность бомбу подложить, а потом, воспользовавшись этой ситуацией, овладеть ключевыми постами и избрать новое германское правительство, которое начнет переговоры. И вот это был 20 июля 1944 года, был для него шок. Бомба взорвалась, действительно. Но они подставили бомбу в портфеле, а он принимал участие, Штауфенберг, в этом совещании. И там, где стоял Гитлер, он отошел. И она взорвалась, и его где-то там поцарапало, где-то обломки летели. Но для него был это удар психологически очень сильный, нервный, так сказать, потрясение нервное. После этого, говорят, уже у него руки трястись начали. Все. Он был фанатиком, убежденным в том, что его идеи, они действительно правильные идеи. И вот его фраза, что когда уже советские войска брали на Берлин, он признал, что да, наша раса оказалась слабее восточной. После окончания войны немцы – это уже не нация, это будет мусор оставшийся. Лучшие погибли. Поэтому это была для него личная катастрофа, что вот погибла Германия, настоящая Германия погибла.
6: Поздно вечером 30 апреля немецкая сторона запросила о прекращении огня для переговоров. В штаб 8-й гвардейской армии генерала Чуйкова прибыл начальник генерального штаба немецких сухопутных войск генерал Крепс, сообщивший о самоубийстве Гитлера и зачитавший его завещание. Крепс передал Чуйкову предложение нового правительства Германии заключить перемирие. Сообщение тут же было передано Жукову, который сам позвонил в Москву. Сталин подтвердил категоричное требование о безоговорочной капитуляции. В 18 часов 1 мая новое правительство Германии отклонило требование о безоговорочной капитуляции, и советские войска с новой силой возобновили штурм города. По кварталам Берлина, еще остающимся в руках противника, был нанесен массированный удар силами всей имевшейся артиллерии. К 1 мая в руках немцев остались только Тиргартен и правительственный квартал. Здесь располагалась имперская канцелярия, во дворе которой находился бункер ставки Гитлера. 1 мая части 1-й ударной армии, наступавшие с севера, южнее Рейхстага, соединились с частями 8-й гвардейской армии, наступавшими с юга. В тот же день сдались два важных узла обороны Берлина – цитадель Шпандау и зенитная башня зоопарка «Зообунгер» – огромная железобетонная крепость с зенитными батареями на башнях и обширным подземным укрытием – бомбоубежищем. Рано утром 2 мая было затоплено берлинское метро. Группа саперов из дивизии СС «Нордланд» взорвала тоннель, проходящий под Ландверканалом в районе Требенерштрассе. Взрыв привел к разрушению тоннеля и заполнению его водой на 25-километровом участке. Вода хлынула в тоннеле, где укрывалось большое количество мирных жителей и раненых. Число жертв до сих пор неизвестно. Однако это не единственная трагедия, связанная со штурмом Германии. Не менее страшные потери понес Дрезден в результате бомбардировки американских войск.
5: Это была бомбардировка была по военному объекту. Там каждый дом был укреплен. Поэтому здесь нельзя сказать, что просто смести с лица земли. А вот то, что сделали американцы с Дрезденом, там ковровые бомбардировки устроили, оно совершенно не имело стратегического значения. До сих пор говорят, зачем они это сделали? Там потери были, и ад был страшнее, чем в Хиросиме. Только атомные бомбы-то не бросали там, а там обычная авиация. Они вот... А это их не сбивали же там практически. Они могли на этих выходить, и они волнами шли и просто бомбардировали. Там, как рассказывают, воздух был настолько раскален, просто дышать невозможно было. Там масса мирного населения погибла. Ну, жемчужина Саксонии, Германии вообще. И до сих пор говорят, а зачем они это сделали? Показать мощь свою. Там никаких группировок не было. Основная группировка была в Берлине. Об этом как-то стараются не вспоминать сейчас. Вот. Не мешало бы, вспомните, руководство Германии. Почему-то забыли они.
6: Советские войска разгромили берлинскую группировку войск противника и штурмом овладели столицей Германии – Берлином. Развивая дальнейшее наступление, они вышли к реке Эльбе, где соединились с американскими и английскими войсками. С падением Берлина и утратой жизненно важных районов Германия потеряла возможность к организованному сопротивлению и вскоре капитулировала. С завершением берлинской операции создались благоприятные условия для окружения и уничтожения последствий.

0: боях за свободу и независимость нашей Родины.
1: Официально Вторая мировая война для Европы завершилась 8 мая 1945 года. Считается, что для СССР Вторая мировая и Великая Отечественная война закончились уже на следующий день, 9 мая. Однако мало кому известно, что тогда Советский Союз лишь принял капитуляцию фашистской Германии, а формально война с немцами окончилась лишь в 1955 году, когда был издан указ о прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией. В послевоенные годы данные о том, как отразились боевые действия на численности населения СССР, не озвучивались. Сталин лишь упомянул, что потери Союза составили более 7 миллионов человек. Затем, уже в начале 60-х, Хрущевым была названа другая, более впечатляющая цифра – около 20 миллионов. И лишь в марте 1990 года были обнародованы данные, собранные в ходе работы специальной комиссии, которая проводила анализ под эгидой Министерства обороны Советского Союза. По уточненной информации, во время войны погибло почти 27 миллионов граждан СССР. В это количество включили убитых и умерших от ранений военнослужащих, умерших от болезней, казненных через расстрел по результатам различных доносов, пропавших без вести и попавших в плен, представителей мирного населения как на оккупированных территориях СССР, так и в других областях страны, в которой из-за шедших в государстве боевых действий наблюдалась повышенная смертность от голода и заболеваний.
2: Конечно, можно говорить о последствиях войны, о том, колоссальные потери. Никогда Советский Союз не терял такого количества людей, такого разорения не переживал. Понимаете, это повлияло на ментальность, на менталитеты русского человека, советских людей и европейцев тоже. Вот, война в этом отношении, шок был очень сильный, психологический, я бы сказал, психоментальный шок. Локальный конец света пережили. Последствия войны до сих пор сказываются у нас, скажем, демографии. 27 миллионов. Большое количество мужчин, молодых. Это, конечно, последствия для рождаемости. Огромное количество детей без отца появилось после войны. Конечно, война, фронт – это стрессы тяжелейшие для тех, кто вернулся. Много коллег. Помню, мальчишка совсем был, еще начало 50-х годов. На привокзальных площадях, на базарах, на рынках эти вот инвалиды без ног, сейчас без ног, без рук, на этих колясках с орденами и с медалями там ездили. Они заливали свое, так сказать, вот это вот. А молодые же были люди-то. Это же не старый человек пораживший, он молодой, вот он, все, он... Ну да, пенсию какую-то ему давали, пропивал ее в состоянии тяжелейшее просто. Искалеченные люди с искалеченными судьбами, искалеченной психикой.

Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. Солдаты, подарили вы планете великий май, победный май. Еще тогда нас не было на свете, когда в военной буре огневой, судьбу решая будущих столетий, вы бой вели, священный бой. Еще тогда нас не было на свете, когда с победой вы домой пришли. Солдаты мая, слава вам навеки, от всей земли, от всей земли.

0: История Победы. От Бреста до Берлина. Программа о самых крупных сражениях Великой Отечественной.
1: Вы слушали передачу из фондов радио.
0: Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.

0: Мир поэзии.
1: Стихи Анны Ахматовой читает Маргарита Терехова.
2: Сон. Сладко ль видеть неземные сны? Александр Блок. Был вещим этот сон или невещим? Марс воссиял среди небесных звезд. Он алым стал, искрящимся, зловещим. А мне в ту ночь приснился твой приезд. Он был во всем, и в баховской чеконе, и в розах, что напрасно расцвели, и в деревенском колокольном звоне над чернотой распаханной земли, и в осени, что подошла вплотную, и вдруг, раздумав, спряталась опять. О, август мой, как мог ты весь такую мне в годовщину страшную отдать? Чем отплачу за царственный подарок? Куда идти и с кем торжествовать? И вот пишу, как прежде без помарок, мои стихи в сожженную тетрадь. По той дороге, где Донской вел рать великую когда-то, где ветер помнит супостата, где месяц желтый и рогатый, я шла, как в глубине морской. Шиповник так благоухал, что даже превратился в слово. И встретить я была готова моей судьбы девятый вал. Ты выдумал меня. Такой на свете нет. Такой на свете быть не может. Ни врач не исцелит, ни утолит поэт. Тень призрака тебя и день, и ночь тревожит. Мы встретились с тобой в невероятный год, когда уже иссякли мира силы. Все было в трауре, все никло от невзгод, и были свежи лишь могилы. Без фонарей, как смоль, был черен Невский вал, глухая ночь вокруг стеной стояла. Так вот, когда тебя мой голос вызывал, что делала, сама еще не понимала. И ты пришел ко мне, как бы звездой ведом, по осени трагической ступая, в тот навсегда опустошенный дом, откуда унеслась стихов сожженных стая. В разбитом зеркале непоправимые слова я слушала в тот вечер звездный, и закружилась голова, как над пылающей бездной, и гибель выла у дверей, и ухал черный сад, как филин, и город смертно обессилен был трое в этот час древней. Тот час был нестерпимо ярок и, кажется, звенел до слез. Ты отдал мне не тот подарок, который издалека вез. Казался он пустой забавой в тот вечер огненный тебе, и стал он медленной отравой в моей загадочной судьбе. И он всех бед моих предтеча, не будем вспоминать о нем. Несостоявшаяся встреча еще рыдает за углом. Ты опять со мной, подруга осень. Иннокентий Анинский. Пусть кто-то еще отдыхает на юге и нежится в райском саду, здесь северно очень, и осень в подруге я выбрала в этом году. Живу, как в чужом мне приснившемся доме, где, может быть, я умерла, где странное что-то в вечерней истоме хранят для себя зеркала. Иду между черных приземистых елок, там вереск на ветер похож. И светится месяца тусклый осколок, как старый зазубренный нож. Сюда принесла я блаженную память последней невстречи с тобой. Холодное, чистое, легкое пламя победы моей над судьбой. Против воли я твой, царица, берег покинул. Энеида, песнь шестая. Не пугайся, я еще похожий нас теперь изобразить могу. Призрак ты или человек прохожий, тень твою зачем-то берегу. Был недолго ты моим Энеем, я тогда отделалась костром. Друг о друге мы молчать умеем, и забыл ты мой проклятый дом. Ты забыл те в ужасе и в муке, сквозь огонь протянутые руки и надежды окаянной весть. Ты не знаешь, что тебе простили. Создан Рим, плывут стада флотилий, и победу словословит лесть. Ты стихи мои требуешь прямо, как-нибудь проживешь и без них. Пусть в крови не осталось и грамма, не впитавшего горечи их. Мы сжигаем несбыточной жизни золотые и пышные дни, и о встрече в небесной отчизне нам ночные не шепчут огни. И от наших великолепий холодочка струится волна, словно мы на таинственном склепе чьи-то, вздрогнув, прочли имена. Не придумать разлуку бездонней, лучше б сразу тогда наповал. И, наверное, нас, разлученней, в этом мире никто не бывал. И это станет для людей, как времена Веспасиана. А было это только рана и муки, облачко над ней.
1: В исполнении Маргариты Тереховой прозвучали стихи Анны Ахматовой.
0: Мир поэзии.

0: Реклама. Не нравится грязный город? Плохо убирают? И пахнет не розами? Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите, имейте совесть. Реклама.
1: Радио России, 102.3 FM в Орле.
2: У микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте.

0: «Вести Орел».
1: И вот о чем расскажем в ближайшее время. В Орловской области 7 человек заразились иксодовым клещевым боррелиозом. В ближайшие 3 субботы ярмарка выходного дня на улице Приборостроительной будет закрыта. В селе Отрадинское состоялся региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Подробности далее. В администрации Орла обсудили готовность управляющих компаний к зиме. Рабочее совещание по вопросам подготовки многоквартирных домов к предстоящему отопительному периоду провел заместитель мэра по вопросам ЖКХ Максим Барбашов. Основной темой встречи стало выполнение новых требований к подготовке объектов жилищного фонда к отопительному сезону. Участникам подробно разъяснили порядок проведения оценки готовности, перечень необходимых мероприятий и документов, а также сроки их выполнения. Особое внимание было уделено тому, что в случае несвоевременного устранения замечаний организации рискуют не получить паспорт готовности, а сведения о таких случаях будут направляться в надзорные органы. В Орловской области уже более 1600 человек пострадали от укуса клещей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области. По состоянию на 8 июля в медицинские организации региона обратились 1669 человек, в том числе 463 ребенка. Зарегистрировано 7 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди взрослых. На территории Орловской области в этом сезоне запланировано проведение акарицидных обработок на площади 500 гектаров. Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области и Орловская дезинфекционная станция уже провели рекогносцировочное обследование и акарицидные обработки на площади более 485 гектаров, а также акарицидные обработки летних загородных и пришкольных оздоровительных учреждений. Управление Роспотребнадзора по Орловской области напоминает, что основной мерой предупреждения присасывания клещей является индивидуальная защита. Желательно проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей каждые 15-20 минут, если вы гуляете в лесу или в парке. Для обработки одежды можно использовать специальные аэрозольные химические средства. При обнаружении на коже присосавшегося клеща необходимо обратиться за медицинской помощью, даже если вы его сами сняли. Только врач может решить вопрос о необходимости назначения антибиотикотерапии. Под Орлом сотрудники МЧС России провели учение в храме Казанской иконы Божией Матери. Начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова расскажет подробнее.
2: Практические пожарно-тренировочные занятия проводятся сотрудниками пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Орловской области регулярно. Главная цель их – отработка алгоритма спасения людей и ценности на объектах с массовым пребыванием людей. Накануне подобное учение провели сотрудники первой пожарно-спасательной части города Орла, храм Казанской иконы Божией Матери в поселке Стрелецкий Орловского округа. По замыслу учения участок возникновения пожара находился в одном из помещений, и нужно было сделать все для того, чтобы в первую очередь эвакуировать людей, находящихся внутри. По прибытию на место сотрудники 1-й ПСЧ сформировали звено газодымозащитной службы и приступили к тушению, а после оперативно ликвидировали условный пожар, не дав ему распространиться. Ну и, конечно, были проверены все помещения, каким образом организуется эффективная эвакуация тех людей, которые находятся в помещении. Были изучены пути подъезда к данному объекту, источники водоснабжения и в каком состоянии они находятся. И был проведен противопожарный инструктаж с сотрудниками храма для того, чтобы еще раз им напомнить о том, как пользоваться первичными средствами пожаротушения и как нужно себя вести в случае обнаружения возгорания.
1: Подобные пожарно-тактические учения и занятия проводятся постоянно на различных объектах во всех муниципалитетах региона. В Орле по субботам временно закроют ярмарку выходного дня на улице Приборостроительной. Уже много лет такие ярмарки остаются популярным местом покупок у жителей областного центра. Каждые выходные здесь свою продукцию реализуют фермеры, предприятия пищевой промышленности и владельцы личных подсобных хозяйств. На ярмарках можно приобрести свежие овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия и другие товары местных производителей. Однако 11, 18 и 25 июля работа ярмарки выходного дня на приборостроительной будет временно приостановлена. Ограничения вводятся в целях обеспечения антитеррористической безопасности, а также для распределения транспортных потоков и беспрепятственного передвижения спецтехники. При этом остальные ярмарки продолжат работу в обычном режиме. Администрация города Орла просит жителей с пониманием отнестись к ограничениям. Они носят исключительно временный характер и направлены на обеспечение безопасности горожан. Далее в выпуске новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловский каратист, двукратный победитель финала спартакиады учащихся, соревнования по киокусинкай карате среди спортсменов в возрасте 14-15 лет состоялись в Смоленске. В первый день турнира орловец Богдан Писецкий завоевал золотую медаль в категории дзюкумите, весовой категории до 58 килограммов. На следующий день он уже поднялся на высшую ступень пьедестала почета в категории сабон кумите до 60 килограммов. В селе Отрадинское состоялся региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». В мероприятии приняли участие 24 команды из всех районов области. Участники состязались в эстафете ГТО, силовом экстриме, волейболе, мини-футболе и семейной эстафете. По итогам всех испытаний лучшими стали спортсмены Орловского муниципального округа. На втором месте Мценский район, на третьем – команда Болховского района. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе облачно с прояснениями. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ночью плюс 17, днем плюс 21 градус. Ветер западный 3,6 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы России за прошедшую неделю провели массированные 6 групповых ударов по военным целям на Украине. Россия находится в контакте с Турцией по поводу зенитных ракетных систем С-400, поставлявшихся этой стране. И в предстоящих выборах в Госдуму примет участие максимум 11 политических партий из 17. Далее подробнее. Вооруженные силы России за неделю овладели 7 населенными пунктами в зоне СВО, в том числе под контроль российских войск перешел город Константиновка в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Также вооруженные силы России с 4 по 10 июля провели массированные 6 групповых ударов по военным целям на Украине. В результате этих ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, используемой ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним. Поражены также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников, говорится в сводке Российского оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, 36 снарядов РСЗО «Хаймерс» производства США, 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Вампир» чешского производства, 10 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 4975 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
2: У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий.
1: Россия находится в контакте с Турцией по поводу зенитных ракетных систем С-400, поставлявшихся этой стране, сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее турецкая проправительственная газета сообщала, что С-400, приобретенные в свое время Турцией у России, проданы одной из стран Персидского залива. По информации издания, о сделке будет объявлено скоро. У Пескова спросили, обращалась ли Анкара за разрешением на продажу. И как отреагировала Москва?
3: Здесь я могу сказать одно, что эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу.
1: Турция в 2017 году приобрела у России 4 дивизионных систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 миллиарда. В октябре 2019 года компания «Рособоронэкспорт» сообщала, что контракт на поставки систем выполнен. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекса С-400 «Анкара» была исключена из программы США по созданию истребителей F-35. В докладах МАГАТЭ не в полной мере отражается угроза Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Об этом после прошедших в Калининграде переговоров делегации России Международного атомного агентства заявил глава Росатом Алексей Лихачев. По его словам, речь идет об официальных рапортах.
4: На взгляд российской стороны, здесь для нас совершенно очевидно, что, исходя из своего мандата, исходя из сдерживающих факторов, связанных с рядом руководителей МАГАТЭ, не в полной мере отражается угроза, которая в этих докладах, я подчеркиваю, которая наносится Запорожской атомной электростанции со стороны действий ВСУ, в первую очередь, украинских военных. И вот эта критика в адрес официальных докладов МАГАТЭ сегодня прозвучала.
1: Как ранее подчеркнул Алексей Лихачев, интенсивность украинских ударов по энергодару в Запорожской области вне рамок здравого смысла. Благотворительная акция «День донора» прошла в Доме прав человека в Москве. В этой акции приняли участие 50 сотрудников, в том числе уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Она подчеркнула, что сданная кровь будет направлена в первую очередь бойцам СВО и тяжелобольным людям, а также такие акции станут регулярными.
5: И вот вчера, буквально готовясь к этому мероприятию, я разговаривала с одним из сотрудников, который мне сказал, что для меня важно понимать, что хотя бы так я могу помочь нашим ребятам, бойцам, которые сейчас защищают нашу страну в зоне специальной военной операции. И мы понимаем, что эта кровь пойдет на помощь тем, кто нуждается. В первую очередь это участники специальной военной операции, а также и те, кому она необходима.
1: В предстоящих выборах в Госдуму примет участие максимум 11 политических партий из 17. Это стало ясно после завершения приема уведомлений от политических объединений, сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. 6 партий добровольно отказались от предвыборной гонки.
6: Те 11 партий, которые на сей момент проявились и сейчас активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с предстоящей кампанией, то есть бюллетени, уж точно не будет больше 11 партий. Это я уже могу сказать на 200%. Другие 6 партий, которые, в принципе, могли гипотетически участвовать, они хорошенько подумали и решили, что не стоит. Но это их решение.
1: Для удобства кандидатов ЦИК запустил специальный цифровой календарь в виде интерактивной диаграммы для четкого соблюдения установленных законом сроков. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18-20 сентября. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. И далее новости спорта.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал юношеского Уимблдона. Общий счет матча 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. В финале завтра Анна сыграет с китаянкой Синьчжань Сунь, которая на Ролан-Гаррос также добралась до финала. ФИФА может принять решение о возвращении футбольной сборной России до жеребьевки квалификации Евро-2028, сообщает Спорт-24. Календарь европейских турниров является ориентиром для ФИФА, поэтому окончательное решение желательно принять до жеребьевки квалификационного турнира к чемпионату Европы, которое запланировано на 6 декабря. Отмечается, что на данный момент ряд национальных ассоциаций УЕФА продолжает выступать категорически против участия российских команд в турнирах под эгидой организации. В их число входит Англия, Франция, Германия, Польша, Украина, Нидерланды, Бельгия, Шотландия, Уэльс, Ирландия, Исландия, Лихтенштейн, скандинавские страны, страны Балтии и Румыния. Краснодар сообщил о переходе 25-летнего центрального полузащитника Кристиана Алвеса из Крузейра. Бразилец подписал с клубом контракт до 30-го года и будет выступать за Краснодар под номером 18. ЦСКА связывался с Локомотивом по трансферу нападающего Дмитрия Воробьева. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Но после объявленной суммы в 7 миллионов евро ЦСКА решил не продолжать переговоры. Отмечается, что для самого футболиста приоритетом остается переход в Краснодар. Жорже Жезуш стал новым главным тренером сборной Португалии. 71-летний специалист будет возглавлять национальную команду в цикле подготовки к Евро-28 и чемпионату мира 30. Последним местом работы Жезуша был Аль-Наср, за который выступает Криштиану Роналду. Напомню, после поражения в 1/8 на ослабленном отсутствием сборной России чемпионате мира, Криштиану заявил, что этот мундиаль последний для него. Криштиану – символ Португалии. Мне было очень приятно с ним работать. Нужно поговорить с ним, чтобы узнать, чего он хочет. Он всегда говорил мне, что хочет завершить карьеру в Аль-Насре. Посмотрим, что будет лучше для него, отметил Жезуш. И пока это все новости спорта.
8: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 20. В Твери небольшой дождь, плюс 27. В Ярославле облачно с прояснениями, плюс 30. В Тамбове дождь, плюс 22. В Липецке небольшой дождь, плюс 22. В Воронеже небольшой дождь, плюс 23. В Смоленске небольшой дождь и плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 20, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба.
8: Театр «Радио России» представляет.
9: Трогай!
10: Но пошли!
8: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
11: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
8: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
11: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
12: Понял.
8: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
13: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
8: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
14: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
15: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
8: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
8: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Ржавчина.
17: Добрый вечер, люди, мы скучали. Здравствуйте, здравствуйте. А сегодня, как всегда, на главном радио страны программа «Ржавчина» на своем месте. Но вот только не на своем месте у нас Александр Анучкин, который программу подготовил, ее придумал, сделал. И уступил свое место любимому мною человеку, человеку дружбы, с которым я горжусь, Владимиру Скачко. Сегодня мы в эфире с Владимиром Скачко. Володя.
18: Здравствуйте, очень рад.
17: Ох, а я-то как? Во всем остальном у нас все как обычно. У нас, как всегда, категорически, катастрофически несправедливо мало времени. Поэтому мы совершенно точно сегодня не будем говорить, и вы не узнаете о том, что Volkswagen планирует закрыть сразу 4 завода в Германии в ближайшие 8 лет. Сейчас там работает около 40 тысяч человек. Еще 50 тысяч компания хочет сократить по отдельной программе до 2030 года. Все это делается ради повышения глобальной конкурентоспособности. А вовсе не потому, что мы и вы подумали. И мы, конечно же, поверили.
18: А вот еще Дональд Трамп сравнил себя с Лениным. Да-да, с Владимиром Лениным. Я мог бы быть величайшим коммунистом в истории. Я бы стоял в одном ряду с Лениным, заявил американский президент. В целом, почему бы и нет, но ровно неделю назад он же не Ленин.
17: А Трамп
18: кричал, что коммунизм поднимает свою уродливую голову, это цитата, в США, и что его нужно уничтожить. Путается в показаниях, товарищи, или что-то еще за
17: этим? Слушай, о том, что-то еще за этим, мы еще поговорим, потому что Трамп — это абсолютный кладезь анекдотов уже сложившихся. Вот, по поводу Трамп-Ленин, я сразу вспомнил, помнишь, у Курехина было «Ленин-грипп»?
18: Вот, Ленин прическа.
17: Так, в общем, мы об этом не будем говорить. А вот о чем мы не будем говорить, хотя стоило бы. Ну вот сходить в Эрмитаж станет в два раза дешевле. Вот плавающая цена будет введена со следующей недели. По вторникам, пятницам, субботам билеты утром будут стоить 1200 рублей, а с 6 вечера всего 500, представляете? Вот если есть причина мотнуться в Петербург, мною горячо любимый, то вот вам, пожалуйста. Вот, сделаем вид, что мы об этом не рассказывали, это будет наш общий секрет, и вы тоже никому не говорите.
18: Так. Уйдем к другому, да?
17: Все, теперь пойдем, о чем мы будем говорить. О чем будем говорить, Володь?
18: Ну, ФСБ России предотвратила серию терактов, за которые стоят спецслужбы Украины. Это факт. Кое о чем контрразведчики уже рассказали, но похоже, что далеко не о всем. Чьи уши торчат? Вот же главное. Ведь понятно, что не сами они все это придумали и спланировали. И тут нужно разбираться, и будем разбираться.
17: Будем. Это вообще интригующая история, на самом деле. О чем еще? Мы будем искать ответы на другие вопросы. Например, а чей это противник вдруг так осмелел? Вот. Почему это Трамп открытым текстом говорит, что поможет украинцам бить вглубь России? Вообще говорил ли он это? Так много вообще как это? Инсинуаций и спекуляций на тему его высказываний, которые были на днях этих сделаны. Да? Вот почему оскорблять, унижать лидеров других стран на самом высшем уровне? Это теперь такая новая реальность. Что себе позволяют иностранные дипломаты, работающие в том числе в нашей стране? В общем, мир без каких-либо правил, приличий, я бы даже сказал, без стыда. Вот он таким и будет теперь или нет? Большая тема.
18: Большая тема. Или, например, в Украине. Мы с Украиной сегодня ясно не закончим, потому что там началось нечто очень важное. Раньше люди от людоловов из ТЦК бегали, пытались скрыться, уехать на велосипеде, теперь же начали на ТЦКшников нападать. И это уже все носит характер массовых бунтов. Нападают массово. Что же получается? Бесконечный телемарафон в Украине и победные реляции больше не работают? Может, так и до гражданской войны дойдет? Вот вопрос.
17: Вот большая тема. И большой эксперт Володя Скачко, и я эксперт поменьше, мы это дело очень подробно обсудим. Есть о чем поговорить. Итак, на неделе начали отмечать в России День семьи, День любви и верности. Прекрасный, вообще-то, по идее, праздник, который за всех сил постарались испортить, извратить все абсолютно, кто к нему прикоснулся. Частные, государственные структуры, депутаты, журналисты, общественники, просто какие-то, господи прости, активисты. Вот это вот создается впечатление, что институт семьи просто решили добить. А может быть, я все это зря и все это не так? Разберемся.
18: Плохие новости. И, кстати, для любителей выкладывать свою жизнь на показ в соцсетях. Поел, покушал, показал. Администрация экстремистской платформы Instagram официально объявила, что портреты пользователей теперь станут пищей для искусственного интеллекта. Вы и раньше себе-то не очень принадлежали, дорогие нарциссы. А теперь у вас окончательно нет ничего своего. И это, кстати, только начало. Только представьте, как искусственный интеллект может вас откалибровать.
17: О, это отдельная тема. У нас будет категорически мало на это времени, но мы постараемся поговорить об этом. Итак, поехали. Так, ну что, давайте, наверное, не будем тянуть время и справочку сразу, первую справочку по первой теме.
9: Наша справка.
7: ФСБ России предотвратило покушение на высокопоставленного офицера Министерства обороны в Москве, а также целую серию диверсий с применением беспилотников на военных объектах. По имеющейся информации, пособницей украинских террористов стала 25-летняя россиянка. Еще в 2024 году через социальные сети ее завербовал координатор. Использовалась схема с имитацией романтических отношений. Женщине обещали совместную райскую жизнь за пределами России, но только после выполнения ряда заданий. В марте 2026 года дамочка арендовала квартиру в столице, установила камеры для наблюдения за адресом и автомобилем офицера, передавала видеосигнал куратору. Ей уже были приготовлены средства маскировки и продукты для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта. Сама фигурантка планировала выехать из страны транзитом через Турцию и Молдавию. Романтическое прикрытие и постепенное повышение сложности задач – типичный почерк иностранных спецслужб. Вербовщики начинают с безобидных просьб и с помощью денег, личных отношений или обещаний выезда за рубеж доводят человека до участия в покушениях и терактах. За такими координаторами, как правило, стоят западные кураторы. Очевидно, что пока, руководствуясь оперативными интересами, ФСБ раскрыла не все подробности своей спецоперации, однако уже сейчас многие вспоминают операцию «Паутина», которую подготовили специалисты британской разведки.
17: Ну, вот такая вот история. Итак, наш гость Александр Беляев, подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала, замечательного телеграм-канала «Азартная политика». Александр, наш любимый гость, здравствуйте, очень рад вас слышать.
12: Здравствуйте, коллеги, взаимно.
17: Слушайте, ну вот Путина не зря вспомнили. Там же еще какое-то предотвращено нападение на аэропорт буквально то ли сегодня, то ли вчера. Вообще, что происходит? Это какой-то вал готовящихся диверсий? Или все идет своим чередом? Все как обычно?
12: Ну, безусловно, текущая ситуация для Украины является настолько отвратительной. Говорю это без всякого пропагандистского угара, а просто работаю с фактами. Ситуация на фронте настолько плохая, что Зеленскому становится очень непросто клянчить деньги и выпрашивать новые транши, ровно потому, что кредиторы начинают серьезно задумываться, а насколько вообще возможно все это потом будет вернуть. Ведь основная эта идея не в том, чтобы нагадить России в моменте. Основная задача Запада, как, собственно говоря, той страны, которая использует Украину в качестве тарана, не просто ослабить Россию, а добиться снова госпереворота. Собственно говоря, как вот это было на Украине, как это было сделано во многих других странах бывшего Советского Союза. И на волне, так скажем, компрадорского установления контроля над высшими политическими и коммерческими слоями нашего общества продолжить нашу страну грабить по образцу 1990-х годов, а возможно, даже и по образцу 1941-1944 годов с внешней военной оккупацией. Ради этого все делается. И у Зеленского, как показывает практика, несмотря на то, что он прямым текстом вводит в заблуждение своих и кураторов, и партнеров, и все вместе они пытаются обмануть Трампа, у них ничего не выходит. Вот, собственно говоря, взятие Константиновки, оно серьезнейшим образом нанесло жесточайший удар по риторике всех сторонников боевых действий против нашей страны на конец этого и на весь следующий год. Выясняется, что Константиновка, которая представлялась неприступной крепостью, фортецией, собственно говоря, выяснилось, что она вполне себе берется, как говорил Суворов, не берущихся крепостей не бывает. И более того, гарнизон Константиновки в значительной степени просто физически уничтожен. Соответственно, мы что видим? Мы видим, что Украина пытается перехватить информационную повестку и сформировать в инфосреде картинку, где она якобы побеждает. Каким образом это достигается? А уже известными нам способами – теракты, диверсии, показ отдельных видео с нанесением ударов по НПЗ и выдачи этих видео за системное уничтожение вообще всей системы
17: производства. Александр, то есть вы считаете, что вот эти вот все диверсионные события, они в канве в том числе и того, что происходит с НПЗ, например, да? То есть
12: безусловно.
17: Из той же самой серии.
12: Абсолютно. Дело здесь вот в чем. Я вам скажу совершенно точно, когда началась информационная атака, которая должна была вызвать в России покупательский ажиотаж, она его вызвала, кстати. В общем-то, были применены технологии еще от 2006 года, когда в нашей стране искусственно формировались ажиотажные закупки соли, когда сразу в нескольких регионах, это самая первая атака, я еще до ФСБ служил, я занимался разбором этой ситуации, и выяснением, откуда же все, собственно говоря, произошло, откуда ноги растут. Тогда в нескольких областях, Воронежская, Калужская, Тамбовская, Тульская, еще ряд областей, были распространены слухи о том, что соли нет. И люди побежали скупать соль, а потом начали ездить в соседние регионы, скупать соль там. А никакого, естественно, дефицита соли не было. Он был создан искусственно.
17: Ну,
12: и поддерживался через информационную...
17: Ну да, но сейчас мы еще и про гречку слышали.
18: Вообще... Вот гречиха это была.
17: Да-да-да.
18: В целых сметали все подряд.
17: Ага. А вот способы вербовки. Вообще, вот эта медовая ловушка, в которую попалась барышня, а я-то считал всегда, что медовая ловушка, она для особей мужского пола.
18: Да, это... как менее устойчивый к индивидуум.
17: Это действительно стандартная схема? Или...
12: Ну, смотрите, здесь чистой воды психология. Когда устанавливается контакт, западные спецслужбы, они очень, очень любят играть с ожиданиями, с собственно, они очень быстро устанавливают, что человеку нужно. Каким образом они тебя устанавливают? Нет ничего сложного. Дело в том, что люди, когда регистрируются в самых разнообразных социальных сетях, мессенджерах, они не отдают себе отчета, что в конечном итоге вся информация в роботизированном, автоматизированном варианте стекается без всякого их контроля, и никому не интересно, какие галки они где выставляют.
17: Ну, то есть сейчас нарисовать психологический портрет человека просто потому, на какие сайты он зашел, чего он в магазине, в какое время суток купил, какого он возраста и какого он образования, стало чрезвычайно легко, это делается просто там по щелчку.
12: Это делает машина. По уже отработанным лекалам там ошибок практически нет. То есть собирается простейшая базовая модель психологической уязвимости человека. То есть Инстаграм, Фейсбук, запрещенные у нас, любые другие формы регистрации о себе открытых данных позволяют понять, какие у человека пристрастия, чего он хочет. В дамочке оказалось все очень просто. Это обычное одноклеточное существо. Путешествие, ничего не делать, иметь много денег. И, собственно, ну что осталось? Осталось все это пообещать. И безмозглая идиотка что стала делать? Она начала работать на спецслужбы противника. Ей оказалось абсолютно наплевать, что произойдет с теми людьми, в отношении которых будут проведены диверсионно-террористические атаки. Это вот как раз типичный представитель той самой среды нетвойнистов, которые за все ненавидят нашу страну, но при этом охотно готовы помогать убивать других людей, которых они даже знать никогда не знали и не видели. Эти люди их никогда ничем не обижали, не оскорбляли. Но как только замаячило даже не обещание, а просто идея об обещании, что можно будет бесконечно долго жить где-то по заграницам, путешествовать, как вот знаменитости, бросаться деньгами, чтобы тебе все вокруг лайки ставили, ну все, после этого осталось только себе пообещать, что, в общем-то, украинский куратор и сделал. Он просто пообещал, и дура побежала, что делать? Сняла квартиру, оборудовала ее камерами, все сделала по инструкции, настроила эти камеры, поддерживала связь, следила за объектом нападения. И у нее в голове не шевельнулось никакой идеи, что в конечном итоге она своими действиями принесет горе в чужую семью, что кого-то убьют или тяжко ранят, человек может остаться инвалидом, что у кого-то там дети будут плакать на похоронах. Ей плевать было. Главное, что она будет жить, как ей хочется, то есть нигде не работать и где-то отдыхать по заграницам с неким хахалем, извините уж за выражение. И для нее это оказалось приемлемо. Вот что самое отвратительное. Она была готова разменять свой праздный образ жизни на чужую жизнь, причем настоящую. И это произошло. Соответственно,
18: можно такой вопрос? А как этому противодействовать? Если не работает главный тормоз, страх, чем можно остановить этих людей? Как пробудить в этих пустых головах сознание?
17: Полторы минуты у нас, Саша.
12: Я вам скажу честно, никак. Если человек изначально не хочет мыслить головой, если он живет в выдуманном мире, где ему все достается бесплатно и даром, а единственный, кто этому мешает, собственная страна, эти люди же подобного склада, они никогда не винят себя в своих проблемах, в том, что ничего-то нет. Они не могут себе сказать, ты мало работаешь или вообще не работаешь, ты ни черта не делаешь, чтобы добиться достижений своих мечтаний.
17: Но это всегдашнее объяснение. Кто-нибудь да виноват. Но это точно начинаем не с себя. Это означает, что у наших спецслужб будет бесконечное количество работы, или число таких людей, условно говоря, статистически во все времена примерно одинаково в любом обществе?
12: 3%. Угу. Число таких людей 3%. В реальных цифрах, ну, сами понимаете, 3% от 145 миллионов человек, в реальных цифрах это довольно прилично.
17: Есть с кем поработать, да.
12: Да, есть с кем поработать. Более того, ведь органы госбезопасности не сидят сложа руки. Есть и способы агентурного проникновения в эту среду, агентурного проникновения в специальные органы противника.
17: Слушайте, ну а мы-то тоже же, наверное, что-нибудь бы делаем на эту тему?
12: Ну, смотрите, я вам приведу совершенно замечательный и официально представленный Федеральной службой безопасности. Пример акции «Возмездие». Она произошла 18 мая этого года. На территории Украины был убит убежденный нацист и член националистического крымско-татарского батальона имени Намана Челебиджихана, полковник ГУР Пахриев. Он был убит
17: полминуты.
12: На территории Украины. Помните? Вот. Это была ведь непростая операция. Почему? Собственно, он был уничтожен в середине мая, а ФСБ об этом сообщил только в конце июня. А организация занималась тем, что она выводила свою агентуру, шифровала источники, через которые она собирала информацию по техническим каналам связи. Она обеспечивала легендирование. И когда все мероприятия были проведены окончательно так, что спецслужба убедилась, что найти тот способ и тех людей, которые помогли уничтожить нациста, что это врагу не получится сделать, после этого, собственно говоря, и произошло рассекречивание.
17: Ну, в общем, нацисты помните, все равно дотянемся. Александр Огнорванный, вам спасибо. У нас в гостях был Александр Беляев, подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика». Подпишитесь, не пожалеете.
19: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
20: 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.

0: Ржавчина. Продолжаем соскребать. Это главное радио страны, радио России. В эфире программа «Ржавчина» в студии. Я Илья Канавин и мой душевный друг Владимир Скачко. Вы можете что-нибудь нам написать, поделиться своими эмоциями, мнениями. Для этого существует номер телефона 8-925-3-2-3-9-2. А мы продолжаем нашу программу «Будем экономить время». Запустите нам, пожалуйста, справочку.
1: Наша справка.
2: Дипломатия умерла. Приличие и международное право забыты. Лидеры Запада окончательно перешли на язык угроз, ненависти, оскорблений и злорадства. Госсекретарь США Рубио о способности Украины бить вглубь России. Цитата. «Думаю, одним из изменений в ходе этой войны за последние несколько месяцев стало то, что России становится все труднее защищать свое воздушное пространство. Мы надеемся, что это создаст условия для переговоров о прекращении войны». Трамп на ту же тему. Это эскалация, но это такая эскалация, которая может приблизить окончание войны. Одновременно с этим американский лидер не просто отменяет мирные договоренности с Ираном и начинает новые бомбардировки, но и заявляет, говоря об иранцах, это снова прямая речь, «Я не хочу с ними иметь дело, они мерзавцы, они больные люди, ими руководят больные люди. На мой взгляд, иметь с ними дело – пустая трата времени». И это не единичный срыв, а новый международный этикет. Достаточно вспомнить, как годами высказывались о России. Джо Байден, март 2021 года, интервью телекомпании ABC. Вопрос. Считаете ли вы Владимира Путина убийцей? Ответ. Да, считаю. Апрель 2022 года. После провокации в Буче Байден публично заявит. Этот человек – мясник, он военный преступник. Речь вновь о президенте России. Борис Джонсон, еще будучи премьер-министром Великобритании, называл российского президента безжалостным и кровожадным диктатором. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в том же году окрестил Россию фашистским государством.
0: Так, ну что, давайте сразу в продолжение покажем, чего это у нас, например, сотрудники иностранных посольств себе позволяют. Готов у нас?
3: В Кремле активно обсуждают, как справиться с нынешним дефицитом топлива. Ограничение продажи, импорт из-за рубежа, усиление противовоздушной обороны. У нас есть гораздо более простая идея. Прекратить агрессивную войну против Украины.
0: Так и хочется сказать. Значит, это был руководитель пресс-группы посольства ФРГ Лена Хильмайер. Вот, ни много ни мало, целый сотрудник посольства. Итак, у нас в гостях совершенно замечательный человек Павел Фельдман, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. Павел, очень-очень рад вас слышать. Здравствуйте. Вопроса два. Первый короткий. А чё её не выслали до сих пор у нас из страны? И второй. А дипломатия действительно умерла в том виде, в котором мы ее знали там лет 5 назад?
4: Приветствую студию наших уважаемых радиослушателей. Ну, не выслали, видимо, потому что все остальные сотрудники не лучше. И тут уже либо полностью рвать дипломатические отношения, либо давать возможность выступать такого рода мелким персонажем, чей писк особенно незаметен, хотя является, конечно, симптомом новой европейской риторики и катализатором дальнейшей эскалации.
5: А не является ли вот такая демонстрация безнаказанности очередной провокацией, вот работающей на то, что Россию можно ноги вытирать, и она не ответит, будучи приверженницей старой демократии? Может, все-таки нужно
0: дипломатии.
5: Может, все-таки нужно бить им по мягкому месту, несмотря на дамский статус?
4: Провокация – это когда оппонента выводит на какую-то реакцию, а здесь скорее имеет место прощупывание вот тех самых красных линий, за которыми заканчивается наше терпение. Но вышли мы ее, появится такая же точная местоблюстительница с не менее острым языком, хотя, может быть, она просто русским владеет в недолжной степени и по недоразумению произносит такие вещи, хотя в этом сомневаюсь. Дело в том, что бить надо уже по центрам принятия решений, а не по тем марионеткам, которые обслуживают интересы этих центров. И, конечно, ответы России прилетают, они очень болезненные. Но ответы эти, как известно, носятся по территории Украины. А те, кто ее спонсирует, те, кто науськивают, те, кто культивирует ненависть, они, да, пока, к сожалению, чувствуют свою вседозволенность.
0: А у нас, в принципе, вот это вот пространство того, что называется нынче то ли мегафонная дипломатия, то ли, на мой взгляд, слово «дипломатия»,

0: не сможем разговаривать с этими людьми на их языке. Правильно я так понимаю?
1: Это абсолютно правильно. Путин не может говорить на языке гопника языком гопников.
0: Но то есть он не может наследному принцу сказать «поцелуй меня в задницу», да? Задницу, да?
1: Но с другой стороны, мне иногда кажется, что кое-что нужно позвонять. Вспомните первую фразу про то, что про террористов в сортире найдем, в сортире будем мочить. Я уверен, лет 5 после этих слов террористы не ходили в сортиры, потому что страшно. Может иногда как-то выверенно бить, точечно по этим идиотам.
2: Ну, во-первых, у нас есть оружие для них специального назначения. Это Дмитрий Анатольевич Медведев, тоже не последний человек.
3: Да, да.
2: Да, и вот эти западные кричащие сявки, я уже перехожу на их терминологию, они многому могут поучиться у Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот уж кто в карман за острым словцом не лезет. А он, между прочим, заместитель председателя Совета Безопасности. И в некоторой степени является спикером уровня государства.
1: Поэтому он, между прочим, был президентом России.
2: Безусловно. Мы в долгу здесь не остаемся в плане риторики. Но когда дело доходит до реальной политики, здесь действительно становится немножко тревожно, потому что эти ребята ведь от слов переходят к делу, и на это придется чем-то отвечать.
0: Хорошо. Чем измеряется эффективность все-таки? Там медийная шумиха, понятно, чем измеряется. Если ты врезал там какое-нибудь словечко, назвал кого-нибудь идиотом или сказал «она ко мне пристает», да, имея в виду премьер-министра другой страны, вот, ты огреб сразу аплодисменты, и прекрасно. На взаимоотношения между государствами это как сказывается?
2: А вот это очень правильная тема сейчас затронули, потому что Россия, Китай, Соединенные Штаты, Европа, я имею в виду их политиков, да, и политических деятелей, партии, меряют эффективность по-разному. В Европе и в Соединенных Штатах все сводится к электоральным очкам. Дональд Трамп ведь не случайно позволяет себе такую хамскую риторику. Значит, у него есть какой-то ядерный электорат, которого эта риторика заводит, который после того, как слышит подобного рода вещи, голосует за Трампа, за республиканскую партию. Мы меряем эффективность несколько иначе, прежде всего оценивая те взаимоотношения, которые у нас со странами-партнерами существуют. Они выражаются в торгово-экономическом обороте прежде всего, в участии в международных организациях, во взаимных визитах, в масштабных экономических проектах, которые мы совместно реализуем. И самый лучший пример, конечно, такой эффективности – это отношения России и Китая.
1: Ну, это да, но с другой стороны, вспомните, как Барак Обама как-то хотел положить руку на плечо Раулю Кастро, а Рауль Кастро взял, недвусмысленно взял и снял эту руку. И этот символ того, что даже на таком бытовом уровне Куба не позволит Соединенным Штатам относиться к себе высокомерно. И это был жест. Это увидели и заметили. Все, может быть, нужно разработать какую-то такую систему такого противодействия визуального, эстетического, политического.
2: Очень мне понравилась формулировка «эстетическое противодействие». Кстати, один из критериев, да, это ведь политическая стабильность внутри страны и ощущение у народа того, что мы не остались в долгу, ощущение того, что нас на международной арене уважают. Другой вопрос, в чьих глазах мы ищем уважение, а стоит ли вообще теперь задумываться о том, как нас воспринимают эти люди на Западе, если они сами упали ниже плинтуса. Но мы видим, как нашего президента принимают в Пекине, мы видим, как его принимают во многих странах постсоветского пространства, мы видим, как его в Турции в свое время принимали. А стоит ли действительно опускаться до уровня наших западных визави, чтобы ответными оскорблениями снискать какое-то мнимое уважение с их стороны? Да плевать вообще, что они о нас уже думают на самом деле.
0: Нет, ну, слушайте, мы, мне кажется, заработали все-таки довольно высокий статус, статус врага. А не всякий, как это, такой почет может...
1: Ну да,
0: заслужить, заслужить и заработать.
1: Друзей, но и количеством врагов. Скажи, кто твой враг, и я подумаю, кто ты есть.

0: следует ли с тобой иметь дело. Это правда.
1: Да, продолжение того, что вы сказали. В новом документе, который принят по итогам саммита НАТО, Россия признана долгосрочной стратегической угрозой. Да? До этого нас хотели разорвать в клочья за несколько месяцев, а теперь мы долгосрочная угроза.
2: Ну, слава богу, они прекрасно путаются в показаниях, кто Россия разорвана в клочья и издает последнее дыхание, стреляет последней ракетой, то она, значит, готовится проглотить всю Европу и не поперхнуться. Ну, хорошо, у них в голове складываются эти два обстоятельства вполне каким-то образом, но ну, как это? Помните, голова, как это, орган темный, исследованию не поддается.
0: Но нужно отдать должное, что стоит Путину на какой-то пресс-конференции немножечко недоуменно приподнять бровь, и, в общем-то, реакция есть. И я считаю, что и российская дипломатия должна приподнимать бровь, чтобы вот они играли-играли, да не заигрывались. Потому что между гегемоном и лидером есть большая разница. И Россия должна быть и лидером, предлагающим идеи, и гегемоном, не позволяющим себя обижать. Ну, мне так кажется, хотя...
2: Хорошо, Павел, а у нас в какие существуют на самом деле ресурсы, которыми мы можем еще оперировать и приводить в какое-нибудь сознание?
0: Кроме ядерного оружия.
2: А, у нас, ой, говорят, все
3: музей
2: время...
3: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
4: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
1: Ржавчина. Продолжаем соскребать. У нас в гостях Павел Фельдман, в студии Илья Канавин, Владимир Скачко. Павел, вернемся, я начал задавать вопрос. У нас в арсенале еще чего есть? Чего мы можем предъявить нашим прекрасным бывшим партнерам, ныне противникам?
2: Как всегда, армия и флот, наши главные союзники. И, кстати, сегодня в западной прессе вышла статья, ее все обсуждают, о том, что российская армия, несмотря на все бравурные заявления Киева и финансовую поддержку ВСУ со стороны Запада, продолжает двигаться вперед. Причем делает это довольно уверенно. А второе, это, конечно, технологии ведения информационной войны. И здесь я с вами полностью соглашусь. Не все так успешно, как на поле боя, потому что надо, конечно, учиться формировать информационную повестку, которой живут наши враги. Безусловно, потому что сегодня Украина пытается культивировать у своих европейских, американских спонсоров сознание идею о том, что она якобы перехватывает инициативу благодаря нанесению дальних ударов по территории России. При этом полностью игнорируется тот факт, что у Киева нет ПВО вообще, и российское высокоточное оружие способно поразить любую цель на территории Украины сегодня.
1: Ну вот, кстати,
2: вот эту идею надо нести да. в голову нашим противникам.
1: А как вам вот это вот, на мой взгляд, чрезвычайно странное заявление Трампа, что он возьмет и лицензию даст на производство патриотов?
3: И закроет небо,
1: правда, после войны. А у него что, эта лицензия есть, что он ее даст? По мне, так это было сказано, ну, в переводе на наш простой русский, не будет вам ни патриотов, ни ничего. Ну, это вот примерно так.
2: Ну, при всем уважении, где-то полгода назад я уже перестал серьезно относиться к заявлениям Дональда Трампа, потому что, ну, это невозможно больше. Тот же самый человек, который обещал Украине...
1: Слушайте,
2: лицензии...
1: ну, зато сколько шампанского было на Украине выпито, когда он это произнес, представляете? Там же такие интерпретации, я читал сразу после, там, часа через полтора-два, просто Новый год, праздник,
3: да,
1: и свадьба, ну, все вместе.
2: Если кто-то от этого выиграет, то украинские алкмаркеты... И пропагандисты, которые в очередной раз обманут свое собственное население. Так вот, тот же самый человек, который им лицензии на Патриот обещал, я напомню, на саммите перепутал Иран с Японией, назвав его
3: Исламская республика Япония.
2: Да? Япония. Перепутал Путина и Зеленского несколько раз. И вообще находился в состоянии, что называется, пограничном.
1: И, кстати, до сих пор не позвонил Путину, обещал.
2: Ну, он тяжелый забыл. Трансатлантический перелет, да, надо поспать человеку, отдохнуть, прийти в себя, осмыслить, вспомнить, что там на саммите было, пускай. Дело в том, что лицензия на производство Patriot принадлежит частной компании. Lockheed Martin в год производит, только подумайте, 620 такого рода ракет. Все. Россия на сегодняшний момент производит примерно столько же высокоточных баллистических ракет. Хитрость заключается только в том, что дабы попытаться сбить один условный циркон, там, кинжал или Искандер,
1: минимум
2: надо выпускать два или три Патриота. Угу. Вот в чем проблема. А очередь там стоит, начиная с Арабских Эмиратов, Катара и Японии, за ними огромная. Из какого перепугу компания Lockheed Martin будет давать возможность производить такого рода оружие на Украине, создавая себе конкурента на этом очень емком рынке?
1: И рискуя утечкой секретной информации, даже имея в виду, что если они дадут, например, лицензию на производство уже устаревших патриотов, тех, которые, в общем, так себе на троечку.
3: А можно такой вопрос? А не будет ли, не возникнет ли такая ситуация, что они на американские ракеты будут налеплять наклеечки «Made in Ukraine» и шарашить по вглубь.
1: Такая перекрашенная фламинго.
3: Да, да, да. Вглубь, сбивать российские ракеты или другими такими же ракетами шарашить вглубь России. Что с этим делать?
2: Ну, что касается наступательных средств, мы, к сожалению, это уже видим, да. А что касается ракет ПВО, здесь для Украины, конечно, ситуация гораздо сложнее. Та же Япония запускала такое производство более 10 лет. Нет. единственная страна, которая производит патриоты, помимо Соединенных Штатов Америки. Ну, даже если они попытаются перебить шильдик, но в каком количестве на территории Польши, в стратегическом тылу Украины, они смогут произвести этих патриотов? До того момента, когда линия запустится, киевский режим еще дожить должен. А речь идет о периоде в 3-4-5 лет.
1: Но это будет просто, как это, призовая езда, если они за 3 года, если это произойдет, и через 3 года начнется реальное производство.
3: Ну, и нужно
1: это какая-то фантастическая картина.
3: Нужно помнить, что поляки, они одним местом чувствуют, когда может прилететь, а список заводов мы уже опубликовали.
1: Ну да. Ну да.
2: И поляки знатно поссорились с украинцами.
1: Ну, это отдельная история, которая для меня, например, как это, несколько смыслов сразу имеет.
3: А для меня она закономерна. Я удивлялся, как это пан с быдлом вдруг братья навек.
1: Ну, слушай, я удивлялся, как они все это не замечали, а тут вдруг бац и заметили. Ну да бог с ним. А Павел, может, не совсем по адресу, а вы вообще как оцениваете вот эту вот ссору польско-украинскую? Мало Польша, там уже появилось все на свете. Это предвыборная тоже там история, или это наконец коснулись существенных вещей?
2: Это история с двойным дном, безусловно. Есть причина, которую вы упомянули, связанная с внутренней польской политикой, с конкуренцией между правыми и центристами. Правые пытаются из конфликта с Украиной выдавить свои политические дивиденды, но это не причина номер один. Причина номер один заключается в том, что тот государственно-строительный миф, который Украина взяла на вооружение, содержит в себе два аспекта. С одной стороны, оголтелая русофобия, да, конечно, но ровно в той же степени ненависть к полякам, потому что их главный герой Бандера, Шухевич, насолили и тем, и другим. И вот поэтому сегодня, когда поляки еще смотрят на то, какого монстра они на своей груди вскормили, они пожинают плоды. И понимают, что это государство урод моральный, навоевавшись с Россией, впоследствии перейдет к тому, что будет грызть уже своих западных партнеров.
3: И не только грызть, он может принести войну. Когда сам исчезнет, следующая Польша. И они прекрасно понимают, что Запад может кинуть Польшу вместо Украины на следующем этапе войны. И поляки, они поумнее, они это чувствуют, мне кажется, да?
2: Конечно, Украина, поэтому у них вызывает очень разные такие по накалу эмоции. С одной стороны, безусловно, поляки испытывают к ним чувство глубокого отвращения и превосходства, но вторая эмоция заключается в том, что Украина все-таки им нужна, как прокси-сила, как кровоточащий окоп, отделяющий Польшу от России, ну и нехай там дохнут эти несчастные украинцы.
1: Главное, ну и давайте будем честны, даже там на последней этой самой, на всех последних сходках денег дают ровно столько, чтобы продолжали воевать, удерживать фронт и убиваться, но точно никак не побеждать.
3: Однозначно, да, воюющий буфер прокладка.
1: Да.
2: Ну, я бы еще добавил, конечно, ухудшение, резкое отношение к украинским мигрантам, которые проживают на территории Польши. Там есть свои основания. Ребята рассекают на дорогих машинах, сидят в лучших ресторанах, уже поляки туда попасть не могут. Но при этом страдающая и несчастная Украина. Как же так?
1: Ну
2: а ее мужчины жируют в Варшаве.
1: И правоохранительные органы Польши уже начинают их прессовать. Там эта история, как человечек выловил сама, и его депортировали за это из страны. По-моему, обошла вообще все возможные паблики.
3: И мне кажется, это только начало.
1: И это только начало
3: украинизации Европы по криминальным сценариям.
1: Они пытаются, на самом деле, как-то себя начинать защищать, но мне кажется, у них не получится. А у вас, вам как кажется, Павел? Полминуты у нас.
2: У нас впереди, уже после того, как дух Анкориджа окончательно растворился в воздухе, долгое многолетнее противостояние, где нам придется полагаться на свои силы, на свою экономику, на свой интеллектуальный потенциал, на свою армию. В этом надо отдавать себе отчет и готовиться к сложному, будущему, которое завершится, безусловно, нашей победой. В этом нет никаких сомнений.
1: И эстетически прекрасному, вот добавлю еще. Спасибо огромное. У нас был Павел Фельдман, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. Спасибо огромное за участие. Ждем вас снова в гости.
4: Ржавчина. Театр у микрофона представляет.
5: Уж не влюблена ли наша Фьяметта?
6: Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
4: Декамерон. Радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
7: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
4: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
8: Дианелла!
9: Дианелла!
8: Спой нам канцону!
10: Под оливой травка.
8: Спой другую! Другую!
4: Декамерон. Слушайте с 13 июля по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Самары.
11: Сигналы точного времени.
4: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
12: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им предоставляется беспрецедентная льготная ипотека.
4: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Разговор со... Реклама.
13: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
14: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
15: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
16: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Реклама. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские подразделения продолжают развивать наступление к западу от Красного Лимана. Любое замалчивание удара ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару – это поощрение дальнейшей эскалации. И за ближайшие три дня, начиная с субботы, в московском регионе может выпасть до 90% месячной нормы осадков. Далее подробнее. Под контроль российских военных в зоне СВО за неделю перешли 7 населенных пунктов, в том числе город Константиновка в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Константиновку под контроль взяли подразделения войск Юг, напомнили в ведомстве. Группировка войск Запад в зоне своей ответственности овладела Дружелюбовкой, Новым Миром, Чернищиной и Шейковкой Харьковской области. Группировка Север взяла под контроль Петроивановку Харьковской области, а подразделения войск Центр вывели противника из Василевки в ДНР. В течение недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника, сообщили в Министерстве обороны. Что касается Красного Лимана в ДНР, то по данным российского оборонного ведомства, наши подразделения за сутки уничтожили более 110 украинских военнослужащих и продолжают развивать наступление к западу от города. На прошедшей неделе в Красном Лимане подразделения закрепления 25-й армии вели разминирование территории социально значимых объектов. Кроме того, в городе велось уничтожение остатков ВСУ. В Калининграде состоялся очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ, которые возглавляли, соответственно, генеральный директор Росатом Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По итогам консультации Лихачев сообщил журналистам, что переговоры с МАГАТЭ прошли результативно. Впервые с 2022 года договорились о ряде практических шагов. По его словам, значимую часть проблем смогли решить исключительно благодаря миссии МАГАТЭ на площадке Запорожской АЭС. Сотрудники МАГАТЭ своим присутствием обеспечили спокойное завершение ремонта ЛЭП Днепровская КАЭС, отметил глава госкорпорации, добавив, что любое замалчивание ударов ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару – это поощрение дальнейшей эскалации.
18: Любое замалчивание, любое затенение этих инцидентов – это поощрение к дальнейшей эскалации ударов как по инфраструктуре станции, так и по самому городу. Хотя, сам себя поправляю, сам город и есть главная часть инфраструктуры безопасности станции. Люди – главные носители этой безопасности, поэтому город также неотъемлемо важен для безопасности ЗАЭС, как и хранилище топлива или ядерный реактор. И сегодня мы еще раз говорим, что главный наш результат – это привлечение внимания МАГАТЭ и через МАГАТЭ всего мирового сообщества к тому, что творится последние недели в Энергодаре.
17: Гросси со своей стороны заявил, что готов предложить конкретные шаги для решения ключевых проблем АЭС, включая энергоснабжение станции. По его словам, целостность атомных объектов является абсолютным приоритетом безопасности.
19: Никакие атаки против любых АЭС невозможны и неприемлемы, будь то Запорожская атомная электростанция, Бушерская, Барака, Курская, тут нет исключений. Физическая целостность любого атомного объекта является абсолютным приоритетом безопасности.
17: Постоянный представитель России при международных организациях Вене Михаил Ульянов заявил, что России были обоснованы претензии к МАГАТЭ по скорости реакции на атаки по Запорожской АЭС и Энергодару в последние месяцы. Он добавил, что Россия будет искать с агентством возможность освещать проблему. На топливном рынке России фиксируется нехватка топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы выходят из строя в ремонт из-за прилетов по ним. Об этом сообщил журналист и вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил о наличии спекулятивного фактора на рынке топлива, когда перекупщики пытаются использовать ситуацию для дополнительного заработка и повышения цен. Федеральной антимонопольной службе и ее региональным управлением необходимо внимательно следить за ценами на топливо, не допуская спекулятивного роста, добавил Новак. Ранее вице-премьер сообщал, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Он отмечал, что перестройка логистических связей системы с учетом потребности займет какое-то время. Напомню, 8 июля президент провел совещание с членами правительства, на котором заявил, что попытки Киева вызвать снизить напряженность в российском обществе не приведут к успеху, поскольку энергетический комплекс страны обладает значительным запасом прочности, и призвал Новака проработать с Минфином вопрос субсидирования для выравнивания цен на топливо. В свою очередь Новак доложил главе государства, что несмотря на принятые меры, пока ситуация с топливом остается непростой. Уровень погодной опасности в московском регионе повышен с желтого до оранжевого в связи с ожидаемыми сильными осадками и шквалистым ветром, сообщили в гидрометцентре. Ранее в гидрометцентре рассказали, что до воскресенья 12 июля в столичном регионе может выпасть от 45 до 60 мм осадков, а местами до 80 мм, что составит для столицы до 90% от месячной нормы. Подробнее ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
20: Как раз в субботу произойдут эти активные процессы в средней тропосфере, объединение циклонов. Это произойдет в ночь на воскресенье, когда прогнозируется сильный дождь в большинстве районов. По-прежнему местами могут греметь грозы и шквалистое усиление ветра. Мы ожидаем при грозах до 15-17 метров в секунду.
17: Из-за столкновения холодного Балтийского циклона и жаркого Каспийского синоптики не исключают образование смерчей. А новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
21: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. ФИФА может принять решение о возвращении сборной России до жеребьевки квалификации Евро-2028, сообщает Спорт24. Календарь европейских турниров является ориентиром для ФИФА, поэтому окончательное решение желательно принять до жеребьевки квалификационного турнира к чемпионату Европы, которое запланировано на 6 декабря. Фенербахче работает над трансфером нападающего «Зенита» Луиса Энрике. Об этом сообщает «Экип». По информации источника, под первым номером в шорт-листе турецкого клуба Мейсон Гринвуд из Марселя. Однако Фенербахче также прорабатывает альтернативные варианты с переходами Луиса Энрике или Малкома из Аль-Хиляля. Ранее сообщалось о том, что по трансферу Луиса Энрике запрос сделал и итальянский «Наполи». Юрген Клопп в ближайшее время будет представлен в качестве наставника сборной Германии. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Ранее этот пост освободил Юлиан Нагельсман. С 25 года клуб занимал должность директора по международным связям Red Bull. Его контракт был рассчитан до конца 29 года. До этого на протяжении 9 лет работал главным тренером Ливерпуля. 14-й чемпион мира по шахматам россиянин Владимир Крамник направил официальную апелляцию на решение комиссии по этике и дисциплине ФИДЕ по делу о своей дисквалификации. Об этом он сообщил сам. Напомню, 3 июля Крамник был дисквалифицирован на год за публичное обвинение в адрес шахматистов Навары и Народицкого в нечестной игре без доказательств, а также за отказ сотрудничать с расследованием комиссии по честной игре. Теннис. Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал юношеского Уимблдона. Общий счет матча 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. В финале завтра Анна сыграет с китаянкой Синь Жаньсунь, которая на Ролан-Гаррос также добралась до финала. И пока это все новости спорта.
22: Погода.
17: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 25. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 29. В Челябинске небольшой дождь, плюс 28. В Рязани дождь, плюс 26. В Краснодаре малооблачно, плюс 29. В Майкопе небольшой дождь, плюс 27. В Ставрополе переменная облачность, плюс 24. В Нальчике небольшой дождь, плюс 24. В Донецке ясно, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 17, днем плюс 29. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с сильным локальным дождем. Температура ночью плюс 20, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Ржавчина.
6: Продолжаем соскребать. Это Радио России, главное радио страны, программа «Ржавчина». В студии Илья Канавин и... политический, не побоюсь этого слова, аналитик, политический обозреватель Украины.ру Владимир Скачко, блестящий абсолютно журналист. Человек, разбирающийся и знающий Украину так, как очень мало кто знает. А сейчас у нас будет большая украинская, околоукраинская и всячески по-разному тема. Давайте справочку.
0: Наша справка.
7: Началось то, что давно должно было начаться. Бунты против военкомов украинских ТЦК, которых уже давно называют людоловыми, стали не просто массовыми, но и перекинулись на Львов, в западную часть страны. Ту самую, что годами подавалась как самый оголтелый мотор войны. Теперь этот мотор начинает клинить. Все началось стихийно. По сообщениям с мест, группа сотрудников ТЦК попыталась провести очередную облаву. Обычно в таких случаях жертвы спасаются бегством, а невольные свидетели предпочитают найти место поукромнее. Но в этот раз сотни людей вышли, перекрыли дорогу и заблокировали транспорт ТЦКшников. Пойманных рекрутов отбили. Дальше начались традиционные украинские забавы. Крики и костры из покрышек. Прозвучало несколько выстрелов. Пострадавшие есть с обеих сторон. В июне митинги против ТЦК уже проходили в Кривом Роге, где трактористов и комбайнеров забирали прямо с полей. Отдельные выступления отмечались и в столице. После львовского инцидента официальные лица в Киеве какое-то время не замечали его, но потом все же высказались. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов осудил действия протестующих. На этом все. Но точно ли?
6: Ну, вот... так вот это все выглядело. Картинка, которую уже видели много раз, и смотреть на нее не устаешь. Вот этот самый бунт, абсолютно стихийный, совершенно возмущенные люди, абсолютно потерявшие всякий страх, чувствующие плечо друг друга, да, И вот это вот, это не в первый раз, на самом деле, такое массовое происходит. Это происходит, если мне память не изменяет, аж во второй раз. На Троищине было в Киеве не так давно.
8: Еще многократно. Прям во многих вот городах вот переворачивали машины.
6: Нет, били, переворачивали машины, да.
8: Не было так массово и не было, да, не было такого единения и людей, причастных к пострадавшим, и самих пострадавших, и посторонних людей, которых, видимо, прорвало желание побунтовать, защитить и избить людей, которые так или иначе представляют эту власть.
6: Это совершенно определенно некое проявление накопившихся эмоций и того, что
8: синергия бунта
6: подавляется. Подавляется, в том числе на подсознательном уровне, я думаю, и самими людьми, бунтовщиками тоже подавляется по тем или иным причинам. Значит, весь этот бунт закончился известно чем. На следующий же день практически все более-менее активные люди мужицкого пола были выявлены, выловлены, и уже тут же в сети появились их всяческие слова, извинения. У нас есть картиночка? Покажем, давайте.
9: Слава ТЦК!
10: Слава ТЦК!
11: Я громадянин України, вибачаюся за свої схочені зловмисні наміри на рахунок ТЦК по вчорашньому вечорі в місті Львові району Сокола.
6: Ну, в общем, понятно, да? И слава ТЦК, и выбачаемся, и за всю страну, и мне стыдно, и я так больше никогда не буду. И этих видео масса. Очень была выдающаяся картинка с парнишкой, который трясся так, что казалось, что он перед расстрельной стеной, он рыдал и извинялся перед страной, перед все высокопарные слова, которые у него были. Он и перед сестрой, и перед мамой, и перед военнослужащими, и перед ТЦК, и клялся, что больше никогда с ним это вообще случилось. В общем, людей поломали за очень короткий
8: выявили, отрезок времени. Выявили, идентифицировали и арестовали. Это ответ тем, кто говорит, каков уровень репрессии в Украине со стороны режима и какой степень информированности и полицейскости этого режима, когда все следят за всеми и на ниве патриотизма и любви зарабатывают очки. От печенюшки до, возможно, какого-то повышения статуса. Все стучат на всех и участвуют вместе, а потом кто первый добежит и расскажет, что твой сосед или твой коллега или твой соученик враг. Это ужасная штука.
6: Причем ужасающая эффективность, вот ты совершенно прав.
8: Абсолютная эффективность режима в подавлении любых проявлений протеста против себя. Особенно если этот он большой, но он все равно он локальный. Он во Львове. И даже не во всем Львове, а на но определенной
6: это
8: территории.
6: Это та же окраина, городская окраина. Да. И совершенно определенно ТЦКшники же ездят именно по таким районам.
8: Ну, конечно, не будут же они мажоров. Батальон Монако они не трогают.
6: Не тронут.
8: Они трогают людей, которые...
6: Тех, что попроще, и там ты вряд ли нарвешься на какого-нибудь
8: и ночью
6: племянника неправильного, да?
8: И ночью. Люди, огромное количество молодых людей в Украине, и молодых, и старых, и уже и пожилых, сидят, но которые подвержены мобилизации, они сидят дома и месяцами не выходят из квартиры, потому что боятся попасть в сети людоловов. А вот ночью, под покровом ночи, они выходят. И вот туда заезжают эти машины, людоловские машины, и их хватают. Это уже сюр какой-то.
6: Ну, они же и, в общем, достаточно, как это, разнообразят методику свою.
8: Ну, понятно. По наводке
6: я
8: работают.
6: Я не встречал раньше, ведь в этом случае, вот во Львовском, там же были привлечены того, что в 90-е называли спортики. То есть, просто бандюки, да, из спортзала. Ну,
8: конечно.
6: Это никакие не военнослужащие, даже не... То есть вообще на аутсорсинг.
8: Правильно,
6: на аутсорсинг.
8: Правильно. Им сказали, либо вы идете в окопы, либо вы приводите нам тех людей, которые вместо вас пойдут в окопы. Это абсолютно людоловский бартер людьми. Это страшная штука, но расслоение общества по принципу инстинкта самосохранения. Либо ты предашь, либо тебя предадут.
6: Ну, как ты относишься к версии, что, в принципе, вот это вот боевые отряды ТЦК – это будущее опричнина Зеленского на поствоенный период?
8: Ну, я давно говорю, что это... Есть такое понятие – претарианская гвардия. Люди, набранные специально по принципу преданности императору, по преданности хозяину одному. Это вот... Ну, нельзя их назвать самураями, но это вот что-то, это личная гвардия, которая набрана для охраны режима с одной стороны, а с другой стороны она сейчас выполняет прикладную функцию пополнения живым мясом, расходным материалом в ВСУ. Когда необходимость в пополнении ВСУ отпадет, эти люди уже жить не смогут, они не вернутся к нормальной жизни. Для них работа в ТЦК – это уже своеобразная индустрия, учитывая те суммы доходов и суммы тех денег, взятых за отмазку от армии, которые крутятся там. Это миллиарды долларов. Это уже самостоятельный организм, который неразрывно связан с этим режимом. Является его условием существования режима и опорой этого режима.
6: Хорошо, слушай, вот я вчера в том числе среди людей, которые в наших СМИ анализировали эту ситуацию, слышал такое мнение, что вот они признаки некоего восстания, которое вот-вот случится на Украине и готовится свергнуть режим. Мне кажется, это, мягко говоря, непонимание полное того, что происходит там.
8: Это выдача желаемого за действительное.
6: Если мы наблюдаем, что людей реально просто убивают даже во время задержания отловов, и происходят некоторые вспышки, которые немедленно гасятся, но... Вместе с тем, помнишь, НАБУ пытались закрыть, и вышли, и были митинги, и были лозунги, и были опять барабаны, и картонки, и чуть ли не Майдан, и надо же, как беспокоило людей там. Вот они взяли и вышли, а здесь их просто. мочат, а они берут и не выходят.
8: А это очень просто. Эва Моралес, бывший боливийский, по-моему, президент, он сказал, Майдан возможен там, где есть американское посольство, и невозможен в США, потому что там нет американского посольства. Под бунты против ТЦК они обречены на поражение только потому, что нет в обществе отрицания войны как средства решения
6: проблем. И нет в обществе, в политическом пространстве Украины никого, кто взял бы на себя лидерство.
8: Лидерство. И именно говорил, что ТЦК – это только частности. Откажитесь от войны как средства решения всех проблем. Не нужны будут ВСУ, не нужны будут люди в окопах и не нужны будут людоловы, отлавливающие людей на убой. А так, пока война существует, не будут эти ТЦК. Вот говорят, давайте поменяем, назовем
6: Были военкоматы,
8: теперь ТЦК переименуем по-другому. Другие. Но они будут делать все равно то же самое.
6: И теми же самыми
8: войну.
6: Садистскими средствами, потому что неоткуда им просто их брать. Если бы было откуда брать, можно говорить о какой-то реформе, о вменяемости, мобилизации
8: нравов,
6: и прочее.
8: Так,
6: А если неоткуда людей брать, то как ты их будешь брать? Только таким образом. Причем они абсолютно безнаказанны.
8: Абсолютно. Все. Претарианская гвардия, она тем и хороша, что она вне закона. Она сама закон. Все ее действия – это закон в моменте, что называется.
6: При этом, Володь, я хочу вот о чем поговорить. У нас, да, мы должны успеть. Это не картинка того, что вот назревает революция. Нет, никакой революции в связи с ТЦК не назревает. Не назреет,
8: нет
6: и не выдреет.
8: Нет силы антивоенной.
6: А это картинка того, что будет после того, как закончится война. Картинка того, во что превратятся взаимоотношения между вернувшимися с фронта и теми, кто остался. Это будет картинка того, как будет украинское общество осваивать поствоенного себя, поствоенную жизнь. Это признаки будущей гражданской, войны. Не побоюсь этого слова, войны.
8: Я бы назвал, я давно об этом говорю, что Украину ждет всемахновщина. Война всех против всех по разным причинам.
6: По той простой причине, что тогда появятся люди, которые очагово будут собирать вот эти вот самых пассионариев, вернувшихся, делать, сколачивать из них свои банды, гвардии там, и претарианцев, да, которые будут воевать и друг с другом, и внутри общества начнется вот этот вот управляемый как бы хаос.
8: И появится месть. Те люди, которые вернутся, отвоевав, вернутся и увидят, что на них жируют...
6: В бусик паковал, да?
8: И по чьей вине погиб брат, сын, муж. И вот если эта месть выплеснется, если ее не удержат...
6: Она выплеснется. Будет... А куда она денется, Валы?
8: Ну, например, ТЦК могут организовать... Это прокси-криминальные структуры, которые, напичканные деньгами, оружием и опытом, могут просто уйти в Европу и влиться в криминальные структуры там. Это уже будет проблема Европы. Кровавая, страшная, но проблема Европы. Но те, которые останутся, это будет основа для криминогенной, невероятно криминогенной ситуации в той Украине, которая останется в любом статусе.
6: Ну вот, кстати, о Европе. Европа уже начинает готовиться потихонечку, в том числе и законодательно, к этому самому периоду поствоенному украинскому. Они начинают превентивно пытаться защититься от того, что может хлынуть туда к ним.
8: Закрывают войну. Границы, ограничивают без виз, за которые стояли все в кружевных трусиках. Все сделано. Но вы же понимаете, когда закончится война, когда в окопах исчезнет потребность в таком количестве людей, эти люди вернутся. А это десятки тысяч солдат, которые с поствоенным синдромом, которые вернутся и которые...
6: На территорию, где нет экономики, кстати.
8: Где вообще ничего. Ну вот многие в армию шли и уходят, и смиряются с пребыванием в армии, потому что там хоть какие-то деньги есть, хоть какие-то средства существования, хоть что-то можно послать своим родным. То, вернувшись в страну, в которой нет ничего, они вынуждены будут добывать себе средства к существованию. А как? А где? А каким путем? Только через передерибан. А передерибан – это всегда схватки, это всегда война, это всегда гражданская война в каждом дворе. Это самое страшное, что может быть. Я не знаю, как они там думают, но это вот единственное...
6: Я думаю, что они так и думают. Мне кажется, что эта ситуация неизбежна.
8: И мне, к сожалению, кажется... А главное, что на нее сейчас в Киеве никто не хочет смотреть. Власть, придержащая в Киеве от самых верхов до низов, которые имеют возможность сдриснуть, они об этом даже говорить не хотят. Они закрываются. Это даже не страшно.
6: Мне кажется, они об этом не то, что не хотят. Им смысла нет. Это не их проблема. Это проблема тех, кто
8: останется,
6: кто придет к власти и будет у власти после того, как закончится война. Да. И это будет не коллективный Зеленский. Нет. Это будет какой-то другой коллективный. Но уже не Зеленский. А вот это вот вся шатия-братья совершенно
8: благополучно... И части коллективного Зеленского одно утешает, что не повезет той части коллективного Зеленского, которая не успеет добежать до канадской границы. Их поймают, вот им будет весело. Их не заставят просто кричать «Да здравствует антизеленский!» Там будет страшное.
6: Ну вот это вот, кстати, мы вначале говорили о быдлячьей недодипломатии нынешнего времени, да? А вот это вот как бы культура унизить, унижение... Да, публичного. Вот ты поймал своего врага, тебе его непременно нужно публично унизить. А ведь это же началось
8: с Майдана. В 2004 году некоторых людей, но тогда больше становились на колени в знак какого-то единения и очень редко ставили на колени врагов.
6: А вот на втором, в 2014 уже ставили на колени. Врагов. Обязательно унизить.
8: Поставить на колени, заставить
6: чтобы был
8: каяться.
6: Позор. чтобы был позор. А, это тоже как бы новая как бы культура. И,
8: это очень тревожная культура. Это в стране, это происходит в стране, в которой вырвались наружу животные инстинкты, в которой не было ни культуры, ни правовой культуры, ни юридической.
6: Вспомним Юрия Лотмана. Юрий Лотман говорил, культура нужна человеку, человечеству, для того, чтобы сохраниться как виду. Вы из человека культуру, он,
8: все превращается,
6: и он превращается в другой биологический вид. Все. Мы это наблюдаем и трагически наблюдаем.
8: В пределах всего государства. Потому что существует государственное объединение без культуры.
6: Ну вот и поговорили. Ну что ж, спасибо. Будем сейчас слушать следующую нашу часть. А она будет крайне интересная.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
13: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
12: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
13: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
15: Это волшебство технологий.
16: Каждый гость студии – настоящая находка.

0: Ржавчина.
1: Это «Радио России». Продолжаем соскребать в студии Илья Канаин и Владимир Скачко. А у нас сейчас очень деликатная, с одной стороны, а с другой стороны, очень яркая и страшно болезненная тема. Давайте справочку.
2: Наша справка.
3: В России отметили День семьи, любви и верности. Праздник относительно новый, наполненный очень глубоким и правильным смыслом. Вот только в медиапространстве в этот день царило форменное безумие, отличился Самарский университет. Уважаемый вуз решил поздравить граждан открытками, четырьмя штуками. На всех изображены русские девушки, а вот с их избранниками чуть сложнее. Азиат, европеец и, наконец, чернокожий. Видимо, в Самаре решили, что традиционные семейные ценности в нашей стране выглядят именно так. Пока одни разглядывали открытки, другие меняли семейный кодекс. Депутаты Госдумы захотели прописывать в брачном договоре последствия измены или домашнего насилия. Изменил – квартира достается супруге. Поднял руку – выплачиваешь компенсацию. Показательно, что в этой инициативе даже не рассматриваются варианты, когда жена изменяет мужу или методично его лупит. А таких случаев, к слову, масса. Но вернемся к скрепам. В Москве в честь праздника прошла торжественная церемония бракосочетания роботов Роберта и Матильды. Креативщики, видимо, думали, что это смешно. Но нет.
1: Ну, в общем, какой-то сюр, каша в головах. Людей с этой кашей допускают к каким-то ресурсам, в том числе медийным, какая-то совершенно ерунда. Надо про это на самом деле говорить, возвращать все в здравый смысл, в человеческое русло. Помогать нам будет сейчас в этом Ольга Старушко, поэт, журналист из города Севастополь, очень умный, очень тонкий человек, говорить с которым одно сплошное удовольствие. Оль, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Илья Владимир и дорогие радиослушатели. Давайте про праздник.
1: Да, давайте про омраченный праздник. У меня я когда эти открыточки увидел, четыре штучки самарские, я вспомнил, что год назад я видел ролик украинский, который рекламировал будущее, европейское будущее. И там, значит, сведомый украинец с дочерьми, значит, в Европе, дочери все по-европейски повыходили замуж, и вот у него уже правнуки, и желтенькие, и метисы, и коричневенькие, и за ним ухаживают его там эти самые тоже негритянского и азиатского вида люди. И вот это вот есть будущее, светлое европейское будущее. А, причем почему-то всегда барышни оказываются в числе тех, кто становится призом для
5: других. Становятся жертвой семейного мультикультурализма.
1: Это сексизм какой-то, Оль, нет?
4: Три у Будроса сына, как и он, три Литвина. Мы же все помним. Конечно. Молодая полячка, конечно, приз. Значит, я вот вам попытаюсь начать с конца итог своих размышлений, после того, как я тему сегодняшнюю узнала. Вот всяческие нелепости вокруг этого праздника, это сигнал, что праздник ищет свою нишу в культуре, он просто еще молодой. А праздник сложный. Сложный почему? Это один из немногих случаев, когда у нас православный праздник сочетается со светским, причем рожденным вот в этой светскости совсем недавно. Он же на государственном уровне только 22-го года празднуется, правильно? Ему 4 года.
5: Да.
4: Ну вот как-то так.
1: Слушайте, а чего мы там не поняли-то в нем, вот интересно? Роботы есть, извините, негры есть... А праздника нет.
5: Где здесь семья, любовь и верность?
1: Как в том анекдоте. Вот. Помните, в продажу поступили поддельные новогодние игрушки. Они блестят, как настоящие, висят, как настоящие. Они даже бьются, как настоящие. А радости от них никакой. Да?
4: Да, с языка сняли, не поверите. Вот я думала ровно про эту же метафору. А, смотрите, у нас есть три группы людей, которые вот с праздником чудят. Обычные граждане, чиновники и коммерсанты. Вам с каких начать?
1: Ой, давайте с коммерсантов. С чего попроще?
4: А потому что, значит, вот любые попытки проявить какую-то инициативу когда тебя заставляют сувенирчик купить, там, на ромашке погадать, ну, в общем, все за денежку, вызывает у людей еще более сильное отторжение, чем попытка выжать норму любви за один день, чиновничьи, да, за нее отчитаться и насильно раздать всем грамоты или всем надеть одинаковые свадебные костюмы там на фестиваль свадеб. А коммерсанты — главное зло, но они же всегда вам будут пытаться всунуть, что елочные игрушки, что День семьи и верности. Вот, как гномы воспринимают всемирный потоп как повод для распродажи полотенец.
1: Хорошо. Спасение есть?
4: Смотрите, вот проще всего в этой истории православному человеку. Ну, во-первых, потому что в этой традиции праздник значительно старше. Это раз. И, во-вторых, спросить совета, как его отмечать и как к этому подходить, можно, а, у духовника, б, у членов своей общины, у других прихожан. Ну, и знающие люди посоветуют. И вообще там каким-то образом вот выработано отношение.

0: лет, а не, собственно, то, что мы сейчас этим словом называем. Так вот, день любви, семьи и верности должен проходить 364 дня в году.
1: Вот.
0: А на 365-й в праздник можно подвести итоги, но только не с раздачей грамоты, неформально. И сказать... А вот сколько мы всего за это время прошли, да? Сколько лет добавилось к нашему семейному стажу? У нас, например, с мужем вот через месяц добавится столько, что будет ровно 40. Вот,
2: вот. Эва.
0: Да, и вот если итоги собираются неформально, подводятся, да, там, с теплом, с личным отношением, придумать-то можно разные интересные, но только так, чтобы оно людей за сердце потрогало, а не чтобы грамоты пошли.
2: Ну, конечно, и потом, все равно, любой праздник обязательно связан с ритуалами. У нас нету, не прижились еще никакие ритуалы, связанные с этим самым днем любви и верности, да?
3: Но семья-то у нас есть. Любовь и верность – это самая надежная основа семьи. А он вот может начинать даже день любви, верности и семьи как организации или ячейки коммунизма, которая объединяется и зиждется на любви и на верности. Но какое отношение к этому имеет... вот эти вот всякие фриковые, фейковые попытки втиснуть мультикультурализм. В Украине есть такой анекдот. Иван говорит Петру: знаешь, Петро, мой сын женился. Говорит: так классно, здорово, я тебя поздравляю. А что ты такой грустный? Говорит: потому что жена у него Степан. Понимаете? Вот эти всякие полуфейковые праздники, псевдопраздники, они основа, это такие вот дырочки для проникновения в нашу мораль, в наше празднование, в нашу жизнь, каких-то вещей, которые извращают основополагающие принципы жизни общества.
2: Оля, вам кажется, это преднамеренно было сделано или просто так случилось? Да.
0: Я думаю, что от глупости, еще от желания соригинальничать. Ну, потому что вот когда я говорю, допустим, традиция именно православная у людей в головах как-то не очень укоренена, а вот с точки зрения светскости, ну, надо же поярче, надо же как-то блеснуть. Вот. И вот получается, что...
2: Мы же живем, в принципе, извините, я вот подхвачу мысль. Мы, в принципе, живем во время, когда сущность содержания и смыслы бледнеют, перестают иметь значение, а значение имеет... Форма.
3: Да,
2: замещается формой. Поэтому, да, кривляние возникает. Да, на том месте, где должно быть содержание...
3: Кривляние,
2: ерничание, которое описывается одним словом – креатив.
0: Ну, я на эту тему поржить могу сутками, но я скажу так. Смотрите, вот до тех пор, пока любой вот такой день, как праздник, будет датой, вот в календаре один день из 365, да, и именно как к датскому празднику к нему будут относиться, то чиновники будут навязывать нормы, ну, то есть, типа, вот, не знаю, вот, там, массовые принудительные семейные фотосессии, мастер-классы по изготовлению семейных оберегов. Это вот как флаг развернуть или свечку поставить. Ну, я имею в виду, на площади фигуру выложить.
2: Подарил самое большое в мире обручальное кольцо.
0: Это уже немножко из другой оперы. Но, вот смотрите, то есть у бюрократов это навязать всем норму, а потом отчитаться за массовость. У, боже упаси, вот этих вот творческих людей, как бы так соригинальничать, потому что датский праздник единственный в году, это просто инфоповод и медийный повод, да, и надо ярче высверкнуть, а дальше там хоть не расцветай. Ну и вот и остаются третьи, это вот люди, которые в храм не очень ходят и как бы с духовником не очень советуются, муромских преданий напрочь не помнят, а про единственный в России... а географический, классический книжный источник, описывавший, собственно, семейные традиции на основе преданий о Петре и Февронии, так он в середине XVI века вышел, и с тех пор вот только как подарочное издание, если кому-то попадется, люди и не знают о том, что такая книга существует. И вот что делать, куда крестьянину податься, да, как в фильме про Чапаева? Вот, к чиновникам не хочу, к коммерсантам не хочу, к этим мальчикам и девочкам, которые ничего про семью и верность еще в принципе понимать не могут, у них стаж небольшой, тоже не хочу.
3: Так может отменить актуальную отчетность, а добавить больше вот протокольную, и не протокольную, а протяженную весь год душевную?

0: в праздновании.
1: Вы не поверите, я вот однажды говорила, что в ЗАГСах, где принимают заявления о разводах, должен висеть плакат, сколько семей спасла тарелка горячего супа.
0: Вот, вот об этом. Самый мужественный человек не только тот, который ДОТ штурмует, а тот, кто выполняет свои обязанности честно, достойно и прилично каждый день. Вот кто герой. Это что же вообще известная банальная штука?
1: Ну вот, если бы у нас больше думали о том, сколько семей спасено, да, и что весь год должен быть сплошным днем любви и верности и семьи, может быть, как-то... Ну, я очень надеюсь, что какие-то люди, которые много усилий в этой области предпринимают и не на показ, все-таки что-нибудь из года в год выконструируют. Но поймите одно, вот ритуал как привычка ежегодная... для того, чтобы выработаться, он хотя бы лет 15 должен просуществовать. Да,
2: это само собой, нет, это безусловно так. Но пока он будет вылепляться из самого себя, там такое может, Господи, вылепиться, что...
0: К сожалению.
2: Да, надо как-то этому противостоять. Давайте будем за этим тщательно следить и как-то корректировать своими силами.
0: Ну, мы же никуда не денемся без любви, семьи и верности.
1: И верности, да.
2: Оля, очень на вас рассчитываем. Спасибо вам огромное. У нас в гостях была Ольга Сырышко, поэт, журналист, поэт, не поэтесса, поэт. И это чудесно. Ну что, через короткую паузу у нас будет следующая тема. Ох, задорная. Ой-ой-ой-ой.

0: Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
1: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
2: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
1: Ну и своим чуть-чуть.
0: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
3: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
1: Потрясающе!
0: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: В эфире программа «Люди и песни».
5: Первый советский твист «Черный кот» появился на свет в 1963 году. Вдова поэта Михаила Танича Лидия Козлова вспоминала, что собиралась за покупками, когда муж сообщил, что ему пришли в голову несколько забавных строчек. И когда она вернулась из магазина, Танич прочитал ей стихотворение про невезучего черного кота, которое поначалу показалось ей несколько странным. А вот композитору Юрию Саульскому, а именно ему Танич принес листочек с текстом, стихи понравились. Он сел к инструменту и быстро придумал мелодию. Не исключено, что его вдохновило произведение американского джазмена Арта Блейки «Are You Real», которое Саульский, один из крупнейших знатоков джаза в Советском Союзе, наверняка слышал не раз.

0: Люди и песни.
1: Юрий Саульский попросил исполнить песенку про черного кота Тамару Миансарову. Он знал ее по выступлениям в нескольких джазовых ансамблях. Впрочем, певица, накануне победившая на международном конкурсе в Сопоте, была в то время на расхват и записала черного кота в попыхах между гастролями. Тем не менее, результат получился ошеломляющим.

Люди и песни. После того, как «Черный кот» прозвучал в популярной радиопередаче «С добрым утром», песня мигом превратилась в большой шлягер. Правда, Юрий Саульский рассказывал, что многие коллеги после появления «Черного кота» упрекали его: «Юра, как ты мог? Ведь ты же серьезный музыкант». Впрочем, были и другие проблемы. Песню обвиняли в пошлости и в результате периодически запрещали передавать по телевидению и радио. Ну а в 80-х «Черный кот» пережил очередной пик популярности – благодаря исполнению солистки группы «Браво» Жанны Агузаровой. После того, как непредсказуемая уроженка Марса Иванна Андерс покинула «Браво», песню стал исполнять новый вокалист группы Валерий Сюткин. Через много лет, уже выступая сольно, Сюткин как-то в шутку пообещал Михаилу Таничу, что будет петь «Черного кота» на всех своих концертах. Вскоре поэт ушел из жизни, а Валерий Сюткин до сих пор держит слово. Ни одно его выступление не обходится без «Черного кота».

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Прокуратура Москвы предупреждает о новой схеме мошенничества, при которой телефонные аферисты похищают деньги под предлогом улучшения качества сотовой связи. Как это работает? Человеку звонит злоумышленник и, выдавая себя за сотрудника сотового оператора, предлагает улучшить качество мобильной связи либо оценить работу сотового оператора. Для этого аферисты якобы подключают клиента к чат-боту, куда присылают ссылки на приложение и инструкции по его установке. Естественно, после скачивания такого приложения злоумышленники получают удаленный доступ к устройству человека, после чего похищает деньги. Продолжают обманщики присылать фальшивые постановления о якобы возбуждении уголовного дела. Такие бумаги рассылаются от имени представителей силовых структур. Но эта схема расширяется. И теперь не против определенных людей, а для всех, про кого аферисты знают все, что им нужно знать. Фамилию, имя, отчество и прочие персональные данные. И когда на почту человеку приходит постановление о возбуждении дела за подписью якобы сотрудника ФСБ, МВД или Следственного комитета, для неосведомленного человека такой документ выглядит убедительно, так как у него есть печати и ссылки на соответствующие статьи Уголовного кодекса. Как правило, такие фейковые фальшивые документы приходят на аккаунты россиян, через которые они авторизовались в онлайн-магазинах и на сайтах и сферы услуг, отметили специалисты, потому что их проще взломать злоумышленникам. Любимое поле, на котором работают мошенники, это когда они притворяются, что борются с мошенниками, ведь это их естественная среда, и они хорошо знают свое болото. Неудивительно, что россияне стали получать предложение установить на смартфон якобы антивирус, защиту от компьютерных вирусов. Могут представиться телефонным оператором. Это может быть предложение в электронной почте, в мессенджере, могут позвонить по телефону, а потом отправят на телефон жертве обмана вредоносный файл вместо защитной программы. Как правило, такой файл содержит шпионскую программу. При этом по большей части такие атаки осуществляется на телефоны с операционной системой Android, подчеркивает эксперт. Шпионская программа дает злоумышленникам полный контроль над телефоном жертвы. Кроме того, преступники рассылают письма якобы от силовых структур, где уведомляют, что человек якобы подозревается в серьезном преступлении, и надо предоставить документы, список которых предлагается скачать по ссылке. Естественно, тот, кто придет по ссылке, установит себе программу для шпионажа. А еще аферисты стали присылать фальшивые медицинские карты, электронные. На смартфон или компьютер загружается фейк. Выписка из амбулаторной карты. А параллельно идет скрытая установка шпионской программы, которая позволит злоумышленникам удаленно пользоваться, скажем, смартфоном или выгружать данные, которые им нужны. Будьте осторожны, не переходите по ссылкам, не доверяйте никаким письмам и угрозам. Все проверяйте. Не дайте мошенникам заработать.
0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
2: Благодарю вас. Вы не знаете, что вы для меня теперь сделали.
0: Радио России представляет «Театр у микрофона».
3: Начинайте же вашу историю, потому что уж вы меня не уверите, у вас есть история.
0: Федор Михайлович Достоевский. «Белые ночи». Радиоспектакль по одноименному произведению.
2: Я в каком-то испуге теперь, точно сон. Я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить с какой-нибудь женщиной.
0: Одинокий, бедный чиновник из Петербурга, назвав себя мечтателем, живет в мире грез. Однажды, гуляя по ночному городу, он встречает девушку Настю и влюбляется в нее.
2: И как я не робок с женщинами, но ведь это была такая минута, я воротился и шагнул к ней.
0: Сердце Настеньки принадлежит другому, поэтому она не оценила душевных порывов мечтателя.
3: Я смеюсь тому, что вы сами себе враг.
0: Чем станет для юноши неразделенная любовь? Крушением надежд или незабываемым мгновением счастья?
2: Я буду счастлив, припоминая вчерашнее. Уже это самое место мне дорого.
0: Слушайте радиопостановку «Белые ночи» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Самары.
4: По
0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. О фазанах, куропатках. Реклама.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные поразили объекты ВСУ. Киев не склонен к мирному регулированию конфликта. И желтый уровень погодной опасности из-за грозы объявлен в Санкт-Петербурге 11 июля. Далее подробнее. Вооруженные силы России за прошедшую неделю владели 7 населенными пунктами в зоне СВО. В том числе под контроль российских войск перешел город Константиновка в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, вооруженные силы России с 4 по 10 июля провели массированные 6 групповых ударов по военным целям на Украине. В результате этих ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, используемой ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним. Поражены также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников. Средствами ПВО сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, 36 снарядов РСЗО «Хаймарс» производства США, 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Вампир» чешского производства, 10 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 4975 БПЛА самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Москва видит, что Киев не склонен к мирному урегулированию конфликта. В этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил об открытости российской стороны к диалогу.
7: Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу. Абсолютно. Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. И президент Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию. И по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону. Об этом говорил уже неоднократно президент Путин.
6: Песков даже сообщил, что в случае необходимости телефонный разговор президентов России и США может быть оперативно согласован и проведен. Минэнерго подтвердило наличие необходимых объемов топлива для нужд агропромышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза по итогам совещания с участием главы министерства. В настоящее время совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, определению региональных операторов, закреплению сельхозтоваропроизводителей за нефтебазами и АЗС. Со стороны ФАС продолжаются мониторинг ценовой ситуации на рынке топлива и проверки обоснованности изменения стоимости ГСМ, говорится в сообщении. Министр энергетики Сергей Цивилев напомнил о введении временного запрета на экспорт дизельного топлива как одной из мер по укреплению ресурсной базы. Напомню, 8 июля президент провел совещание с членами правительства, на котором заявил, что попытки Киева вызвать напряженность в российском обществе не приведут к успеху, поскольку энергетический комплекс страны обладает значительным запасом прочности, и призвал вице-премьера Новака проработать с Минфином вопрос субсидирования для выравнивания цен на топливо. В свою очередь, Новак доложил главе государства, что, несмотря на принятые меры, пока ситуация с топливом остается непростой. Дональд Трамп заявил, что он подготовил инструкции на случай, если Иран убьет его. Об этом президент США сказал в интервью «Нью-Йорк-Пост». Телеканал CNN сообщал, что Трамп возвращался в четверг с саммита НАТО в Анкаре не на новом авиалайнере из-за опасений за безопасность на фоне обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном. По его данным, сотрудники служб безопасности решили, что старый авиалайнер в создавшейся ситуации лучше подходит для главы государства. Ранее в пятницу Wall Street Journal со ссылкой на источники писал, что Израиль поделился с США разведданными, свидетельствующими, что Иран рассматривает новый план покушения на американского президента. Очередное осквернение советских воинских захоронений, на этот раз в Нидерландах, является прямым следствием многолетней политики Запада по вскармливанию нацизма на Украине и в собственных странах. На это указал официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что произошедшая непосредственная зона ответственности западных стран. Неизвестные осквернили более 150 надгробий советских воинов на мемориальном кладбище Эревелд в голландском Лесдене. Власти Нидерландов называют произошедшее делом рук неких вандалов. Желтый уровень погодной опасности из-за грозы объявлен в Санкт-Петербурге 11 июля, сообщила пресс-служба губернатора города. Желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Водители и пешеходов просят проявлять особую осторожность. По данным главного синоптика города Александра Колесова, 11 июля в Петербурге ожидается жаркая погода с температурой до 28-30 градусов. Самым дождливым днем на этой неделе в московском регионе будет воскресенье, а за ближайшие три дня, начиная с субботы, может выпасть до 90% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, начало следующей недели дожди продолжатся, но не с такой интенсивностью.
8: Столица нашей Родины, выходные будут чрезвычайно дождливыми. Основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно вечером. Залповые ливни интенсивностью до 20-25 мм за 6 часов, а также в течение всего воскресенья. Еще ожидается дополнительно 25 мм осадков. В субботу в сумерках от плюс 16 до 19, но и днем нормальные для июля плюс 23-26. В воскресенье посвежеет, ночью 14-17, а в дневные часы плюс 20-23. В начале следующей недели в тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Под утро 12-15 в середине дня. За счет просвета в облаках потеплеет до плюс 22-25.
6: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
9: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский ЦСКА в ближайшее время официально активирует опцию выкупа вратаря Балтики Максима Бориско за 180 миллионов рублей. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Руководство Балтики уже проинформировали о том, что в ближайшее время в клуб придет бумага об активации отступных. Фенербахче работает над трансфером нападающего «Зенита» Луиса Энрике, сообщает «Экип». По информации источника, первым номером в шорт-листе Фенербахче значится Мейсон Гринвуд из Марселя. Однако турецкий клуб также прорабатывает альтернативные варианты с переходами Луиса Энрике и Малкома из Аль-Хиляля. Ранее сообщалось о том, что по трансферу Луиса Энрике запрос сделал «Наполи». Теннис. Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал юношеского Уимблдона. Общий счет матча 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. А в финале завтра Анна сыграет с китаянкой Синьчжань Сунь, которая на Ролан-Гаррос также добралась до финала. Тем временем организация World Tennis, бывшая международная теннисная федерация, оставила в силе отстранение Федерации тенниса России. Оно распространяется на командные турниры. Мое мнение, российские теннисисты начнут выступать с флагом с начала следующего года. На этот сезон уже все сформировано. Нам надо восстановить права федерации. Мы занимаемся этим процессом, отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Баскетбол. Пресс-служба Единой молодежной лиги ВТБ объявила состав участников на предстоящий сезон. В турнире примут участие 16 команд. «Динамо-2» из Владивостока, «Динамо-М» из Уфы и «ЧБК-2» из Челябинской области дебютируют в чемпионате. И пока это все новости спорта.
10: Погода. В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 28, в Перми небольшой дождь, плюс 21, в Ульяновске облачно с прояснениями, плюс 28, в Элисте небольшой дождь, плюс 29, в Махачкале малооблачно, плюс 32, во Владикавказе небольшой дождь, плюс 23, в Грозном небольшой дождь, плюс 30, в Херсоне ясный, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 17, днем плюс 29. В Москве в субботу ожидается пасмурная погода с сильным локальным дождем. Температура ночью плюс 20, днем плюс 23. Ветер юго-восточный 2,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: EAP. Play it.
1: Аурум Инутилем.
2: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутилем. Бесполезное золото.
3: Sounds charming.
2: Друзья, приветствую вас. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это необычный выпуск программы лютой рок-н-ролльной о временно неизвестных музыкантах под названием «Аурум Инутиля», что в переводе с латыни означает «бесполезное золото». Искали мы золото всем скопом наших, так сказать, музыкальных работников музыкальной отрасли здесь в самом конце мая, на финале московской части, да и вообще на финальной части замечательного рево-феста, в прошлом, который назывался, как вы помните, Revolution Fest. Я был в жюри, я слышал эти 10 уникальных коллективов, которые вышли в финальную часть. И хочу вам сказать, что рок-н-ролльная отрасль наша, да, есть и такая. В общем, с одной точки зрения, с одной стороны, моей точки зрения, немножечко, так сказать, конечно, страдает. А с другой стороны, есть за что и быть спокойным. Все вот эти вот аспекты мы сегодня будем разбирать в этом специальном эпизоде программы «Аурум Инутиля» вместе с Иваном Тахомой, менеджером музыкального лейбла «Правда Музыка», московским менеджером Всероссийского фестиваля «Рево Фест». Иван в студии программы «Аурум Инутиля». Иван, привет.
4: Здравствуйте всем.
2: Ну что, прошел фестиваль очередной? Рок-н-ролл-то жив? Что ты думаешь по этому поводу теперь?
4: Ну, я никогда не сомневался, что он жив. Он никогда и не умирал, кстати, несмотря на то, что системно хоронят раз в поколение. То есть, ну, появляются новые люди, для которых он по-прежнему жив, здоров и никуда не делся.
2: В этом году у тебя какие впечатления? То есть прогрессирует движение рок-н-ролльное московское или не московское? Кстати, команды, которые вышли в финал, не все московские были?
4: У нас фестиваль имеет региональный характер. То есть в каждом городе отдельно проходит отборочный тур и финал, соответственно. В каждом городе определяется свой победитель, который, соответственно, все победители едут в этот призовой тур от Москвы до Санкт-Петербурга. Ну, пока так. Надеемся, что потом еще география будет расширяться. Ну, пока мы в основном группы играют в Москве, в Твери, обычно Великий Новгород, и несколько ОПНРов в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Ну, обычно они еще делают Рево-фест ОПНР. Там в прошлые годы был сад Меньшиков. Вот сейчас мне сказали, в этом году, по-моему, там ремонт у них. И, ну, там, я так, вообще непонятно, можно ли ОПНРы в этом году проводить. Поэтому, возможно, все клубные концерты будут. Но, в принципе, в каждом городе там, типа, там 100-200 местной публики собирается. Ну, в зависимости от того, какой город. Вот для многих групп это, в общем-то, вот этот главный приз наш фестиваля. Это вот возможность поехать в тур с 6 или сколько там дней. Это прямо, ну, первый опыт для многих, возможно, там на ближайшее время такой, сказать, ценнейший опыт.
2: Чем ты можешь объяснить, в этом году в финале, ну, практически подавляющее большинство все-таки было женского вокала?
4: Ну, это как-то вот, видимо, так сложилось. То есть в этом не было никакого-то умысла. То есть предыдущие года было больше мужских. С 22-го года практически пропали у нас англопоющие группы. То есть как бы большинство групп стали петь по-русски.
2: 2/5. Расскажи, пожалуйста, про свое отношение к этой команде, потому что сейчас мы будем слушать как раз песню из их репертуара.
4: Ну, кстати, команда молодая. Насколько я понимаю, они тоже там буквально год или два как активно вот работают в таком составе. Даже они в процессе, я так понял, вот этого года, то, что у нас отборочные концерты были в конце прошлого года, 25-го, а уже полуфинал и финал вот в 26-м году. Там немножко сменился состав, по-моему, какие-то музыканты ушли, кто-то пришел новый. Ну, то есть есть девушка-фронтмен, которая, я так понимаю, пишет все песни, автослов музыки, а команда ей там помогает с аранжировками. Вот они, ну, опять же, видимо, в связи со сменой состава, видел, прогресс у них наблюдается по уровню. То есть они вот к финалу прям пришли подготовленные.
2: Очень хорошо сыграли, отыграли прямо суперсет. Друзья, ну а теперь, чтобы не быть голословным, я все-таки предлагаю послушать группу 2/5, их песню «Мысли гудят» прямо сейчас в «Аурум Инутиля». Вот я уверен, что вам тоже очень понравится. Погнали! Погнали!

0: Песня «Мысли гудят» победителей Ревафест 2026. Я уж не знаю, кто-то говорит «Революшн», кто-то говорит «Революшн». Мне кажется, Ревафест – это очень грамотное и правильное название теперь. Группа «Две пятых» меня поддержит, я уверен. И я спросил Соню Языкову, лидера, вот эту замечательную девушку, веселую, очень подвижную, с прекрасным голосом, которая держала зал. Вы даже не представляете, насколько она уже умеет работать с публикой. Соня! Что дало команде «Две пятых» участие в «Рево-26»?
1: Привет, я Соня, и мы с группой «Две пятых» участвовали в «Ревафесте 2026». И победили. Дело в том, что все члены коллектива, кроме меня, уже участвовали в конкурсном фестивале в составе групп «Октябрьская заря», «Виа Кринж» и «Люди». А я 2 года подряд ходила и поддерживала ребят, голосовала. Помню, как нервно было в финале. И вот именно поэтому мы особенно сильно стремились к победе в этом году. Моя главная задача — через музыку передавать самые многообразные эмоции. И эта победа означает, что у нас получается. Спасибо за такую возможность. Спасибо всем, кто пришел на Ревафест. Спасибо группам. И огромное спасибо, что у нас есть возможность играть нашу музыку в разных городах. Москва, Псков, Великий Новгород, Кириши, Санкт-Петербург. Ждите. Я уверена, что в нашей музыке каждый найдет что-то свое.
0: Но еще одна композиция группы «Две пятых» под названием «Узнать тебя лучше». Мы прямо сейчас с вами и послушаем в этом эпизоде программы «Аурум Инутиля». Yeah.

0: Будешь барабанить по утрам?
1: Буду. Ауру.
2: Ну а сейчас я хочу с большим удовольствием представить вам основателя Рева-феста Алексея Мурашова. Человека, который тоже прекрасно разбирается и в музыке, и большое ему спасибо за вот этот вот удивительный фестиваль. Леш, как за эти годы Рева-фест менялся и каким он был, по твоему мнению, в этот раз, в этом году?
3: Всем привет. За 13 лет фестиваль Revolution претерпел колоссальные изменения от абсолютно никому неизвестного фестиваля, когда приходилось местами даже уговаривать хорошие коллективы поучаствовать в фестивале. Есть у хороших команд предрассудки по поводу конкурсных фестивалей, а 13 лет назад вообще это, наверное, слово «конкурсный фестиваль» было, словосочетание «конкурсный фестиваль» было таким ругательным, потому что было гигантское количество, ну, скажем так, некачественных фестивалей. Конечно, у всех это вызывало подергивание глаза. Но с годами мы, в общем-то, подняли свое реноме на довольно высокий уровень. И сейчас могу сказать, что у нас есть даже некая конкуренция среди групп, чтобы поучаствовать в фестивале. То есть мы можем уже даже выбирать себе участников. А это абсолютно не означает, что группе, которой мы отказали в этом году, не светит участие в следующем. То есть команды развиваются, присылают новый материал, мы отсматриваем, и шансы всегда есть. Что касается этого года фестиваля, то я могу сказать за Питер, потому что, к сожалению, не могу следить за всем фестивалем в Москве, за всеми командами. И вижу, я обычно бываю только на финале. Финал был прекрасный по Москве. Спасибо Ване за это, за подбор команд. Вот. А что касается Питера, то да, действительно, весь сезон. То есть вот многие говорят, что это отборки. Я считаю, что если команда попала к нам уже на первый этап фестиваля, то группа уже участвует в фестивале. Я всегда всем об этом говорю. Поэтому сезон у нас был просто восхитительный, с такими яркими изумрудами, рубинами, бриллиантами. В общем, было круто.
2: А у нас в гостях в студии программы «Аурум Инутиля» Иван Тахома, напомню, менеджер музыкального лейбла «Правда Музыка», московский менеджер всероссийского фестиваля «Рева-фест». Иван, давай поговорим еще и о группе «Маша Мор». Вот команда, которая всех тоже удивила, всех восхитила. Музыка, правда, наверняка не для всех. Что здесь скажешь?
4: «Маша Мор», ну, как бы, это не совсем мой жанр, который я люблю по жизни, но все любят Машу.
2: Вот, что я хотел сказать относительно фразы «все любят Машу». Но давай профессионально подойдем к обсуждению женских вокалов. Во-первых, мне показалось, возможно, мне просто показалось, да, что что-то со звукорежиссером, что-то со звуком было не так. Потому что было ощущение, что вокалисты не могут так все массово не попадать в ноты. Вокалистки. Мне создалось ощущение, что они себя не слышат. Что касается Маши Мор, замечательная девушка, все у нее прекрасно. Вокальные данные хорошие, но вот она так с надрывом исполняла в некоторых моментах, было за ее связки переживательно. И я понимал, как в прошлом тоже вокалист, что она не слышит себя. Были у тебя потом жалобы к тебе? Вот кто-то обращался из музыкантов с этими нюансами?
4: Ну, так вот с музыкантами сложно сказать, потому что, опять же, для них, для многих выступление, в принципе, на большой сцене это как бы новый опыт. Не все, в принципе, на такой сцене выступали.
2: Большинство... А это все-таки клуб «Глостонбери», я напомню. Это большая сцена, где действительно, ну, такой вместительный зал.
4: То есть вообще концепция фестиваля «Рева-фест» в том, что это вот именно локальные команды, и мы как бы стараемся дать им возможность попасть на большие сцены, в том числе на опен-эйр, то есть чтобы группы получили новый ценный опыт, которого в рамках там вот локальной истории одного города, скорее всего, у них возможности получить не будет. И это видно, что некоторые группы, выходя на большую сцену, в принципе, теряются. Угу. Это как бы тоже часть отборочного процесса. То есть, по сути, мы как бы три раза, пока они играют там отборочный полуфинал, финал, мы смотрим, насколько они готовы к большой их сцене, насколько они готовы поехать в тур. Потому что были ситуации, когда, например, вот, там, на отборочном концерте группа вышла, всех порвала, а там в полуфинале уже сцена побольше, там какой-нибудь, там два раза зал больше, и они рассыпаются.
2: Почему? Какое этому есть объяснение?
4: Ну, я думаю, что это исключительно вот, какой-то вот, ну, скилл музыкантов. Потому что, по сути, ну, музыка есть как бы творчество, а есть спорт. Когда ты просто вот ходишь на репетиции, тренируешь там какой-то навык совместной игры, и потом ты нарабатываешь сценический опыт. И чем больше ты играешь, тем лучше ты играешь, тем лучше ты чувствуешь сцену, тем лучше ты чувствуешь публику. Потому что, по сути, как бы, ну, такая тоже сверхзадача наша. То есть мы должны их подготовить, в том числе к возможности выступать там на каких-то опен-эйрах, потому что традиционно с нашего фестиваля фестиваль «Живой» одну команду выбирает, себе приглашает выступать. В этом году еще рок-ополчение в Тверской области фестиваля. Они тоже одну команду выбрали, пригласили. И они должны приехать туда и быть готовыми, потому что часто там даже нет времени на саундчек. У нас они чекаются перед выступлениями, а там бывает лайн-чек. Приехали, воткнулись, начали играть. Это тоже подготовка. И большинство команд, которые уже прошли московский отборочный тур, они уже и в туре в этом призовом себя комфортно чувствуют, и на опен-эйрах им легче. Поэтому это как будто бы мы тоже их к этому готовим. Поэтому тут исключительно такая спортивная тренировка должна быть. Чем больше играют, тем лучше.
2: И это, кстати, было похоже на спортивную тренировку, особенно со стороны вокалистки группы «Маша Мор», собственно, самой Маши Мор. Я так понимаю, ее так и зовут, Маша Мор, да, которая все...
4: Ну, это, я так понимаю, псевдоним сценический.
2: Конечно. Давайте послушаем, друзья, песню. Что там за Маша такая великолепная? Вот вы сейчас и услышите.

0: Это была песня, друзья, ну, как вы поняли, тот самый коллектив «Маша Мор», замечательная Маша с вокалом своим незабываемым. Песня называлась «Начнем сначала». И задам-ка я вопрос и Марии тоже по этому же поводу. А что дало команде «Маша Мор» участие в «Рева-фесте» в этом году?
1: В первую очередь для нас участие в «Рева-фесте» это была прекрасная возможность заявить о себе в новом составе, сыграть классную музыку для классных людей на отличной площадке, которую «Рева-фест» нам предоставил, и напомнить о том, что мы играем давно, играем классно, играем всегда бодро, живо, иногда злобно, готовим новые релизы, так что... Ребята, которые с нами месились на «Рева-фесте», вам привет, stay tuned. В скором времени будут новые анонсы. И для тех, кто не был, ну, вы тоже присоединяйтесь, потому что скоро здесь будет достаточно жарко.
0: Но коллектив «Маша Мор» с вот этой эффектной девушкой во главе, конечно, бы не был бы настолько бы эффектным, если бы не пытался бы исполнять песни и на английском языке. Один из таких треков — «Fair Wind». Я предлагаю вам тоже, друзья, прямо сейчас послушать в программе «Aurum Inutile».

Группа «Маша Мор» с композицией «Fair Wind», друзья. Ну, сегодня, как вы поняли, я вам представляю свой собственный хит-парад из трех коллективов, который, на мой взгляд, был, ну, самым выдающимся на прошедшем Рейва-фесте в клубе «Glastonbury» в самом конце мая. Это коллектив «Две пятых», я напомню. Это коллектив «Маша Мор». Это все женские вокалы. Я уверен, что вам понравится и третья группа.

0: дошла до клиники, выписали парацетамол и отправили в освоясь. Вот такая история была. Надеюсь, это, конечно, исключение, потому что иначе это звучит совершенно пугающе, но, тем не менее, история не единичная.
1: Спасибо. С нами была Екатерина Григорьева, врач-эндокринолог. Ну а мы от туризма медицинского к туризму экзотическому, но через промежуточный населенный пункт Келломякке под Санкт-Петербургом, в котором любили отдыхать Матильда Кшесинская, Карл Фаберже, Анна Ахматова, Соловьев Седой, Дмитрий Шостакович, братья Стругацкие, академик Павлов, Жорес Алферов. В Келломякке в советские времена появился даже целый поселок академиков и дача творческой интеллигенции. Там жили и работали Ольга Бергольц, Иннокентий Смоктуновский, Сергей Юрский, Алиса Френдлих. Правда, с 1948 года Келломякке переименовали, а новое название знает каждый, потому что его на всю страну прославил в своей песне актер и певец Игорь Скляр.
2: На недельку

0: слушаете Максимову.
1: Ну, а теперь мы переместимся из Комарова по Приморскому шоссе на 20 километров в сторону центра и попадаем в Сестрорецкое болото. Дело в том, что наряду с Избингом и Монастырингом, а попросту отпусками в деревенском доме или монастыре, нам сегодня предлагают еще болотинг. Вообще звучит, конечно, комично, но если приделать английское окончание «ing» к другим словам, то можно придумать еще массу нишевых видов туризма. Конюшинг, сеновалинг, ферминг, шалашинг. Но вернемся к болотингу. Поговаривают, что по выходным на Сестрорецком болоте не протолкнуться, как на Невском. По болоту проложена гать, и даже резиновые сапоги не нужны. И даже утонуть, поскользнувшись, не страшно. Болото верховое, неглубокое, всего полметра. И вот люди едут сюда за чистым воздухом, потому что прослышали о том, что болото – ключевая экосистема и легкие планеты. Подозреваю, что в рамках болотинга еще можно позаниматься и комарингом, покормить комаров. Не самый приятный вид отдыха, но оказывается, наряду с Сестрорецким популярны еще несколько других болотных маршрутов. Тропа Сусанина в Костромской области повторяет маршрут национального героя XVI века, который завел отряд польских интервентов в непроходимой топи, сказав на прощание обидные слова. Помните, вот

0: Руглинки. Туда завел вас я, куда и серый волк не забегал. Тропа Паустовского – это сеть маршрутов по национальному парку Мещерский в Рязанской области. И Васюганские болота – самая крупная болотная система в мире, которая расположена сразу в нескольких регионах России – Томской, Новосибирской, Омской и Тюменской областях. Тут тебе и болотный гнус размером с кулак, и медведи, и никакой цивилизации. Кстати, я однажды тоже чуть-чуть занималась болотингом и комарингом в Архангельской глуши. Давным-давно это было. Отправилась по приглашению радиослушателя. Под весом комаров буквально прогибались ветки. Я тогда обзавелась охотничьим костюмом, забродными сапогами, противомоскитной шляпой и отправилась на речку Кельда. Кельда ее еще иногда называют. Сначала мы несколько часов ехали через болото по лесовозному тракту, усеянному огромными камнями. Одно неосторожное движение рулем, и можно было оставить там подвеску, а лесовозы там ходили далеко не каждый день. Поэтому потом мы пересели на буханку и еще минут 40 ехали уже по буеракам. Впечатления были приблизительно как на аттракционе «Американские горки». И, наконец, добрались до реки. Она была настолько чистой, что воду из нее черпали кружками и пили. Там не было никакой сотовой связи, и над нами даже не летали самолеты. Ну, а в реке ловили хариуса нахлыстом. Это такая особенная техника заброса и ловли на искусно сплетенных из разноцветной лески мух, ос, личинок и прочих насекомых. Целое искусство. Ну, а самым экстремальным мне всегда казалось почему-то туризм автостопом. Это когда молодые люди с легким рюкзачком уезжали за 3-9 земель с попутными фурами, с незнакомыми мужиками. А какие неожиданные туристические тренды популярны сегодня? У кого и почему? Об этом я попросила рассказать нашего следующего эксперта. С нами Вадим Мамонтов, вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комиссии по приключенческому туризму, генеральный директор компании «Russia Discovery». Вадим Юрьевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Расскажите нам про новые и неожиданные для среднестатистического туриста направления.
1: Да, безусловно, сейчас появляется много таких, наверное... Ну, есть и классические форматы, которые получают свое новое развитие благодаря появлению инфраструктуры. Ну, например, там для тех, кто любит пешие форматы путешествий, да, появилось не так давно, в 90-х годах, многие там, наверное, уже успели пройти этот маршрут, дорога в Лавру. Это путешествие из Москвы до Сергиев-Посада, Сергиев-Посадской Лавры. Соответственно, вот эти там 100 километров можно проходить за несколько дней, идти по тем святым местам, которые, в общем-то, несколько веков назад проходило больше несколько сотен тысяч человек в год. Сейчас маленькая тропа, но, тем не менее, позволяет вот паломникам и людям, которым просто это интересно, туда дойти. Такая тропа есть, например, и в Калужской области вдоль Угры, проходящая сразу же там по территории национального парка Угра, позволяет перемещаться как на каком-нибудь плавсредстве, на сапе, на байдарке, по угребле, пешком идти, пешком или на велосипеде идти по тропе. Тоже больше 100 километров, очень интересный, классный маршрут. Есть велосипедные форматы, это, например, тропа Вело-1 вдоль канала имени Москвы, от Угры до Дубны можно проехать на велосипеде по прекрасному, совершенно красивому, очень хорошо сделанному маршруту. Или маршрут Вело-Руза, от примерно от Тучкова до Звенигород, почти до Звенигорода, вдоль Москва-реки. Отличный тоже маршрут. Ну или еще один действительно новый формат, это так называемые лесные купания, или синрин-йоку, как его называют японцы. Главная суть практики в данном случае как раз не хайкинг, и, наверное, в этом как раз его новизна. Хотя в основном люди действительно идут пешком, они отправляются в лес, и во время этого путешествия как раз вот важно именно, наверное, замедление, да, какого-то ритма. Не спешите, стараться воспринимать лес, почему называются лесными купаниями, не потому что они буквально купаются в каких-то источниках, а само перемещение по лесу представляется как некое погружение вот в, наверное, вот в такую лесную среду.
0: А автостоп еще существует? Если да, то насколько это безопасно? И можно ли отнести его к экстриму?
1: Безусловно, да, он существует, и многие до сих пор им пользуются, предпочитая, может быть, его даже не столько из цели экономии, сколько из цели каких-то новых интересных знакомств, которые они таким образом могут получить. И непредсказуемость для них, наверное, в таких поездках тоже как важность, такая составляющая. к экстремальному я бы точно не относил. Мне кажется, на сегодняшний день достаточно много способов, даже если вы волнуетесь за свою безопасность, таки, садясь в такую машину, тут же отправить кому-то из людей, кто там может тебя как бы поддерживать в такой поездке, просто номер машины, и тем самым как бы в значительной степени гарантировать свою безопасность. Я давно не слышу каких-либо сложных историй, которые бы были связаны с путешествием в таком формате. Поэтому думаю, что те люди, которые склонны к таким приключениям, точно могут его выбирать.
0: С нами был Вадим Мамонтов, руководитель комиссии по приключенческому туризму. Ну а сейчас предлагаю вернуться от туризма экстремального к туризму пассивному, пляжному. Обещала поговорить про феноменальное явление, когда, казалось бы, долгожданный, спланированный, идеальный отпуск не приносит полноценной радости и не восстанавливает. Вот как такое может быть? И ведь самое удивительное, что связано это не с плохим сервисом, обманутыми ожиданиями или различными накладками во время дороги, а причина тут кроется в завышенных ожиданиях и в проклятущих соцсетях, конечно же. У явления даже есть название – гедонистическая адаптация. Потому что блоги транслируют нам вылизанную картинку с сочными закатами, белоснежным песком и безупречными телами у бассейна. И мозг отпускника начинает все это считывать как задачу, по большей части, нереализуемую, поскольку не существует в реальной жизни, а лишь в фоторедакторе. И вот дофаминовые рецепторы начинают притупляться, и все вокруг кажется недостаточно ярким, удовольствие недостаточно острым, а расслабление недостигнутым на все 100%. Но есть и хорошая новость. С таким состоянием возможно успешно бороться. Достаточно выполнять 3 несложных правила, которые вернут привычку радоваться.
2: Каждый день уделяйте несколько минут созерцанию. Просто смотрите в окно с балкона, с шезлонга, отмечая изменения света, движения, запахи, звуки. Это упражнение переключает внимание с внутреннего диалога на внешние раздражители. В голове наступает тишина, а мир начинает играть яркими красками. По окончании дня запишите несколько самых ярких впечатлений, событий, красивых картинок и пейзажей, случайных встреч и диалогов. Это поможет не оценивать качество жизни, а учит мозг замечать ее. И, наконец, разрешите себе скучный отдых. Но придется на это выделить хотя бы полчаса, без электронных устройств, телевизора, вереницы мыслей, планов и даже книг. Предупреждают, что первые несколько минут мозгу будет тревожно, без привычных стимулов. Но затем он успокоится, а напряжение уйдет, уступив место новым настройкам радости от «просто быть».
0: А как предпочитают отдыхать и расслабляться звезды шоу-бизнеса? Сегодня про свой идеальный отпуск я попросила рассказать певицу Катю Лель. Катя, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ольга.
0: Ваш идеальный отпуск. Лежать, спать, активничать, выключить телефон или что?
3: Я больше всего люблю отдых полезный, чтобы он был наполнен духовно, с йогой, дыхательными практиками, с сакральными местами, местами силы. И, конечно же, я очень люблю там, где есть солнышко, есть энергия сакральности, полного релакса и полного перерождения, перезапуска души и тела.
0: А самый запоминающийся отпуск?
3: Я обожаю путешествия, и я не представляю своей жизни без путешествий. Моя дочь тоже так же любит путешествия, как и я, и мы всегда вместе путешествуем.
0: Как реагируете, когда на отдыхе узнают, подходят, просят сфотографироваться?
3: Я спокойно реагирую, конечно же, когда подходят фотографироваться и узнают. Это нормальный процесс. Другой вопрос, когда ты лежишь, отдыхаешь. И мне очень не нравится, когда фотографируют тайком. Я считаю это совершенно неправильным и нетактичным лично для меня.
0: Спасибо. С нами была певица Катя Лель. На прощание послушаем ее новую песню, потому что на сегодня у меня все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Власти России делают все возможное для усиления защиты нефтеперерабатывающих заводов. Далее подробно. Информационная безопасность и угрозы, связанные с новыми технологиями в этой области, стали темами оперативного совещания Владимира Путина с членами Совета Безопасности. Президент провел совещание в режиме видеоконференции.
2: У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий.
1: Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. По данным Минобороны, подразделения южной группировки российских войск на прошедшей неделе в результате активных наступательных действий освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Центр» взяли Василевку в ДНР, подразделения группировки войск «Север» освободили Петроивановку в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Запад» взяли населенные пункты Дружелюбовка, Новый мир, Чернищина и Шейковка в Харьковской области, нанесли поражение формированием 11 украинских бригад. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики подразделения 25-й армии вели разминирование территории, социально значимых объектов, а также поиск и уничтожение одиночных боевиков ВСУ. Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии развивали наступление в западном от города направлении. За неделю в районе Красного Лимана уничтожено более 110 украинских военных. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 1490 военнослужащих, сообщили в Минобороны. Россия находится в постоянном контакте с руководством МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, по поводу ударов Киева по Запорожской АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Москве обращают внимание на недопустимость такой опасной деятельности.
3: Что касается необходимости постоянного обсуждения этой темы, имеется в виду Запорожская атомная электростанция, на уровне руководства МАГАТЭ это однозначно, потому что террористическая активность Киева в отношении этого критически важного объекта эскалирует. Она чрезвычайно опасна. Наносятся удары и по объектам мирной инфраструктуры, и по инфраструктуре, которая имеет отношение непосредственно к станции, к ее энергообеспечению и так далее. Поэтому, конечно, российская сторона находится в постоянном контакте с МАГАТЭ и продолжает обращать внимание МАГАТЭ на недопустимость такой опасной и провоцирующей деятельности киевского режима.
1: В Калининграде прошли консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Как сообщили в Росатоме, главной темой стал вопрос обеспечения ее безопасности. Глава ведомства Алексей Лихачев отметил, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по атомной электростанции и городу-спутнику Энергодару. За все это время погибли 7 человек. Один из них – сотрудник станции, 40 человек пострадали. Лихачев снова призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении Запорожской АЭС. Глава Росатома заявил, что в отсутствии осуждения и намека на критику, Киев идет на все более безрассудные действия в отношении станции и Энергодара. В свою очередь глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию с безопасностью Запорожской АЭС, цитата, «очень деликатной», но он в очередной раз не назвал, от кого исходит угроза, и не указал на то, что ведет обстрелы и наносит удары беспилотниками преступный киевский режим. Власти делают все возможное для усиления защиты нефтеперерабатывающих заводов, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе посещения Тверской области. По его словам, на российском топливном рынке есть проблемы и есть нехватка, поскольку НПЗ частично выходит из строя в ремонт из-за прилетов по ним.
4: Дефицит по понятным причинам, из-за того, что перерабатывающие заводы наши выходят некоторые частично из строя в ремонт из-за прилетов. Мы все делаем для того, чтобы и усилить защиту наших перерабатывающих заводов. И также мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме. Понятно, что у нас мощностей достаточно в целом, мы обеспечены в полном объеме, даже на экспорт отправляем соответствующие продукты. Но сейчас временно приняли решение, в том числе запретить экспорт бензина, дизельного топлива, чтобы обеспечить полную, в первую очередь, внутренний рынок.
1: Потребности агропромышленного комплекса России в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Особое внимание уделяется сейчас своевременному доведению ресурсов до аграриев, заявили в Минсельхозе. Глава ведомства Оксана Лут провела совещание. В нем приняли участие представители Минэнерго, ФАС и региональных органов управления АПК. В министерстве отметили, что совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, определению региональных операторов, заключению сельхозтоваропроизводителей за нефтебазами и АЗС. Возникающие точечные вопросы решаются в оперативном порядке. Со стороны ФАС продолжается мониторинг ценовой ситуации на рынке топлива и проверки обоснованности изменения стоимости ГСМ, передает ТАСС. Еще, как заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев, запасов топлива достаточно для приоритетного обеспечения аграриев. Министр также отметил, что дизельное топливо в России есть. Запрет на его экспорт был принят для увеличения запасов и предотвращения ажиотажа. На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. ФИФА может принять решение о возвращении сборной России до жеребьевки квалификации Евро-2028, сообщает Спорт-24. Календарь европейских турниров является ориентиром для ФИФА, поэтому окончательное решение желательно принять до жеребьевки квалификационного турнира к чемпионату Европы, которое запланировано на 6 декабря. Отмечается, что на данный момент ряд национальных ассоциаций УЕФА продолжает выступать категорически против участия российских команд в турнирах под эгидой организации. В их число входит Англия, Франция, Германия, Польша, Украина, Нидерланды, Бельгия, Шотландия, Уэльс, Ирландия, Исландия, Лихтенштейн, скандинавские страны, страны Балтии и Румыния. Краснодар сообщил о переходе 25-летнего центрального полузащитника Кристиана Алвеса из Крузейра. Бразилец подписал с клубом контракт до июня 30 года и будет выступать под номером 18. Ренат Белялединов покинул пост главного тренера костромского «Спартака» спустя 46 дней после назначения. Новый наставник будет объявлен позднее. Теннис. Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал юношеского Уимблдона. Общий счет матча 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. В финале 11 июля Анна сыграет с китаянкой Синьчжань Сунь, которая на Ролан-Гаррос также добралась до финала. Организация World Tennis, бывшая Международная теннисная федерация, оставила в силе отстранение Федерации тенниса России. Оно распространяется на командные турниры. Таким образом, наша федерация отстранена уже более 4 лет. Мое мнение, российские теннисисты начнут выступать с флагом с начала следующего года. На этот сезон уже все сформировано. Нам надо восстановить права федерации. Мы занимаемся этим процессом, отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в субботу, 11 июля, в Хабаровске плюс 26, плюс 28, облачно, кратковременный дождь, гроза. В Новосибирске плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Нижнем Новгороде плюс 22, плюс 24, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге переменная облачность, местами дождь с грозой. Днем в городе на Неве плюс 28, плюс 30. В Москве облачно, ливневые дожди и грозы. днем в столице +25, +27.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
2: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушева, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
4: Я Марина Кирьянова. На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска.
5: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
4: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина.
6: Посоветуйте, доктор.
7: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
8: Здравствуйте, друзья! У микрофона Ольга Копылова. Природный минерал нефрит получил свое название от греческого «нефрос» – «почка». Предполагают, что его назвали так в древности, потому что некрупные гальки нефрита по внешнему виду напоминали человеческую почку. Однако есть и другая версия. Древние якобы полагали, что некоторые особенно твердые камни, которые можно найти в природе, когда-то образовались в почках человека и животных. Одному из таких камней, который в два раза прочнее стали, дали название нефрит. В цехе одного из заводов паровым молотом на наковальне попытались разбить глыбу нефрита. Попытка окончилась тем, что под ударами молота наковальня развалилась на куски, а глыба осталась неповрежденной. Современная медицина предлагает более эффективные и щадящие способы дробления и растворения камней в почках. О том, как сегодня лечат камни в почках и мочевых путях, беседуем с заведующим урологическим отделением номер 67 Московского урологического центра на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина, доктором медицинских наук, профессором Вигеном Андреевичем Балхасяном. Виген Андреевич, приветствую вас, здравствуйте.
9: Приветствую вас, Ольга Сергеевна. Очень приятно. Спасибо за приглашение.
8: Знаете, я начну со случая, который произошел с одним моим знакомым очень давно, когда строили Асуанскую плотину в Египте. Советское время, вот они туда поехали, инженеры, строители, помогали строить. И когда приехали назад, вернулись в Москву, через одного буквально у них обострились камни в почках, их всех стали забирать в больницы, оперировать, тогда оперировали. Ну, в общем, они все этим заболели. Что там с ними такое произошло? Почему, как вы думаете, они все с этим столкнулись после работы в жаркой стране?
9: Ну, очень интересная, интригующая, на самом деле, даже для уролога история про Египет и про такую вспышку мочекаменной болезни. Но если у них именно обострилась мочекаменная болезнь, здесь единственная логическая привязка, которая приходит на ум, это к климату, к жаркому климату, потому что существуют эндемичные зоны по мочекаменной болезни, и вот та термическая тепловая карта, она показывает, что в страны с жарким климатом они эндемичны, и заболеваемость мочекаменной болезнью там больше. Более того, есть большие, достаточно крупные эпидемиологические исследования, которые прослеживают корреляцию между повышением средней температуры в определенный сезон и частотой обращения за экстренной медицинской помощью непосредственно по почечной колике. Если действительно были эпизоды мочекаменной болезни, то я бы связал это именно с температурным фактором.
8: Точно, так оно и было. Причем они, люди-то наши, северные, туда поехали. У них как-то особой жажды не было, но они и пили столько же, сколько они пили здесь у нас, не очень много. А потом, когда они уже сюда вернулись, их урологи, их доктора им сказали, ну вы же пили мало, там-то надо было пить значительно больше. И если бы вы пили постоянно воду, вот вы, возможно, с этим бы не столкнулись. Попал в жаркий климат, попал совершенно в другой биом, как говорится, да, ты давай там подстраивайся под него, пей больше, меньше на жаре, ну и так далее. Здесь мы с вами начинаем разговор о причинах развития и мочекаменной, и почечнокаменной, да, то есть мы все берем вместе. Камни в мочевых путях и в почках, и в мочевом пузыре. Вот откуда они берутся, у кого они берутся. Лет 15 назад я проводила такой эфир тоже с известными очень специалистами. Наверняка вы их знаете, это Аляев и Безруков, очень известные урологи. Да, тогда мы проводили с ними про мочекаменную болезнь. И они говорили о том, что все-таки в основе это предрасположенность наследственная, а все остальное накладывается. Пересмотрели ли как-то за эти годы, все-таки 15 лет много прошло, точку зрения пересмотрели или так же вот вы ответили бы?
9: Вы знаете, я, наверное, отвечу так же, но я могу сказать, что вот за эти годы, с одной стороны, мало что изменилось, с другой стороны, изменилось все. Ну, то есть произошел большой сдвиг в понимании, огромный шаг, как говорил Нил Армстронг, маленький шаг для человека, большой шаг для человечества. То есть в масштабах истории это маленький шажок. Но движение тектоническое в буквальном смысле этого слова, потому что до этого мы умозрительно понимали и прослеживали ассоциацию, статистическую связь между предрасположенностью. То есть если твой ближайший родственник или оба ближайших родственников имеют проблему, такую как мочекаменная болезнь, то вероятность того, что у тебя она тоже будет прослеживаться, когда-то даст о себе знать, она достаточно высока. Но мы никак не могли измерить это количественно и качественно. И вот сейчас потихоньку такими маленькими поступательными шажками мы подошли к пониманию необходимости развития именно этого направления. Почему? Потому что у нас есть, как вы правильно сказали, связка фенотипа и генотипа. То есть генотип – это все те хорошие и плохие качества, все те поломки генетические, все те недостатки, которые у нас есть. А фенотип – это наша окружающая среда, то, как мы себя ведем, как мы пьем, и от этого зависит, проявятся все эти генетические изъяны или не проявятся. Сейчас мы пришли к пониманию, что есть концепция полигенетического риска. Это когда нет конкретного заболевания, нет одного гена, который конкретно кодировал бы дефектный белок или, наоборот, бы не работал. Но есть сочетание, комбинация множества маленьких поломочек, которые в совокупности дают вот эти вот нарушения. И сейчас это основной тренд. И в нашей клинике мы сейчас подали заявку на грант о проведении полигеномного исследования для выявления факторов риска и формирования полигеномной шкалы риска развития мочекаменной болезни.
8: Коль уж вы занимаетесь исследованиями в области генетических подходов к диагностике заболеваний, то наверняка задумываетесь и дальше о том, как это может повлиять на изменение подходов к лечению.
9: Наша ДНК – это та чаша Граля, которая содержит вот все, чем мы являемся. Наши заболевания потенциальные, наши способности и наши способности их преодолевать. И как только мы научимся применять ту самую так называемую, я ее так называю, генную хирургию, ну, генную инженерию, мы научимся излечивать практически любую болезнь. То же самое справедливо абсолютно для мочекаменной болезни. И как только я говорю об этом неоднократно, как только вот эти наши чаяния увенчаются успехом, рухнет огромная индустрия, многотриллионная, которая вот направлена на производство лекарств, медицинских изделий, оборудования. Дело упирается в финансы, потому что генетические исследования, они достаточно дороги, но тем не менее на сегодняшний день, хоть они не на слуху, но мы имеем очень впечатляющие и убедительные результаты.
8: Здорово, но это все-таки вопрос будущего, да, когда мы говорим о массовом применении, массовом использовании этих подходов. А сейчас давайте все-таки на Землю вернемся. И я вам еще одну загадку загадаю. Когда космонавты, сейчас им сделали тренажеры, они сейчас летают, двигаются много, но вначале не было никаких тренажеров. Они летали, и там они просто, понимаете, совершенно не имели никакой физической нагрузки. Ну, точнее сказать, не имели гравитационной нагрузки, потому что все время пребывали в невесомости. И когда они возвращались, они с кучей проблем возвращались. Они там на ноги встать не могли, их тащили, потому что ноги не работали, мышцы. И одна из проблем, с которой они столкнулись, это тоже были камни мочевыводящих путей. Как это можно объяснить? Да, кстати, и потом уже были исследования, что люди, которые, например, после операции, после травмы серьезной, долго лежат и неподвижны, у них тоже возникают эти самые проблемы. Как это можно объяснить?
9: Это известный феномен. Вообще, это очень интересная тема. Всегда космос – это, да, тема, которая вызывает живой научный интерес. Я когда-то, не помню на каком курсе, пытался понять, что такое кафедра анатомии. Ну, понятно, есть учебник, все, на этом, собственно, анатомия человека закончилась. Ну, потом жизнь развенчала все мои сомнения. И когда я узнал, что существуют работы по космической анатомии, которые изучают уже, как меняется человеческая анатомия в условиях невесомости и в условиях космоса, я понял, что я мыслил достаточно ограниченно. И это, конечно же, огромное поле для исследований. Если мы говорим о мочекаменной болезни, которая развивается в космосе, она не может быть на Земле. Камни, я имею в виду. Почему? Потому что если пилотам медкомиссии запрещаются любые полеты с малейшим камнем, то космонавтам и подавно. Я не могу вам сейчас ответить на вопрос, делают ли космонавтам биохимический анализ мочи. Кстати, интересный вопрос. Для того, чтобы понять, предрасположены ли они вообще, в принципе, к этому, и может ли камень сформироваться, поскольку сейчас полеты становятся все более и более длительными. И, в принципе, за эти несколько месяцев, когда они находятся на орбите, конечно же, камни могут сформироваться. С чем это связано, я вам, конечно, сходу не отвечу. Ну, там есть несколько факторов, которые приходят на ум. Это, конечно же, питание. Ну, оно должно быть сбалансировано, но, тем не менее, я подозреваю, что питание может иметь какой-то перевес в сторону каких-то камнеобразующих продуктов. Второе, я думаю, что они, опять-таки, немного потребляют жидкости, поскольку, ну, во-первых, там достаточно комфортная температура, они не потеют, и, в принципе, в условиях такой комфортной термодинамики и терморегуляции они потребляют жидкость крайне мало, только по требованию, по запросу жажды, да, назовем это так. Если в нашей с вами повседневной жизни потребление жидкости очень часто зависит от традиций, ну, то есть мы сели почаевничать или пошли к холодильнику, решили попить воду, она такая холодненькая, вкусная, и мы выпили полбутылки вместо того, чтобы выпить несколько глотков, то космонавты, конечно же, потребляют ее по глоткам и строго размеренно, потому что вода – это тот ресурс, который находится в дефиците. Надо, конечно, добавить, что хождение в туалет и мочеиспускание для них тоже представляет определенный отвлекающий фактор, который занимает некоторое время, которое и так драгоценно. Поэтому, я думаю, исходя из этого, они не очень много пьют. Пищевой фактор, питьевой фактор, безусловно. Что касается непосредственно гравитации, это как раз-таки предмет вот научного интереса, урологического. Правда, урологов на орбиту не пускают, и было бы интересно понять, как влияет отсутствие гравитации именно на формирование кристаллов.
8: А все-таки то, что они там неподвижны были практически, ну, долгое время, там они же долго летали, не было физической нагрузки, это как-то ведь влияло?
9: Если мы говорим о физической нагрузке, мы должны понимать, что условно камни, ну, у людей, у которых образуются камни, кристаллы формируются постоянно. Это как вот раковые клетки постоянно образуются, но атакуются иммунной системой, и организм их как-то нейтрализует. То же самое можно сказать и про камни, потому что камни как таковые, кристаллы, они формируются постоянно в организме. Все зависит от тех или иных внешних или внутренних факторов. Изменяется реакция или pH мочи, снижается потребление жидкости, повышается потребление оксалатов, повышается экскреция кальция. И вот в моменте происходит кристаллообразование. Естественно, если человек много пьет и много двигается, то все это взвесь, все эти кристаллы очень быстро вымываются из мочевых путей, и это не оставляет шансов для того, чтобы камни формировались и росли. Поэтому да, подвижный образ жизни – это один из факторов.
8: Здесь есть смысл вспомнить о нарушениях уродинамики, потому что, помните, вот был Конкорд, самолет, звуковой барьер он должен был преодолеть.
9: Да, гиперзвук.
8: И вот там тоже столкнулись с этими проблемами. То есть здесь вот эти перегрузки, сильные перегрузки, кровоизлияние в почки они могли вызвать, сгустки крови таким ядром могли стать для кристаллизации мочевых солей. Так что здесь дело тонкое. И перегрузка плохо, и, здесь не совсем физическая, но неважно.
9: И недогрузка.
8: Вот здесь вот этот баланс, всегда баланс. Какую тему не возьми медицинскую, баланс – это все. Чуть-чуть вправо, сдвиг влево, и пошли болячки развиваться.
9: Если мы говорим про движение – это естественное состояние живого организма. Человек не растение, он должен двигаться.
8: Мы с вами сейчас все вот это обсудив, поняли, что первое – пить жидкость, пить воду – это профилактика.
9: Это профилактика. 2,5 литра – это рекомендованный объем суточного диуреза. 2,5 литра.
8: Причем, я так понимаю, распределенные в течение суток, а не в один момент ты все выпил и все забыл. В течение суток.
9: Это как раз-таки вы абсолютно правы. Для человеческого существа свойственно все решить кавалерийским наскоком. Mm-hmm. Он говорит, хорошо, я сейчас пойду домой, выпью 2,5 литра и забуду про вашу рекомендацию. Вот раз в день поставлю себе будильник. К сожалению, это не работает, потому что 2,5 литра – это опасно, бесчеловечное обращение к своему организму. И это очень сильно отваживает тебя, потому что возникают неприятные ощущения, и ты понимаешь, что эта рекомендация дискомфортна для тебя. А ситуация гораздо более тонкая, и работать над собой нужно гораздо более основательно. Сейчас, слава богу, есть вот эти всевозможные часы, гаджеты, приложения, которые трещат, пищат, напоминают, что нужно сделать несколько глотков воды. И их должно быть очень много в день. Но это несколько глотков. Ты их не замечаешь, ты их не ощущаешь. Но постоянно гидратируя свой организм, ты обеспечиваешь защиту не только от мочекаменной болезни, но от мочекаменной болезни в первую очередь.
8: Второе – это двигаться. Это мы сейчас тоже с вами обсудили. Двигаться по возможности тоже регулярно.
9: Тоже регулярно. Это одна из универсальных рекомендаций, которая прописана во всех клинических рекомендациях. Подвижный образ жизни. Почему? Потому что малоподвижный образ жизни приводит к избыточному весу. Избыточный вес перетекает в метаболический синдром. А метаболический синдром – это независимый фактор риска мочекислого уролитиаза.
8: И других, и очень многих других заболеваний.
9: Да, конечно.
8: Диабет в том числе и так далее. Там много всего.
9: В контексте мочекаменной болезни.
8: Хорошо, тогда какие еще факторы риска? Мы как бы отталкиваемся от факторов риска и дальше делаем вывод, а как их преодолеть. Мы говорим о том, что да, генетика все-таки в основе, но факторы риска могут привести к тому, что это разовьется, а может вообще не развиться или там не быть обострений. Значит, чтобы не было обострений, чтобы не развилось это заболевание, даже если есть генетическая предрасположенность, мы вот сказали с вами пить, двигаться. Какие еще факторы риска? И от них дальше вывод, что делать.
9: Давайте разберем факторы риска на примере тех самых универсальных рекомендаций. Их несколько. И они очень похожи и созвучны с рекомендациями общими. Первое, как я уже сказал, это адекватное питье. 2-2,5 литра диурез – это вот целевой показатель.
8: Поняли.
9: Про движение мы поговорили. Ограничение животного белка. Что очень важно, поскольку избыточное потребление животного белка приводит к закислению нашей мочи, изменению pH.
8: Подагра.
9: pH мочи снижается. Это отдельный фактор риска развития мочевых камней. Перераспределение своего рациона в сторону растительного белка, клетчатки. Ничего нового я не говорю, но с точки зрения мочекаменной болезни это прям четко прописано, потому что у вегетарианцев pH мочи всегда выше, и болеют мочекаменной болезнью они реже. Но есть еще так называемый кальциевый молочный парадокс, потому что мы знаем, что наши мочевые камни, они формируются из кальция. Угу. И изначально на заре была такая мысль, достаточно и первая логичная идея, что нужно ограничить потребление кальция. Оказалось, не так. Одна из четких рекомендаций – это потребление, адекватное потребление молочных продуктов, которые являются источником кальция. Почему? Потому что именно кальций пищевой, который поступает к нам с пищей, связывает тот самый оксалат и не дает ему всосаться в нашем кишечнике, а выводит его с калом. И это один из таких протективных факторов. Ну и последнее, наверное, самое важное, это ограничение поваренной соли. Это справедливо и для мочекаменной болезни, и для артериальной гипертензии, но здесь абсолютно четкая привязка. Чем больше натрия выводят наши почки, тем больше они выводят за собой в мочу кальция, тем выше вероятность формирования мочевых камней. Поэтому вот что касается факторов риска и рекомендаций, которые направлены на их нивелирование.
8: Понятно, что мы имеем в виду в том числе подагру в первую очередь, да, когда мы употребляем пищу с пуринами, да, дающую пурины, это вот мясо и так далее. Но есть совершенно злостные подагрики, у которых нет камней в почках. Нет камней в почках. И вот как это можно объяснить?
9: Если мы говорим про подагру, то мы имеем в виду камни из мочевой кислоты. А чаще всего именно они обнаруживаются у подагриков, хотя камни кальций-оксалатные тоже часто бывают. Если мы говорим про камни из мочевой кислоты, то здесь необходимо, чтобы сошлось два фактора. Не только повышенное содержание мочевой кислоты в моче непосредственно гиперурикозурии, но и критическое выраженное снижение pH мочи, то есть кислая реакция мочи. Такая реакция наблюдается не у всех подагриков. То есть не всегда эти два фактора совпадают. Если по каким-то причинам у подагрика pH мочи находится на нормальном уровне, в силу питания, в силу, так сказать, его метаболизма природного и физиологического, то камни могут не образовываться. Плюс есть индивидуальные особенности каждого организма. Ну, это как, если хотите, иммунитет. Против мочекаменной болезни тоже есть иммунитет. Есть такие наши внутренние, природные, эндогенные белки, которые защищают нас от мочекаменной болезни, которые находятся в моче. Они именно садятся на кристаллы и блокируют их рост и агрегацию кристаллов. Если у человека этот иммунитет работает адекватно и хорошо, то даже несмотря на то, что у них есть все располагающие факторы, эти факторы нивелируются внутренними возможностями организма. А люди с подагрой, да, частота развития мочекаменной болезни у них по статистике выше, чем у людей, которые не страдают этим.
8: Мы с вами обсудили провоцирующие факторы, обсудили и сделали выводы, как нам избежать этой провокации. Но давайте остановимся на диете, на питании, потому что это настолько важный фактор, что просто вскользь о нем сказать недостаточно. Камни вообще разные. Они образуются при разных нарушениях обмена веществ. Совершенно разных. И даже, я бы даже сказала, есть такие камни-антонимы. При них питание может быть радикально другим. Поэтому вот всем подряд, у кого камни, вот сейчас сказать, ребята, вот питайтесь так-то, так-то, так-то, вообще невозможно. Нужно точно понимать, какие камни. Но давайте мы буквально несколько слов об этих самых камнях, как они выглядят. Люди некоторые даже уже видели их, потому что они у них выходили. Некоторые даже хранят на память. Даже после лечения сохраняют, вот после хирургического лечения. Как выглядят основные три вида камней?
9: Самые частые камни, которые выявляются у людей, это кальций, оксалатный камень. Это когда кальций соединен с оксалатом, и их тоже бывают два вида. Кальций, оксалат, моногидрат и кальций, оксалат, дигидрат. Ну, по степени присутствия в них воды. И вот кальций, оксалат, моногидрат – это самый твердый камень. Выглядят они такого черного, темного цвета. И они имеют шипы, что очень напоминает вот эти корабельные мины. Как будто бы их прям природа создала для того, чтобы причинять страдания. И когда ты видишь вот эти шипы, абсолютно нет никакого понимания, как вообще это может выйти по мочеточнику, потому что оно должно всеми своими, так сказать, конечностями или псевдоподиями упереться и застрять где только можно. Существуют уратные камни. Это самые приятные камни. Почему? Потому что они поддаются растворению. Это замечательно. То есть их можно растворить, не прибегая к хирургической операции. И они имеют такой желтоватый оттенок. Есть кальцифосфатные камни. Это, я скажу, достаточно редкий вид камней, которые чаще всего образуются при таком вот состоянии, которое называется канальцевый ацидоз. когда имеет место определенные метаболические нарушения, когда наши почки плохо выводят протоны водорода, в результате моча становится сильно щелочная. Фосфаты, они вот имеют такой белесоватый оттенок. Самые противные камни, которые вообще можно придумать, это камни инфекционные. Они образуются в результате того, что определенные наши бактерии, которые по какой-то из причин поселяются и колонизируют в наши мочевые пути, они начинают активно размножаться, и у них есть свой фермент, который входит в их пищевой инструментарий, который расщепляет уреазу. Уреаза – это фермент, ну, собственно говоря, это элемент питания тех бактерий, в результате чего путем долгого биохимического каскада реакций крайне сильно повышается pH мочи, то есть она становится резко щелочной и начинают формироваться вот эти инфекционные камни. Чем они плохи? Это наиболее сложные камни для лечения с хирургической точки зрения. И риск инфекционных, тяжелых инфекционных осложнений у таких пациентов гораздо выше. И что самое ужасное, они склонны к бурному прогрессивному росту и также рецидивируют. Как монтажная пена не терпит пустоты, они пытаются стремятся заполнить почку изнутри. Чаще всего инфекционные камни – это коралловидные камни, которые просто в буквальном смысле слова представляют слепок почки изнутри. Первое – это полное удаление камней.
8: А как они выглядят, вот эти инфекционные?
9: Они выглядят... Они противные не только вот в силу своей этой, но и противные, потому что вот они выглядят противные. Внутри почки очень часто они представляют собой вот такую, как вата, детрит, окруженный скорлупкой. Когда разбиваешь эту скорлупку, начинает вот лезть эта вата, которую, собственно, очень сложно удалить.
8: Ну да, это, конечно, серьезнейшая задача для хирурга, но все-таки теперь немножко на диете, да, остановимся. Итак, вот у нас есть 4 вида камней, и при каждом из них... Разная диета. Вы сказали, что лучше все-таки питаться растительной с акцентом на фрукты и овощи диетой, да? Но ведь не при всех же камнях так.
9: Вы, как всегда, затрагиваете очень существенные вопросы. То, что мы проговорили, это такие универсальные рекомендации, которые подходят для всех пациентов с мочекаменной болезнью. То есть, грубо говоря, мы их классифицируем на людей, у которых мы знаем состав камня и вообще биохимические нарушения, либо мы не знаем. Так вот, эти рекомендации подходят и тем, и другим.
8: Пить, двигаться,
9: да.
8: И облегченное питание. Облегченное.
9: Да, да, так. Да, все, все это правда. Но если мы говорим уже о специфической метафилактике, метафилактика – это у нас термин, который используется в мочекаменных болезнях, потому что профилактика невозможна. Болезнь уже есть, она наступила, ее профилактировать невозможно, поэтому нам остается только заниматься метафилактикой, то есть предотвращением обострения или рецидива. И что касается специфической метафилактики, вы очень важную вещь сказать, что некоторые пациенты хранят камни на память. Да, это действительно какая-то веха в жизни. Хранить камни можно, но при первой же возможности их нужно отнести и сдать на анализ, чтобы выяснить химический состав камня.
8: И дальше сделать выводы по питанию.
9: Конечно, это только первая часть, первый этап метафилактики. Дальше уже пациент собирает суточную мочу, сдает ее, там определяются концентрации цитратов, оксалатов, кальция и натрия. Только на основании состава камня и выявленных метаболических нарушений мы можем что-то рекомендовать пациенту.
8: Ну,
9: потому
8: да.
9: Что, как вы правильно сказали, вот один продукт при этих камнях можно, а при этих камнях категорически нельзя. Например, есть такая вот мысль у людей. Пациентам с мочекаменной болезнью не надо есть шпинат. Отчасти доля правды в этом есть. Почему? Потому что шпинат – это суперперенасыщенный оксалатом. При этом мы должны понимать, что если у человека нет оксалатных камней, то, пожалуйста, можно есть вот оксалат содержащих продуктов сколько угодно. И вы правильно сказали, каждая рекомендация должна быть выверена, определена врачом на основании вот этих вот исследований и анализов, которые пациент проходит в рамках метафилактики.
8: А как насчет окисления, закисления и ощелачивания? Это такая модная тема. Я еще помню, с советских времен все обсуждали. Надо ощелачиваться всем. А другие говорили, нет, надо закисляться. Витамин С, витамин С. А нет, надо ощелачиваться. Будем пить специальные минеральные воды. Но ведь у нас же вот эти камни тоже связаны с закислением и с защелачиванием.
9: Знаете, очень-очень хороший философский вопрос вы задаете. Сначала я отвечу банально. А банальный ответ, он заключается в том, что есть золотая середина, и надо пытаться придерживаться вот определенного.

0: Ацетрат – это один из самых явных, важных ингибиторов камнеобразования.
1: Стимуляторов, ингибиторов.
0: Да, ингибитор. Ацетрат – это ингибитор. Вот он крадет кальций у оксалатов, не дает им соединиться и выводит его с мочой. Поэтому насыщение организма цитратами у вегетарианцев оказывает такое протективное воздействие.
1: А если мы прямо по камням пройдем? Оксалаты, ураты, фосфаты, да, и инфекционные в отдельной группе. Вы сказали, самые распространенные оксалаты. Здесь мы закисляемся или ощелачиваемся?
0: Сейчас появились исследования, которые показывают, что оксалаты хорошо чувствуют себя при любом pH. Но есть исследования, их немало, которые вот демонстрируют тенденцию к более кислой среде.
1: Уточните, пожалуйста, а как тут быть с витаминами? Я так понимаю, что витамин С в рекомендованных дозах в этом случае принимать безопасно. А вот как действует витамин D, если у человека есть оксалатные камни в почках? Ведь его сейчас всем подряд назначают.
0: Сейчас повальная эпидемия, люди обожают витамин D. Витамин D – это лекарство. Если у вас есть дефицит витамина D, это может привести к развитию мочекаменной болезни. Если у вас есть гипервитаминоз, то есть переизбыток витаминов, это снова опять может привести к развитию мочекаменной болезни.
1: Опять мы к равновесию подходим.
0: Основная функция – это под контролем врача, чаще всего это эндокринолог, с регулярным прохождением обследования, определения уровня витамина D, надо загнать его в рамки нормы и поддерживать именно этот конкретный уровень витамина D.
1: Да, и сейчас я вот слышала иногда даже, знаете, рекомендации от очень уважаемых врачей. Какая-то неимоверная доза витамина D предлагается, особенно зимой. Понимаете, которая перешкаливает через все нормы.
0: Это однозначная, ну, скажем, боль, стигма нашего общества. Ну, я не знаю, как с этим бороться. У нас очень мало взаимодействия междисциплинарного, к сожалению. Но тоже витамин D, он может назначаться стоматологами, урологами. И каждый раз, то есть банальное назначение витамина D должно анализироваться с точки зрения мочекаменной болезни, костей, остеопороза, в общем, со всех сторон.
1: Хорошо. Когда мы говорим об уратах,
0: да. Их любят все.
1: Какая диета здесь преимущественна?
0: Надо сказать, что это неправильный термин, потому что урат – это соли мочевой кислоты, а сами камни, они состоят исключительно из чистой мочевой кислоты. И поскольку вербально и лингвистически очень неудобно говорить «камни из мочевой кислоты», этот термин, он устоялся, и многие урологи, понимая разницу, они все равно называют эти камни уратами. А они хороши, я повторюсь, потому что их можно растворить. Распознать их химический состав невозможно до того, как мы извлечем и сдадим камень на анализ. Но есть косвенные признаки. Они рентгенопрозрачны, то есть они не видны на рентгене. И если мы при этом видим кислую реакцию мочи, мы можем начинать литолитическую или хемолитическую терапию. Это растворение камней.
1: Лекарство.
0: Да, поскольку я являюсь одним из членов группы разработчиков клинических рекомендаций по мочекаменной болезни национальных, российских, мы приложили все усилия, чтобы прописать, что если все факторы присутствуют, то первой линией терапии должна обязательно выполняться попытка растворения камня. И только в случае непереносимости терапии, только в случае неудачи пациенту может быть предложено хирургическое лечение. Это действительно так. Если вы говорите о диете, ураты или камни из мочевой кислоты, это удел мясоедов, метаболический синдром, это люди, которые с кислой реакцией мочи, мало фруктов, малоподвижный образ жизни, предрасположенность к сахарному диабету, типичная картина людей с уратами. Есть ограничения по потреблению животного, четкое совершенно.
1: Это понятно.
0: По потреблению животного белка, потому что именно из мяса мы получаем аминокислоты с этими сульфидными группами, которые в итоге, опять путем такого каскада метаболических реакций, преобразуются в серную кислоту, отдают протоны водорода и закисляют наш организм и мочу в том числе.
1: Ну, то есть мы ощелачиваем.
0: Да.
2: Посоветуйте, доктор.
0: Если вот человек, грубо говоря, из мясоеда превратится в вегетарианца, а у него изменится pH мочи, это однозначно, и формирование камней у него с большой долей вероятности прекратится.
1: Да, это здорово. Соответственно, ураты – это ощелачивание, правильно? При подагре рекомендуют, например, минеральные

0: воды, которые ощелачивают. Кстати, тут прочитала, что перебор, переизбыток минеральных вод, кто-то там лечился, да, тоже может привести к образованию камней.
1: Вообще, самый хороший продукт для профилактики мочекаменной болезни, конечно же, вода обычная. Вот самая обычная вода. Вы, наверное, Ольга Сергеевна, помните, как была мода жесткая вода, вот все из-за жесткой воды.
0: Угу.
1: Да, сейчас было крупнейшее исследование на сотнях тысяч людей. Что такое жесткость воды?
0: Кальций,
1: это концентрация магния и кальция.
0: Угу.
1: Кальций – это фактор камнеобразования, магний – это ингибитор камнеобразования.
0: Да.
1: И в исследовании было показано, что в зависимости от возраста и пола жесткость воды оказывает разнонаправленные эффекты. У кого-то она предотвращает камнеобразование, а у кого-то, наоборот, провоцирует. Поэтому однозначной привязки жесткости мы не имеем. Если мы говорим про кока-колу, вот эти сиропы, сладкие газировки, которые содержат фруктозу и ортофосфорную кислоту, здесь абсолютно четкий, это абсолютно четкий независимый фактор риска образования камней. Чаще всего это кальциоксалатные камни. И риск их формирования увеличивается порядка 20-23%.
0: Ого.
1: Если мы говорим о воде, разные минеральные воды,
0: минеральные.
1: Да, различный состав. И здесь я бы, наверное, ведущую роль отвел бы натрий. То есть чем она более соленая вода, тем она хуже для нашего организма. Просто потому что соль, ну, это однозначное зло в том плане, что чем больше натрия выводит наши почки, тем больше за ними тянется кальций. Тем больше концентрация кальция в нашей моче, тем больше стройматериалов для вот построения тех самых конструкций или сооружений, которые называются мочевыми камнями.
0: Натриевые воды не подходят.
1: Да.
0: Ну, спасибо, это очень ценное замечание. Давайте мы теперь к самому интересному для вас, к методам лечения. Вы уже сказали о том, что в начале первой линии терапии это лечение безоперационное. Это для любых видов камней? Или все-таки только для уратов?
1: К сожалению, да, это только для уратов. И опять-таки повторю свой тезис, как только мы научимся растворять камни, вот рухнет вся эта индустрия с больницами, производителями, литотрипторов. Огромный вот пласт, вот просто сегмент экономики рухнет, потому что вот ну, просто появится лекарство, которое позволит нам лечить наших пациентов без оперативного вмешательства. И такие попытки были, они есть. Гидроксицитрат экспериментирует с триполифосфатом. Ну, есть публикации, которые показывают, что, в принципе, кальциоксалатные кристаллы поддаются растворению. Я в этом абсолютно уверен, что такие вещества есть, и эти камни растворимы, растворить их можно. Это уже показано в некоторых исследованиях. Остается только вот найти приемлемую форму, которая проникала бы внутрь и не наносила бы вреда организму больше, чем пользы.
0: Что касается фосфатных, то же самое, да?
1: Фосфатные формируются чаще при щелочной реакции мочи и чаще при клеточном анальцевом ацидозе. Можно, конечно, рекомендовать потреблять цитраты, как таковые, ну, цитрусовые фрукты, но чаще всего проблема решается непосредственно с значением цитратов в качестве либо биологически активных добавок, либо в качестве уже лекарственных.
0: Когда речь о фосфатах?
1: Да.
0: А когда вы говорили о растворении камней уратных, да, то здесь, не называя конкретные лекарства, называя группы препаратов, какие сейчас самые актуальные?
1: К сожалению, все встало на месте, застопорилось.
0: Да что вы?
1: Да, ну вот умеем растворять и растворяем. То есть это в основном гидрокарбонат, бикарбонат, то есть это та же самая пищевая сода и цитраты в различных сочетаниях. И все препараты, которые обладают литолитическим эффектом, это либо калий-цитрат, либо калий-натрий-цитрат, либо магний-цитрат. Ну вот комбинация. Ничего, кроме цитратов, у нас не появилось. Я рассматриваю эту ситуацию как такую недопустимую стагнацию. Я не знаю, почему наш вот фармакологический комплекс так пассивно к этому относится, но тем не менее я вот вижу огромную перспективу именно в развитии. Прорыв должен произойти именно на фронте консервативного лечения мочекаменной болезни. Потому что на фронте хирургического лечения мы упираемся в потолок своих возможностей.
0: Тогда несколько слов о литотрепсии, потому что 20 лет назад это было прям супер-пупер, 30, я сказала, даже 30 лет назад, это ультразвуковое дробление камней, дробили их не только в мочевых путях, да, а дробили в мочевом пузыре, а дробили их еще и в желчном пузыре. Потом от этого полностью отказались, от желчного, потому что там больше проблем. Но вот у вас-то сейчас осталось это литотрепсия, что касается вашей области?
1: Экзистенционная, вы имеете в виду литотрепсия? Да. Это когда без проникновения в организм, без какой-либо инвазии. Знаете, это было таким чудом. Мне посчастливилось быть знакомым с автором этой методики, Кристином Шоссе, который в Мюнхенской клинике в 80-м году как раз-таки провел первую литотрепсию. По-моему, в Мюнхене, в университетской клинике, в госпитале Сан-Августин. Здесь могу ошибаться. Папа у меня тоже был урологом. Где-то году в 89-м был получен первый литотрепер. Я помню, тогда мой папа, он меня ребенком еще отвел, показал и говорит, вот видишь, вот видишь, все, это просто чудо. Все вопросы решены. Люди научились дробить камень, ну что ты еще хочешь? И это казалось пределом всех вообще желаний, возможностей. Но люди, существа ненасытные, и нам этого оказалось мало. Потому что есть свои особенности у метода. Этот метод без визуального контроля, неконтролируемо разбивается на непонятно какое количество осколков, непонятно каких они размеров, непонятно как они будут выходить. Мы пошли дальше и захотели удалять огромные камни, не оставляя следа. Так появилась перкутанная хирургия. Это вот второй этап эволюции.
0: Это что такое?
1: Когда через прокол в почке, ну то есть маленький прокол, никаких разрезов, вводится, ну, такая, грубо говоря, трубка, и либо лазером, либо ультразвуком дробятся самые большие камни и вымываются из почки. Потом нам и этого показалось мало, и мы решили, что прокол это тоже как-то слишком много. У нас появилась так называемая трансуретральная ретроградная хирургия, когда мы гибкими инструментами проникаем через мочеточник, как гастроскопия, через естественные пути в почку, и дробим камни. Проблема была только в одном, что лазеры развивались, мы научились камень дробить в пыль, но пыли оставалось очень много. Она, да, выходила долго, но все-таки это была пыль. И вот сейчас появилась так называемая технология активной аспирации. Это когда все эти методы дополняются непосредственно активной аспирацией, когда мы дробим камень быстро, эффективно, и сразу же просто как пылесосом высасываем все фрагменты. Это метод трансуретральной, ретроградной, интерретральной хирургии. Ну, достаточно сложное название, но это когда гибкий инструмент вводится непосредственно в почку через мочеиспускательный канал и мочеточник.
0: Такие операции, понятно, что они малотравматичные, это понятно, но, наверное, и быстро пациента отпускаете домой или нет, или все-таки приходится за ним понаблюдать?
1: И мы практически пришли к концепции хирургии одного дня.
0: Ну и о роботах. Роботы сейчас везде, и в медицине они тоже. И если сначала все с большой осторожностью относились, пациенты, то сейчас они уже понимают, что робот, он даже тоньше может работать, чем руки хирурга. Понятно, что все равно хирург за всем этим сидит и управляет. Но сами манипуляции это делает робот тоненькими пальчиками вот этими своими.
1: Что касается роботов да Винчи, они очень плотно, очень четко вошли в обиход. Что касается уретроскопии и эндоскопических роботов, это вот новая веха, которая только-только сейчас развивается. К сожалению, в эндоскопии они так прочно пока еще не зашли, но это неизбежный процесс. Мы сейчас имеем такой феномен, который называется геймификация. Но это когда вот просто по сути хороший хирург – это не просто какой-то вот хирург в привычном понимании, у которого руки хорошо работают, который что-то делает, а просто это парень с джойстиком, который научился управлять роботом.
0: Геймифика. Игра.
1: То есть это игра. И это феномен и в военном искусстве, и в медицине все больше и больше. Вот с развитием роботов, чем больше будет подрастать наше вот это молодое поколение – который будет крутить у виска и говорит, что вы там стоите, спину себе дерете и что-то там пытаетесь сделать. Вот, пожалуйста, вот джойстик. Это неизбежный процесс и, безусловно, тренд, который будет развиваться.
0: Евгений Андреевич, в заключении интересный вопрос. Вы знаете о том, что сейчас пациенты, которым сделали операцию, удалили эти камни, самые разные, их продают Да еще за какие цены? Один камень может стоить 100 тысяч рублей и больше. А кто покупает? Представители китайской медицины. Оказывается, они их используют для лечения. Ну, естественно, в рамках своей народной китайской медицины. Как вы это можете объяснить? Чем вообще эти камни могут быть полезны для китайской медицины?
1: Смотрите, я знаю немножко эту историю. Были такие публикации о том, что китайские доктора, которые занимаются именно традиционной китайской медициной, начали покупать на различных интернет-площадках камни. Только это речь шла о желчных камнях, камнях из желчного пузыря.
0: И ваши тоже.
1: Камни из желчного пузыря крупного рогатого скота, они входят в состав, традиционно входят в состав вот этих снадобий, которыми лечит китайская традиционная медицина. Но крупный рогатый скот, он болеет очень редко желчекаменной болезнью, и они стоят дороже, чем золото. И чтобы их добыть, это вот в этом ценность. И возник запрос маркетинговый заменить их человеческими, и это решало проблему. Если речь о какой-то другой публикации, я знаю, что если китайцы сейчас покупают что-то, то они покупают данные, они покупают информацию. Они сейчас покупают, например, записи с различных камер, которые просто смотрят на какой-то двор, потому что сейчас данные решают все. Они используются в тренировке искусственного интеллекта и для создания вот этих сверхмощных компьютеров и нейросетей нужны колоссальные объемы данных. И, возможно, если существует такой тренд приобретения камней, это для пополнения вот тех самых библиотек данных, которые бы безошибочно определяли химический состав камня.
0: Спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. Всего доброго, до свидания.
1: Спасибо вам, Ольга Сергеевна. Всего хорошего.
0: В беседе принимал участие заведующий урологическим отделением номер 67 Московского урологического центра на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина, доктор медицинских наук, профессор Виген Андреевич Малхасян. Как обычно, я на своих страницах в соцсетях в ближайшие дни размещу ссылки на сегодняшний эфир и на его видеоверсию расширенную. Так что, пожалуйста, жду вас, приходите ко мне в соцсети, в мессенджеры и пользуйтесь возможностями. Можно будет послушать и посмотреть этот эфир, как и все остальные, в любое удобное для вас время. Спасибо за внимание. Передачу вела Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. Под аккомпанемент.
1: У меня была замечательная пиковая дама во Франкфурте. Спел Герман, грядя в спальню графины, и дальше должен быть выход Лизы. Лиза не вышла. А оркестр играет, дирижер был немец. Он мне поворачивается и говорит, что делать? Говорю, назови цифру такую-то и начни сначала. Он вот так делает взмах, и затем она вышла.
0: Концертмейстер молодежной группы Большого театра Любовь Арфенова в программе «Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Радио России. Главное радио страны.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. За неделю российские войска освободили Константиновку и Василевку в Донецкой Народной Республике. Европа делает все, чтобы мирное урегулирование конфликта на Украине не состоялось. Кабинет министров расширил географию работы национального бренда «Сделано в России». Далее подробно. Вооруженные силы России с 4 по 10 июля нанесли массированные и 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. По данным Минобороны, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Кроме того, были поражены места производства и хранения беспилотников дальнего действия и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. За неделю российские войска освободили Константиновку и Василевку в Донецкой Народной Республике, населенные пункты Дружелюбовка, Новый Мир, Чернищина, Шейковка и Петроивановка в Харьковской области. Угроза Запорожской атомной электростанции со стороны украинской армии не в полной мере отражается в докладах МАГАТЭ. Об этом после прошедших в Калининграде переговоров делегации России и Международного атомного агентства заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
2: На взгляд российской стороны, здесь для нас совершенно очевидно, что исходя из своего мандата, исходя из сдерживающих факторов, связанных с рядом руководителей МАГАТЭ, не в полной мере отражается угроза, которая в этих докладах, я подчеркиваю, которая наносится Запорожской атомной электростанции со стороны действий ВСУ, в первую очередь, украинских военных. И вот эта критика в адрес официальных докладов МАГАТЭ сегодня прозвучала.
1: Алексей Лихачев уже отмечал, что интенсивность украинских ударов по Энергодару в Запорожской области находится вне рамок здравого смысла. Вице-премьер Александр Новак связал дефицит на топливном рынке с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов из-за прилетов беспилотников.
3: Дефицит по понятным причинам, из-за того, что нефтеперерабатывающие заводы наши выходят некоторые частично из строя в ремонт из-за прилетов. Мы все делаем для того, чтобы усилить защиту наших нефтеперерабатывающих заводов. Также мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме. Понятно, что у нас мощностей достаточно в целом, а мы обеспечены в полном объеме, даже на экспорт отправляем соответствующие продукты. Но сейчас временно приняли решение, в том числе запретить экспорт бензина, дизельного топлива, чтобы обеспечить полный, в первую очередь, внутренний рынок.
1: Как заявил министр энергетики Сергей Цивилев, сельхозпроизводители включены в приоритетную категорию поставок топлива, и необходимые объемы для аграрного сектора имеются. Европа делает все, чтобы мирное урегулирование на Украине не состоялось, заявил помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев в пятницу. Он подчеркнул, что Европа оказывает влияние на решение руководства Украины, в том числе финансово и военными поставками. На Западе говорят одно, а делают потом другое. Трамп и Соединенные Штаты действительно хотят решить вопрос и договориться, отметил Патрушев. По его словам, Россия не отказывается от переговоров, но есть обозначенные условия. Иран не будет выполнять свои обязательства в рамках подписанного США меморандума о взаимопонимании, если Вашингтон продолжит нарушать свои, заявил постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Ирвани. Постпред подчеркнул, что США несут полную международную ответственность за все юридические и политические последствия, вытекающие из их противоправных действий. Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил, что согласен на продолжение переговоров с Ираном, однако считает перемирие завершенным. В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было якобы сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте. Иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий. В четверг Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту. Он отметил, что у США есть множество способов победить. Кабинет министров расширил географию работы национального бренда «Сделано в России». Теперь программа по его продвижению будет реализовываться не только за рубежом, но и внутри страны. Соответствующее распоряжение уже подписано. Как заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев, это поможет сформировать бесшовный вывод сильных российских брендов на международные рынки. При этом главные внешние цели остались прежними. К 2030 году увеличить экспорт несырьевых товаров почти на 2/3 по сравнению с 2023 годом, а агропромышленной продукции в 1,5 раза относительно уровня 2021 года. Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина добавила, что сила бренда рождается на внутреннем рынке, и его задача сделать так, чтобы российские потребители воспринимали отечественную продукцию как синоним качества. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере «Макс» в сообществе «Вести».
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Московский футбольный ЦСКА в ближайшее время официально активирует опцию выкупа вратаря Балтики Максима Бориско за 180 миллионов рублей. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Руководство Балтики уже проинформировали о том, что в ближайшее время в клуб придет бумага об активации отступных. Фенербахче работает над трансфером форварда «Зенита» Луиса Энрике. Об этом сообщает «Экип». По информации источника, под первым номером в шорт-листе Фенербахче Мейсон Гринвуд из Марселя. Однако турецкий клуб также прорабатывает альтернативные варианты. Это Луис Энрике или Малком из Аль-Хиляля. Ранее сообщалось о том, что по трансферу Луиса Энрике запрос сделал и итальянский «Наполи». Жорже Жезуш стал новым главным тренером сборной Португалии. 71-летний специалист будет возглавлять национальную команду в цикле подготовки к Евро-28 и чемпионату мира 30. Последним местом работы Жезуша был Аль-Наср, за который выступает Криштиану Роналду. Напомню, ранее Роналду заявил о том, что текущий чемпионат мира последний в его карьере. Криштиану – символ Португалии. Мне было очень приятно с ним работать. Мне нужно поговорить с ним, чтобы узнать, что он хочет. Он всегда говорил мне, что хочет завершить карьеру в Аль-Наср. Посмотрим, что будет лучше для него, отметил Жезуш. Теннис. Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал юношеского Уимблдона 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. В финале 11 июля Анна сыграет с китаянкой Синьчжань Сунь. Пресс-служба баскетбольной единой молодежной лиги ВТБ объявила состав участников на предстоящий сезон. В турнире примут участие 16 команд. «Динамо-2» из Владивостока, «Динамо-М» из Уфы и «ЧБК-2» из Челябинской области дебютируют в чемпионате. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в субботу, 11 июля, в Магадане плюс 10, плюс 12, облачно с прояснениями, без осадков. В Новосибирске плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Петрозаводске плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Калининграде плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, временами дождь. В Воронеже плюс 21, плюс 23, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Во Владикавказе плюс 21, плюс 23, облачно, дожди и грозы. В Санкт-Петербурге переменная облачность, местами дождь с грозой. Днем в городе на Неве плюс 28, плюс 30. В Москве облачно, ливневые дожди и грозы. Днем в столице плюс 25, плюс 27.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодня мы вспомним музыканта, который для многих стал символом бесшабашной, честной и по-настоящему народной русской рок-музыки. Жан Сагадиев, лидер группы «С», прожил всего 41 год, но оставил след, который до сих пор помнят его поклонники. В этом эфире, который приурочен к памятной дате, 8 июля, день рождения музыканта, мы также вспомним песни группы «С» и интервью Жана нашей программе, которые были записаны в разные годы. Жан Сагадиев родился и вырос в московском районе Биберево. Еще подростком он стал интересоваться рок-музыкой и с друзьями выражал этот интерес, украшая стены школы надписями с названиями группы «ACDC» и «KISS». Поворотный момент наступил в 9 классе, когда Жан познакомился с братьями Андреем и Виктором Гернеза. Те уже умели играть на гитаре и показали ему несколько первых аккордов. Вот что музыкант вспоминал о том времени в интервью нашей программе.
2: Я мечтал с детства, в общем-то, быть рок-музыкантом. То, что наслушался, дядя мой, царство ему небесное, слушал на большой громкости записи разных, там, Deep Purple, Nazareth и прочие вот эти вот старинные группы 70-х. Мне очень нравилось. Я постоянно думал о том, что все-таки надо как-то тоже этим заняться. Ну, и группа началась в Биберево, вот там вот научили меня играть на гитаре. Купили аппаратуру. Сначала группа называлась «Жан Гернеза», потому что играли я на басу и вокалист, и два брата Гернеза, Витя и Андрей. Вот, потом Витька ушел в армию, группа как-то распалась вот в этом составе. Я прочитал при этом роман Кена Кизи «Пролетай на гнездом кукушки», придумал название для группы будущей, которой еще не было, «Эст». То, что мне понравилось, что аббревиатура одинаковая будет и по-русски «электросудорожная терапия», и по-английски «электрошок-терапия», потому что я уже мнил себя.
3: А как это так получилось, потому что 88-89 год вы проводите в Германии и записываете диск на лейбле, на совместном американо-немецком? Как так, в 87 году объединяетесь, а потом сразу вот на следующий год уже в Германии?
2: Потому что я быстро хотел дорваться до славы, и желательно до мировой, и поэтому так вот получилось. Быстро научился играть на басу, петь, сочинять музыку и слова. И,
3: как, да, конечно, с Гаиной вы познакомились? Потому что он был продюсером ведь у вас.
2: Да, Гаина, Валера случайно узнал о существовании группы, и потом, когда побывал на одном из наших концертов, понял, что мы самые гениальненькие, самые великенькие, и начал помогать нам продюсировать. И очень многому, конечно, научил нас.
3: Но вы же на русском там записывали, на английском?
2: Первая запись была на русском. Ну, зато мы ее продавали на Западе потом. Когда поехали первый тур там. Удивительно, я до сих пор с удивлением вспоминаю эти времена. Тогда ведь вообще за границу из Советского Союза выехать было все равно, что на Луну слетать. Туры, фанаты, западные студии, рекорд-лейблы. И вот так вот все как-то очень быстро получилось.
3: Первый диск назывался в России «Изданные пробы пера».
2: Да, но первый альбом у нас просто назывался «Electroshock Therapy». В Европе только продавался, в западной.
3: А здесь на кассетах он уже был?
2: Это потом уже мы переиздавали, так называемый бэк-каталог там, переиздали, да. У нас возникли проблемы с обложкой, потому что выпускался альбом, ну, американо-немецкой фирмой, но в России был только один рекорд-лейбл, он назывался «Мелодия». Все, там была жуткая цензура, и тетя какая-то там, которая отвечала за оформление дисков, никак не хотела дать разрешение на обложку с рукой и ножом, который там был изображен. Ну, поскольку я уже решил, что первый альбом в России должен называться «Проба пера», и именно с таким оформлением, я с ней спорил, она говорила, это призыв к насилию там, и прочее. Ну, вот прошло полгода, все-таки они согласились и выпустили альбом. От жадности, видимо, потому что он очень хорошо разошелся.

0: Друзья, наш эфир, посвященный Жанну Сагадееву, открыла песня «30 Хагаиса». Сегодня в программе «Восьмая нота» на волнах Радио России мы вспоминаем Жана и слушаем композицию его группы «Эст». Главным событием ранней карьеры команды стало участие в рок-фестивале «Монстр рока» в Москве на Тушинском аэродроме в 1991 году. Это было грандиозное шоу, где «Эст» играли на одной сцене с такими известными коллективами, как AC/DC, «Металлика» и «Пантера», перед аудиторией, по разным оценкам, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.
1: Да, в 1991 году мы проучаствовали на фестивале «Monsters of Rock» и, в общем-то, стали монстрами рока. Такими группами, как AC/DC, они хедлайнеры были, «Металлика». Был проведен телефонный конкурс. И вот благодаря альбому «Проб пера», видимо, потому что он очень быстро расходился в 1991 году, и очень много людей нас узнали. В общем-то, мы победили там всякие группы, типа «Черный обелиск», там «Кару из металла», которые были самыми крутыми на тот момент. И нас выбрали в качестве вот российских представителей.
0: А вот если бы ты в то время сам бы участвовал в голосовании, и тебе предложили бы, ну, допустим, популярные тогда команды «Ария», «Мастер», «Круиз» или тот же «Хеллрейзер»?
1: Они все крутые, я со всеми с ними дружу, но, скорее всего, я выбрал бы все-таки «Эст». Потому что, по крайней мере, «Эст» уже тогда отличался тем, что русская мелодика и вот русский стиль группы, которую ты перечислил, они очень крутые. Но это там трэш, Iron Maiden и так далее. Как бы вот я бы хотел, чтобы нашу страну представляла команда, которая действительно отличается от западных исполнителей, исполняет рок именно в стиле русский рок. Я считаю, что я не зря занимаюсь 20 лет музыкой. Там Black Sabbath, это все как бы вот, все ясно. Полтона, три тона, как бы вот, ну это Black Sabbath, уже никак не опишешь там или что угодно, там, Deep Purple, там, не знаю, вот это крутые, великие группы, они сами по себе, и все. В каком стиле играет Deep Purple?
0: Хард-рок.
1: Хард-рок, да. Ну, они сделали хард-рок.
0: Ну,
1: а
0: хорошо,
1: я
0: вот
1: сделал эст.
0: Ну, как ты сам бы назвал все-таки направление?
1: Можно сказать, что это смесь какого-то панка, там, хэви-метала, хард-рока, не знаю.
0: Ну вот песню «Катюшу» сейчас мы услышим, как раз это будет выступление в 91-м году, да.
1: Ну это вообще какой-то шансон.
0: Шансон, да?
1: Что самое смешное, я никогда не хотел ее играть на концертах, написал, собственно, для друзей просто так и пел там дома друзьям на кухнях там. Они говорят, давай попробуй это самое на концерте, как это выйдет. И вот после всяких жесткачей, там, один раз мы исполнили, смотрю, народ зажигает зажигалки, подпевает вот припев. И она стала, собственно, визитной карточкой по этому группам.

0: Друзья, мы продолжаем вспоминать историю группы «Эсты» и музыканта Жана Сагадеева. И вот еще один фрагмент интервью, записанного 20 лет назад, в 2006 году.
1: Знаешь, это вот как раз то, что, может быть, сегодня не хватает, потому что тогда появился на сцене действительно то, что называется мачо, может быть, да, если это можно так назвать, конечно. Такой герой, который, вот, хриплый голос, несколько как-то хулиганское поведение и, ну, такой рок-н-ролльный образ.
2: У нас, видишь, на российской сцене очень однообразные все вот отечественные группы, особенно тяжелые были. Во-первых, все копировали западные аналоги, это как бы было большим минусом, потому что вплоть до того, что крали рифы, музыку там у каких-то, да, сколько западных звезд сюда не привозил никто, это все запрещено было, поэтому вот. И потом они все были однообразные в плане имиджа и музыки, вообще вот это все одни и те же стойки на сцене, какие-то позы, и прически, какие-то вот эти, как они называются, женские лосины вот эти вот там.
1: Ну, это от глэм-рока еще все, да?
2: Ну, может. Самодельные какие-то там напульсники, вот эти борцовки на ногах какие-то, непонятно почему. Ну, как-то вот, а мы простые парни из Биберева были, вот такие там, рубаха парня такие.
1: Как, собственно говоря, и группа Kiss, когда они начинали, они же тоже из половины состава группы из Бруклина, такой, в общем, окраина Нью-Йорка, да?
2: Да.
1: Ребята просто играли рок-н-ролл и вот так вот вырвались. Ну, у всех своя история, конечно. Вот скажи, если вот так вернуть то время, ты что-нибудь хотел бы изменить?
2: Ну, что-то, может, конечно, я изменил, потому что я, во-первых, был очень ленивый всегда. И, ты знаешь, многие вещи, которые можно было сделать, я не делал. Мог там валяться на диване там неделями, там просто смотреть телевизор, вместо того, чтобы там продвигать какие-то там проекты по Эсту. Вот, может быть, что-то вот в этом плане только там дополнил. А так я очень счастлив, и мне всегда нравится вспоминать начало 90-х, вот эти времена, хотя они были трудные, там кризис, безденежье, там многие группы развалились, уехали за границу там и так далее, но было весело на самом деле.
1: Да, но вот как раз ты же тоже выступал в Германии, как принимали там вот
2: именно? Отлично, музыку, супер, да? Мы были звездами такими же, как в России, там на улицах можно было видеть людей там в майках Эст, например, гуляя где-нибудь по Берлину. Вот, наша музыка там в рок-клубах крутилась там наряду там со всякими там.
1: По-русски?
2: По-русски, да.
1: На английском вы не пели?
2: Нет. А, ну некоторые песни мы пели по-английски.
1: То есть нормально принимали, ну, потому что есть такое мнение, что вот как бы русский язык, он не будет приниматься там и...
2: Ну, ты знаешь, это смотря как подавать это все.
1: Да.
2: Почему? Ну, да, конечно, вот альбом, который мы выпустили, там больше половины песен на английском, естественно. Но, с другой стороны, например, по-немецки тоже, кроме Австрии, Германии, там, Швейцарии, нигде не говорят, а он Рамштайн и еще там масса коллективов. Все-таки, и потом, ты понимаешь, русский язык — это все-таки не какой-нибудь финский, например, там, да, это все-таки Россия — великая страна, самая, может, великая в мире там.
1: Большая, да.
2: В геополитическом плане очень, так сказать, значимая.
1: Ресурсы большие, и главный ресурс – это люди.
2: Ну, а кто осваивал все эти территории? Они же нам не с Луны свалились, правда? Это же все наши предки,
1: конечно,
2: делали.
1: Ты знаешь, давай сейчас послушаем. Дорогие друзья, напомню, что сегодня в радиошоу «Восьмая нота» группа «Эст» и ее создатель Жан Сагадеев. Мы сейчас послушаем одну из старых вещей, Жан.
2: Да.
1: Она называется «Жизнь на московских окраинах». Какого года эта вещь? Что бы ты мог
2: сказать? Это песня с альбома под названием «13», 96-го года. Эта песня — это воспоминания о тех временах, когда я жил в районе Биберева, где сейчас у меня до сих пор осталось очень много друзей, там бываю периодически, о драках, о всяких приключениях, которые происходили там.

0: Хайнах.
1: Друзья, наш эфир, посвященный музыканту Жану Сагадиеву и группе «С», продолжила композиция «Жизнь на московских окраинах». Вот как сам музыкант объяснял свою внезапную популярность в начале 90-х.
2: Во-первых, конец 80-х, начало 90-х, у нас же очень мало было, в общем-то, каких-то гастролей западных звезд мировых там и так далее. И любая группа, которая выделялась маломальски там на общем фоне, она автоматически становилась.
3: Да, но еще подъем такой рока был, да, когда написано рок-группа, это уже вал.
2: Ну, естественно, конечно. Да. А сейчас, понимаешь, как бы, хотя я вот очень часто, особенно от диджеев на каких-то радиостанциях глупых там девчонок, особенно там слышу там такие заявления, что сейчас рок не моден, там уже там. То есть я вот это слушаю на протяжении всей своей жизни, чушь. А на самом деле в одной только Москве ежедневно происходят десятки рок-концертов, на которые приходят сотни тысяч людей, там на стадионы, на дворцы спорта, там они заполняются, и заграничные артисты, и наши собирают огромные залы, там вот, например, я играю в «Горбушке» там на фестивале, и при этом переживаю, что вот там в другом месте «Роу-Стату» там играет моя любимая группа с школьных лет. А в другом, в клубе «Точка» там играет, например, клуб «Фингер» тоже, который я очень люблю, там я не успеваю ни туда, ни туда. То есть одновременно идет огромное количество концертов, и поэтому, конечно, сейчас сложнее пробиться и именно без больших денежных вложений там приобрести какую-то раскрутку. Сейчас же ты видишь, вот по телевизору там чуть ли не половина исполнителей эстрадных, по крайней мере, попсовых. Это же чьи-то жены, любовницы, любовники там и так далее, родственники какие-то, за которых просто там платятся большие деньги. И таким образом в наше время только и можно стать очень известным.
3: Но ты же ничем родственником не являешься?
2: Не являюсь. У меня был вот Олег Лунстром, родственник джазмена знаменитый.
3: Да? Он твой родственник?
2: Ну, он муж моей двоюродной тети был. Царство ему небесное.
3: Угу.
2: Больше у меня музыкантов.
3: Ты знаешь, он как-то был у меня на эфире.
2: Был,
3: да,
2: Олег, да?
3: Он у меня как-то был на эфире. И он уже, знаешь, где-то года за два, наверное, за три до смерти. Угу. Он уже так плохо ходил с палочкой, я помню, да, он приходил.
2: Ну, по-моему, очень интересный человек. Да. И, конечно, что касается джаза, это был номер один в России.
3: Да, это правда. Его признавали во всем мире.
2: Играл он не какое-то фуфло, там такую советскую интерпретацию какую-то, а именно настоящий джаз. Причем он с молодости же там еще в Харбине он начал в Китае там,
3: да,
2: практиковать это.
3: Ну вот, а когда ты почувствовал, что твоя популярность падает, что ты становишься как бы менее интересным для слушателя?
2: Был период, я не могу сказать, что я, судя по продажам, я не могу сказать альбомов, что наша популярность падает. Ага. Может быть, на общем фоне появляются новые имена какие-то там и так далее. То, что мы в 91-м году играли там на Monsters of Rock фестиваль. Статус наш примерно остается, просто были периоды подъемов и падений. Вот начало 90-х годов, вот эти кризисные годы, они, как я уже сказал сегодня, очень многие группы разрушил в это время, конечно. Очень многие люди уехали просто в Америку, на Запад куда-то, и группы развалились, потому что просто было очень сложно выживать. Людям на еду денег не хватало, а уж там, что касается билетов там, на концерты, продажи альбомов, это совсем было для многих недоступно просто.
3: Да. Ну вот твое творчество, оно все-таки как-то вот мне, опять же, если с чего мы и начинали, кажется, отчасти где-то какой-нибудь, если можно так сказать, разгульное, что ли, да, и у тебя многие такие песни есть, они даже какая-то смесь, вот опять же, какие-то даже элементы, если можно так говорить, шансона, что принято здесь говорить в России, хотя само по себе шансон — это песня, да, с французского.
2: Ну да.
3: Это несколько другое, если это пошло.
2: Ну, нас называли, да, там, тяжелый шансон все время. Но это, скорее всего, из-за того, что очень популярной стала песня «Запомни, Катюша наша». А она как раз на этих блатных аккордах. Ну, я бы не сказал, что в нашем стиле музыкальном какой-то элемент шансон присутствует. Есть элемент просто русской мелодии, мелодики, и все по большому счету. А именно у нас же нет песен там про зону, там, и все такое там. Хотя вот, кстати говоря...
3: У тебя есть песня «Господа бандиты».
2: Да, вот она, кстати, вошла в шансонный реально альбом. У меня
3: да,
2: есть
3: серьезно?
2: Друг хороший, Владимир Тычинин. В общем, мой хороший друг Владимир Тычинин, вот он исполняет шансон такой эстрадный, и я для первого его альбома, который назывался «Мой сын, мой друг», я написал практически почти всю музыку, вот, работал с ним, и как раз на этой почве и познакомился, просто ему нужен был какой-то человек, который бы занялся бы вот написанием музыки на его стихи, вот, и я как раз реально вот писал шансонную музыку для человека.

Я чуть-чуть отравлен штукой под названием любовь. Эй, этот случай не летален. Просто я чуть-чуть отравлен штукой под названием любовь. Этот случай не фатален. Просто я чуть-чуть отравлен штукой под названием

0: Таких песен в стиле шансон или близких к нему у группы «Эст» немного. Основа для композиции Жана Сагадеева, конечно же, была рок-музыка, продолжает сам музыкант. Запись 2006 года.
1: Нет, ты знаешь, я никогда не любил ни шансон, я никогда не слушал. И, то есть я могу выделить каких-то исполнителей, там, Круг, там, или так. Вот, кстати говоря, незадолго до смерти Круга поступило предложение такое от компании, на которой и он, и мы выпускали альбом именно совместной песни. Uh-huh. И мы за это ухватились, нам это было интересно, в принципе, потому что он действительно среди шансонов, ну, номер один был исполнитель. Но вот он, к сожалению, погиб, и это самое, не состоялся проект. А так я сам, честно говоря, не очень люблю эту музыку. И как бы...
2: Ну, ты же рокер, действительно.
1: Ну, я люблю классическую музыку, я там, не знаю, люблю индийскую музыку, там, классическую, да? Например, да, там, я совершенно разную, воспитывался на разной музыке. У меня в семье просто слушали классику, и там какие-то, там, и папа джаз у меня любил американский, там, и рок у меня в семье слушали, там, вот, как бы...
2: А когда пришла тебе вот эта идея стать рок-музыкантом?
1: И... Ну, я хотел еще чуть ли не в детском саду, у меня такие мечты были, я представлял себя на сцене, и когда звучала какая-то музыка, как многие, я с гитарой себя там перед зеркалом... Ага. Был смешной случай, не знаю, стоит ли рассказывать.
2: Ну, а почему?
1: Я стоял перед зеркалом однажды, ну, это уже был класс, предположим, 7-й, что ли, и слушал какую-то жесткую музыку, и представлял, что я гитарист,
2: ага,
1: и с воображаемой гитарой как бы кривлялся перед зеркалом.
2: Слушай, ну, мы сейчас послушаем композицию «Гуляй, поле», которая вышла на альбоме «Злой рок», да?
1: «Злой рок», а потом мы ее продублировали на альбоме «Подъем».
2: Ага, но все-таки там вот тоже есть такие народные, национальные мотивы.
1: Конечно, да, да. Тем более песня-то махновщине, о республике «Гуляй, поле», в столице Гуляйполе у них было, у анархистов. Вот, и, естественно, там и вот в версии на «Злом роке» там вообще баян мы использовали при записи.